0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом, никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими. Такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом, покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами – все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя, сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
2: абсолютно
1: можем, да,
2: чтобы нормально,
1: так это возраста, немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу завода, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории по 100, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», и дальше
1: идем на восток.
2: Да. Я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей. 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы
1: это
2: говорим,
1: какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: Емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, и так далее, и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные продажи.
1: Смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер, лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bike, но доля очень мало, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытается делать ПСА завод в Калуге.
1: А что собиралось в Калуге?
2: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroën. Могу сказать, что и то, и другое это было бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, кстати, по Peugeot Citroën у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим такую хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, есть проблемы, и завод под санкциями, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада», и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
2: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
2: То есть в целом пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
2: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
2: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
2: Да.
1: То есть, если сравнивать, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
2: Примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
2: Да.
1: Окей. В принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
2: Считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, к сожалению, или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
2: Реально? Мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
2: Если не считать «АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ» исключить из уравнения.
1: Да. Из иномарок, давай.
2: 95%.
1: Так. И то есть, несмотря на весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
2: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. У меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
2: Что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но именно что касается Кадиллы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Давай разберем пару других каких-то примеров.
2: Да, хорошо.
1: Есть там Лисян, по-моему, называется, который а-ля убийца Мэля. И вот как-то так про него говорят.
2: Лисян очень хорошо потеснил действительно Mercedes, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
1: для такого... Это уже сарафанное радио.
2: Да, извини, это успех колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
2: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще полтора года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, угу, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. И именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, элементы ДНК. На самом деле, тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически, дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили платформу и целые семейства. И сейчас это, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, но это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
2: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утилизбор. Утилизбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14.4 плюс 2,7, это 17,1. делаете ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции,
2: да.
1: Условно в юанях,
2: да. А мы в
1: плюс
2: рублях.
1: Плюс падение курса рубля,
2: да.
1: Плюс дополнительные
2: утилизбор. А-ля
1: налоги или там утилизбор.
2: Ну, это квазиналог.
1: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
2: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
1: Рынок автокредитования.
2: Мне кажется, да. При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
2: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели. Потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать. Но очевидности ради, надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители. Ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть, будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorite Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
2: в
1: товар,
2: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Mm-hmm. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Mm-hmm. Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
2: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15%, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потреб кредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
2: Да.
1: То есть некий бум. Бум как бы.
2: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот, мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
2: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
2: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
2: Три года.
1: 3 года. То сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
2: Конечно. Вообще я могу сказать то, что мы видим. Очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть таким образом ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что, а может быть. Поэтому очень важно в этот момент, почувствовав что-то знакомое, может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать стоп, просто стоп, взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки, все, например, 30 единиц у меня будет зарезервирован для образования, развития и развлечений, да, и 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей, все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь. И так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом — движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели, как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели, лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или зафиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки — все это ключевые компоненты успеха. Мир меняется, и если вы будете цепляться за старые привычки, отвергать новые возможности или не готовы адаптироваться, вы рискуете остаться позади. Это касается всех сфер жизни, от работы до личных отношений. Нужно понимать, что успех — это не состояние покоя, это движение, постоянное движение вперед. Необходимо учиться, развиваться и не бояться новых знаний, новых опытов, новых взглядов. Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт — это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача — не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как... На возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание — частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами. Их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть — это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать. Когда вы находитесь в поисках своего призвания — важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление – это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление – это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути. Но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня, действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь мнения окружающих. Я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864

0: жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить Морено. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта Морены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц Дербенте.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирске министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что россияне в возрасте 40-45 лет наиболее востребованы на рынке труда. Он подчеркнул, что демографические изменения делают эту возрастную группу уменьшающейся по численности. Министр отметил, что ярмарка вакансий помогает людям найти свое место в сфере, где они могут быть наиболее полезны, а также предоставляет возможность пройти переобучение или повысить квалификацию через дополнительные образовательные программы. Сейчас существует более 200 бесплатных программ переобучения, каждая из которых длится до 256 часов. Перед началом обучения участники заключают трехстороннее соглашение с будущим работодателем. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что на одного безработного приходится 18 вакансий. Она также привела статистику занятости. Среди россиян в возрасте 30-39 лет уровень занятости увеличился с 87 до 91%, а в возрасте 40-49 лет с 90 до 93%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один из факторов, который, мне кажется, лежит как раз, вот знаешь, такая ступенька, или даже не ступенька, а небольшая преграда, может быть, между предпринимателем и его какими-то мечтами, это определенные страхи. Это вот когда ты чего-то очень большого хочешь, хочешь что-то вот изменить, что-то поменять, что-то создать, чего, как ты говоришь, либо не было, либо, возможно, это просто тебе кажется слишком большим или слишком сложным, то есть все равно большая доля страхов, особенно у тех, кто уже что-то создал. Например, страх потерять то, что у тебя есть, там, упасть как-то в глазах партнеров, коллег или внешнего мира. Вот из того, что ты говоришь, вот эти вот вызовы постоянные и желание брать на себя что-то новое, большое, или идти вообще в какое-то неизвестное, оно так или иначе с этим связано. Да? Ты можешь пойти и ввязаться куда-то и потратить там огромное количество денег, потерять. Да. А можешь просто, у тебя может не получиться, и люди будут думать, ну вот он взял на себя, а у него не получилось. Стоит ли с ним иметь дела вообще в будущем? Да. Как ты относишься вот к этим внутренним таким психологическим страхам и барьерам?
2: Знаешь, первое, когда ты говоришь про то, что есть страх потерять то, что сделал, ну, если ты сделал, значит, ты научился бороть свой страх. Он не возник у тебя ниоткуда, он у тебя был. С детства этот страх был, ты его преодолел, что ты сделал. А тут ты будешь обслуживать этот страх и не будешь делать то, что на самом деле ты хочешь, или куда несут тебя ноги, ты начнешь фрустрировать, начнет портиться здоровье, ты начнешь чувствовать себя плохо, и все равно вернешься к этому. Поэтому этот страх не является, с моей точки зрения, стоп-фактором. Это, наверное, важно.
1: Вот смотри, такой, еще здесь тоже маленькая деталька. Вот смотри, наверняка же у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот есть какой-то шаг в бизнесе. У вас, например, это были там изменения продуктов или переход там из одного продукта к нескольким, которые требуют достаточно большого риска, когда нужно рискнуть временем, да, ресурсом, деньгами и так далее. Вот ты стоишь на этой развилке, и тебе нужно принять решение, пойти туда или нет. Вот когда ты принимаешь сложное решение, которое повлияет на всю игру. Опять же, давай немножко до критериев прям спустим. Как вот ты принимаешь решение? На что ты опираешься? Какие вопросы ты себе задаешь?
2: Ты знаешь, мне кажется, там даже уже больше происходит не на интеллектуальном уровне, а на уровне чувств. Ну, то есть, когда ты идешь в что-то такое опасное, страшное, ты это не делаешь одномоментно. То есть, начиная с детства, с подросткового возраста, ты делаешь какие-то шажки, которые тебе интересны, но как будто бы немножко они тебе такие опасненькие. Ты их делаешь, и у тебя получается. И в этот момент, в момент каждой новой ступеньки, ты приобретаешь опыт в корреляции между тем, что ты чувствовал, какой у тебя был мотив, какие у тебя были страхи, какие были обстоятельства, и тем, что получилось. Ты перестаешь смотреть на это абстрактно с точки зрения там, каких-то общих слов. Ты начинаешь смотреть на это очень индивидуально, что ты в этот момент чувствовал, и у тебя возникает своя система координат. Если в этот момент я чувствовал вдохновение, я чувствовал, что меня поддерживают люди, там, тра-та-та, у меня всегда получается. Ты делаешь вновь и вновь и вновь и вновь, и 137-я ступенька не выглядит более опасной, чем 136-я. Она выглядит чудовищно опасной по сравнению с пятой, но ты не перепрыгиваешь с пятой на 137-ю. Ты идешь последовательно. Поэтому у тебя всегда нет вот этого, знаешь, какого-то слишком большой вот этой эмоции. Ты всегда наращиваешь вот эту компетенцию, свою экспертизу, прислушиваешься к ней, идешь за ней, получается. Мне кажется, вот так.
1: И очень необычно слышать от человека, который связан напрямую с IT, такого, знаешь, казалось бы, должно быть такое суперсистемное мышление, уже не в первый раз ты про чувства, про какие-то говоришь, и вот про ощущения, знаешь, немножечко не ложится у меня в одну параллель, почему-то, знаешь, в голове такое, что вот человек, который занимается такими вещами, как ты, он вообще, как правило, не доверяет интуиции, такой контринтуитивен, скажем, в каких-то вещах, да, он больше доверяет цифрам, математике, табличкам, показателям. Я так понимаю, в твоем случае ты львиную долю в принятии решения отдаешь именно ощущениям, да?
2: Ну, а что такое интуиция? Интуиция — это способность мозга принять решение, но при этом не способность мозга сопоставить много всяких мелких знаний и деталей в единую картинку, чтобы дать тебе какое-то логическое обоснование. Это твоя интуиция. Она основана на жизненном опыте. Поэтому то, что я говорю, это на самом деле, с одной стороны, интуиция, когда ты принимаешь решение на основе чувств, эмоций или еще чего-то. А с другой стороны, это сугубо твой логический опыт жизненный. Просто ты, еще раз, ты смотришь не на бизнес-план, не на цифру, а на что-то то, что на самом деле оказало гораздо большее влияние на успех или неуспех. Потому что в той же системе координат у тебя были и деньги, и люди, и бизнес-планы, и скептики, и консервативно настроенные люди. Но корреляция оказалась не та, которая тебе помогает двигаться, собственно говоря, там, к получению результата. И это не то, что, знаешь, какой-то такой, типа, психанул, буду там основываться на интуиции. Это всего лишь твой жизненный путь, твой жизненный опыт, на основе чего ты принимаешь решения. Порой ты не обязан себе их складывать в некую такую формулу, которая тебе дает очевидный ответ. И до тех пор, пока ты не собираешься начинать учить жизни других людей, как это делать, тебе, может быть, даже...
1: И не нужно эту формулу вводить. Слушай, но у нас же, смотри, у нас же вот как раз наша там психика устроена таким образом, что, исходя из наших действий, у нас формируются определенные паттерны, да, вот эта интуиция. То есть ты, например, сделал что-то, у тебя получилось, сделал еще раз, такой, о, это работает, три, это у тебя уже модель, как бы сформировавшийся паттерн, что делай вот так, будет получаться. Но при этом есть обратная сторона, когда ты что-то делаешь, тебе не получается. Ты такой, ага, так, попробовал еще раз, бац, опять не получилось. И у тебя вот эта ветвь, это паттерн, который тебе говорит, вот делай так, так не будет. И зачастую бывают такие моменты, когда ты сделал плохо, сделал не с теми людьми, там, я не знаю, или еще что-то. Но здесь, по сути, закрыл для себя область такую, знаешь, вот и все, и туда не смотришь, потому что тебе кажется, что так оно не работает. А на самом деле вот это контринтуитивное действие в правильной конфигурации зачастую, оно же наоборот как бы тебя выводит в область, которую ты не видишь.
2: Как, знаешь, как моей, ты здесь действуешь? В моей формуле есть четкое правило. Если что-то не получается, посмотри внимательно, не делаешь ли ты все то же самое на протяжении долгого времени. Ну, то есть попробовать вот эту самую новизну. Если ты на самом деле экспериментируешь и пробуешь отойти от тех подходов, которые не срабатывали, как правило, не нужно очень много попыток. Ты тут попробовал. Пространство возможностей, оно не изотропно, говоря языком физики. Ну, то есть ты вот здесь так не идет, а тут пошло. Все. И ты такой, а, хорошо. Это раз. А второе, ты упомянул про то, что с кем-то не получилось. Там кто-то. Я вообще очень внимательно смотрю на свою риторику, когда в ней появляется вина других сил, сторон, людей, законов или еще чего-то. Ну, то есть, если я что-то делаю, и у меня не получается, потому что кто-то что-то, для меня это такой red flag. Ну, то есть что-то ненормально. А что ты в этот момент сделал не так? И вот если ты не докопался до того, что ты сделал не так, пошел против собственной чуйки, связался с людьми, с которыми не хотел связаться. Связался с людьми, с которыми тебе не по пути, ты это понимал в моменте, что у них другие цели. Ты думал такой, ну, типа, сейчас вот мы здесь вместе пройдем, а потом разойдемся. И это, ну, и так далее. То есть есть набор целый возможных ответов, почему, условно, с тем-то не получилось. Ну, не дай бог это оставить с тем, что с кем-то не получается. С кем-то не получается, потому что ты в этот момент что-то. Вот. И это важный момент. Потому что все-таки, еще раз я повторю, часто про это говорю, свободный человек, он все препятствия имеет внутри себя, не внутри других. Вот они такие, а что ты можешь сделать по-другому в этих условиях? Ты можешь их изменить? Нет. Ты можешь поступить по-другому. С учетом того, что они такие. Такие правила, такие законы, такое общество, такие партнеры. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы получилось то, что ты хочешь?
1: Давай про партнерство.
3: Давай.
1: Смотри, во-первых, я слышал твои комментарии на тему того, что вообще в целом партнерство — это важно. Ты сейчас упомянул несколько раз и про партнерство поколений. Мне понравилось, как ты сказал, да, сращивать поколение взрослое, у которых есть опыт и мудрость, с молодым, у которых есть энергия. Вот это очень интересно. Но для начала практический вопрос. Смотри, ты сказал то, что ты присоединился к компании спустя 2 года после ее начала. При этом каким-то таким образом получилось, что ты во всей этой истории остался как бы старшим партнером.
2: Самым буйным.
1: Да, вот тут у меня возник невольный вопрос. Как так получилось-то, если ты присоединился позже? Что ты такого предложил со своей стороны, что, собственно, ты стал как бы основным партнером, ключом?
2: Ну, мне кажется, что может молодежь предложить старшему поколению? Свою большую напористость, актуальность. И даже сейчас, если смотреть, ну, самый лучший для меня пример сменяемости поколения — это позитив. Все-таки 30-летние думают по-другому, нежели 40-летние. А 20-летние по-другому, чем 30-летние. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот сейчас главная энергия и главное вот понимание архитектуры, которая актуальна на сегодняшний день, дело, бизнес, способ достижения результата, было в руках, собственно говоря, того поколения, которое лучшим образом для этого предназначено. И это уже не поколение, там, условно, 50-летних, 40-летних. Это поколение 30-летних. Но совершенно нелепо было бы терять опыт, способность наставлять, помогать старшие поколения. А у нас вообще в культуре этого толком нет. У нас младшее поколение очень непонятно для старших. Оно всегда инфантильно, оно всегда мыслит как-то иррационально. А для младших настолько тяжелое старшее поколение, что те, ну, не делают, по сути, шаг навстречу. И поэтому у нас все время вот это есть рассоединенность. А по сути, для того, чтобы двигаться к достижению больших результатов, тебе нужна и преемственность, и вот это самое сохранение опыта, знания старших поколений. Поэтому это просто вопрос достижения больших целей. Без этого, на мой взгляд, это невозможно.
1: Ну, смотри, ты выглядишь как человек, который в целом открыт к новому, да, и там тянется к новому постоянно. И вот представляешь, тебе там... Тебе 45, да?
2: 46.
1: Уже, 46. Да. А, соответственно, тебе 46. Вот представь, что к тебе приходит какой-то молодой парень, 20-летний, и он что-то вот для себя понял, и он что-то хочет реализовать, что-то создать, у него есть какая-то идея. Вот ты, опять же, ты уже вот состоялся, у тебя уже все есть. Вот тебе как раз, по сути же, как бы нужна какая-то новая кровь, новая идея. Но, тем не менее, наверняка, как бы, это может быть какой-то мусор, что-то бесполезное. Вот что 20, 25, 30 даже летний человек должен преподнести тебе такого, чтобы ты сказал: о, на это имеет смысл обратить внимание. Возможно, этого человека стоит привлечь, возможно, вообще имеет смысл с ним что-то сделать. Это какие-то личные качества, набор навыков, опыт, какая-то экспертиза глубокая. Что тебя может
2: заинтересовать? Это отличный вопрос, Саш, просто отличный вопрос. Я думаю, что я не смогу индивидуально понять этого человека и его перспективы. Я, скорее всего, попрошу людей приблизительно его поколения поговорить с ним, понять его, но людей, с которыми у меня уже есть контакт, основанный не на полном понимании, но уже на полном доверии. Вот. Я буду разговаривать с ними через переводчиков.
1: Это звучит неплохо.
2: Не потому, что я не могу его понять, а потому, что я его пойму через призму уже своего мышления.
1: Да.
2: Я его не пойму в полной мере. А значит, я его всегда буду воспринимать слабее, каким-то, ну, менее, может быть, ярким, глубоким. И, конечно, я скажу: ну да, ну, что-то может.
1: Смотри, статистика нам говорит о том, что как бы самые большие компании, там, миллиардные компании, они создаются в возрасте, в большинстве своем, не, там, не в 18, не в 20 лет, а в возрасте после 40. И вот как ты считаешь, вот сейчас на твоем месте находясь, тебе какие-то знания и ощущения вот этих молодых ребят, они нужны вообще? И если нужны, то в чем?
2: Не, ну опять упомянутый позитив, все-таки он сейчас управляется командой гораздо более молодых, ну не гораздо, но более молодых людей. Вот. И даже тогда, когда я сколько там, 4 года назад покинул пост гендира позитива, у меня коммит с новой командой был в том, что они не просто не потеряют и не просто не продолжат, а они сделают рывок.
1: Угу.
2: Это был ключевой момент. Это не значит, что ты можешь этого хотеть, и это произойдет. К этому надо было подойти. Но в тот момент я искренне верил в то, что вот эта команда, она сможет подхватить и сильно приумножить. И так это происходит. То есть то, что сейчас делает позитив, условно, без меня, я бы сделать уже не смог в тот момент. По причине заинтересованности, количества энергии, способности мыслить, как мыслить. Ну, просто я бы уже этого не смог. Они это делают. И мне кажется, что эта проблема не просто... Это не наша, это национальная, не национальная проблема, это мировая проблема. Просто, условно, мог бы я дотащить до больших результатов позитив? Мог. И все сказали: вот 40-летний, там, в какой-то момент времени 50-летний, несчастный 60-летний, совсем несчастный 70-летний, сделал больше бизнес. Но ребята молодые дотащат его до существенно больших высот. До существенно больших высот. Потому что мы все-таки говорим про, ну, перестроение целых пластов. Нам нужны эпические результаты. И цель у позитива – это не просто быть хорошей компанией, это быть компанией номер один в мире, оставаясь русской. Это очень амбициозная цель. И ребята живут этой целью. И новое поколение подрастает, которое уже готово и даже посматривает косо на текущих топов. Типа, ну, мол, ну, у нас же компания в поколении.
1: Пора подвинуться. Да, не засиживайтесь.
2: Не засиделись ли? И здесь есть очень важная правда в том, что сменяемость поколений не любой ценой. Новое поколение должно в своем виде доказать готовность перехватить эстафетную палочку. А старое поколение, передав эстафетную палочку, ни в коем случае не должно начать мерить через свою систему координат. Это в какой-то степени передача палочки веры.
1: Ну, то есть преемственность такая.
2: Ты веришь в них, они будут делать так, что они будут что-то ломать то, что ты делал, тебе будет больно, ну и того это получится лучше.
1: Это вот, кстати, про таких ключевых людей. Всегда вот как бы очевидно то, что результат в целом большой, не достичь в одного, и то, что всегда есть какие-то партнеры, всегда есть команда и так далее. Давай немножко вот про команду и про партнеров углубимся. Начнем с партнеров. Соответственно, вас было трое на старте. А как ты считаешь, что в этой синергии такого, что вам позволило как бы достичь всего того, что вы сделали? Это, не знаю, какой-то пазл разных качеств, собранных в одном месте, или все очень сильно верили и хотели? Что помогло? Почему это трио сработало?
2: Мне кажется, у нас все-таки на самой стадии, если говорить про позитив, на самой стадии зарождения всегда была коллегиальность.
1: Угу.
2: И нам приезжали какие-то иностранцы, наши друзья, англичане. И они такие говорят, кто у вас главный? Мы такие, ну, у нас нет главных, у нас есть некая вот командная работа. Я говорю, так не бывает, у вас должен быть главный. Наверное, это Юра главный или Дима главный.
1: Угу.
2: Вот. Они просто вот, они не могли в это поверить. Но именно вот эта коллегиальность, она же, по сути, делает из команды, ну, скажем так, как бы это пафосно не звучало, суперчеловек. Ну, то есть, представляешь, у меня есть вот такая способность, вот это видеть, так мыслить, там, я, может быть, какой-то хороший операционист, а ты хороший, там, фантазер, да, а кто-то еще креативный человек. И если мы действуем коллегиально, мы всегда действуем, приумножая, ну, знаешь, как гауссовые кривые, которые могут быть такие низкие и толстые, а могут быть такие узкие и высокие, но если их как, построить как забор, у тебя будет и толсто, и высоко. Я такой суперчеловек. Вот. Поэтому, мне кажется, силой позитива всегда была вот эта коллегиальность. То есть никогда вот эта цепочка передачи управления команде, которая выступает коллегиально, не нарушалась на протяжении от начала до конца.
1: А наверняка же были ситуации, когда были разногласия. Вот представь, ты говоришь, у вас никогда решение не принималось, пока как бы все единогласно. Вот представь, что есть какое-то супер вот, важное решение, его нужно принять. Для тебя оно лежит на поверхности, очевидно, что нужно идти, но кто-то из твоих партнеров не согласен. А какие механики тогда для того, чтобы договориться были в этот момент?
2: Ну, механик, у каждого человека есть право сказать, что вот, ребят, я считаю, что здесь нужно вот так, просто прям прошу поверить. Вот прям я беру всю ответственность на себя, ментальную, моральную, эмоциональную, что здесь верно. А другие так посмотрят на него, ну прям неистово рассуждает, надо соглашаться. Вот. И все равно это получается опять про коллегиальность. Но в какой-то момент времени люди доверяются, потому что они же коллегиальны не потому, что они какие-то такие родились с коллегиальностью там, в теле. Они родились-то обычными, просто у них есть уже совместный трек-рекорд результатов, который говорит, что когда вот он так говорит или так думает, но он ну, не просто так это говорит. И вот это взаимное доверие, основанное на признании результатов друг друга, и создает вот эти команды. Проблема заключается в том, что, по сути, это хорошо работает, когда уже работает. А как стартовать вот эту конструкцию, ответа у меня нет. Даже у меня нет. Даже сейчас, образуя какие-то новые сущности, я вижу, что запускается вот как бы с холодного старта это тяжело. Потому что люди еще более разные. Ты строишь большие конструкции, они прям совсем из разных отраслей, они вообще не понимают друг друга. Ну, то есть они друг для друга прям странные персонажи. И ты либо такой уговариваешься, говоришь, ребят, ну, слушайте, ну, вместе же точно получится. Ну, либо это начинает разъезжаться. А как только ты даешь право принять решение по праву сильного одним человеком, то ты тут же фиксируешь, ставишь памятник вот этой боли, обиде, там, несогласия и некого даже подспудного желания доказать, что вы накосячили. И человек, которого бортанули, в его мнении, он как бы, может быть, рационально за хорошее, а эмоционально жаждет, так сказать, возмездия. Вот, и признание того, что это было неправильно. И как будто бы даже подспудно как-то вот где-то там работает на... неосознанно работает на то, чтобы не получилось.
1: Про партнеров понял. Давайте чуть-чуть углубимся. Вот ты сказал, создаете сейчас новые какие-то сущности, новые команды формируете. Я читал, что у вас в позитиве довольно долго было немного людей. То есть в первые несколько лет у вас там, условно, там, в команде было с десяток человек. Да, и потом в какой-то момент вы там разрослись почти до 3000. Вот давай возьмем вот эти вот сущности начальные, скажем так. Когда в команде там 10-20 человек, что-то такое. Потому что у вас наверняка сейчас есть проекты, в которых вы формируете такие команды. Вот представь, что ты формируешь такую команду. И ты уже уже имеешь опыт позитива и знаешь, как оно работает. Можешь ли ты выявить какие-то критерии, на которые нужно опираться для того, чтобы в начале проекта или вот в какой-то стадии, когда он только разгоняется, вот собрать вместе правильных людей? На что ты будешь смотреть? Чтобы они эмоциональный интеллект совпадал у них? Чтобы профессиональные навыки, главное, соответствовали? Или как вот, вот эту вот коллегиальность максимально воплотить?
2: Спасибо тебе за эти вопросы. Я, честно говоря, даже как-то об этом не задумывался, но это мега важная история.
1: Повод подумать.
2: Вот первый раз я, наверное, произнес то, что, по сути, позитив стартовался уже командой единомышленников. Угу. Это были родственники и друзья. Вот. Это важное осознание. Я могу предположить, что старт с самого начала в конфигурации, когда есть главный и остальные зависимые, он опасен, потому что это начинает разрастаться и превращаться в некую норму для компании. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что старт одновременно с несколькими партнерами, когда нету вот этого самого главного, самого сильного, позволяет создать лучшие условия. Это точно повод есть и мне подумать об этом, но у меня есть еще раз гипотеза про то, что бизнес, основанный партнерами равными, имеет больше шансов на построение такой конфигурации команды, которая имеет большой задел на очень большой успех. Хм. Потому что она не позволяет с самого начала развиться вот этому...
1: Культу.
2: Культу. Оно, он же, понимаешь, он же не со зла делается.
1: Угу.
2: Ты раз принял решение и понял, что ты был прав, второй раз, третий, четвертый, и у тебя возникает, по-честному, глухота и слепота. У нас же есть великие миры нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение, а бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
1: Я был бы рад с тобой еще два часа сидеть разговаривать, просто мы уже третий час с тобой как бы беседуем.
2: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
1: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
2: Спасибо.
1: Все, ребятки, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности. Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: медицинских, психологических и философских наук.
1: Все мечтают жить долго, только никто не хочет быть старым. Любое стремление прожить долго должно столкнуться с этой мыслью, что надо как-то найти свое удовольствие в пожилом возрасте. Существует биологическое, социальное и психологическое старение. Ну, биологическое понятно, его можно вон, пройти тест и понять свой биологический возраст. Сейчас много таких тестов. Что происходит с гормонами, что происходит с тургором кожи, как реагирует сердечно-сосудистая система, какие онкомаркеры, состояние крови, состояние ткани, состояние органов. Можно пройти генетический тест даже в молодости, и генетики скажут, в каком возрасте что начнется, но они же и смогут вас предупредить, что нужно делать, чтобы это началось позже. Сейчас есть замечательные тесты. И вот Институт цитологии генетики занимается невероятно перспективными вещами. Во-первых, это мискантус, мне кажется, это вообще спасение 21 века. Такое растение, китайский веерник, который сможет произвести столько целлюлозы, сколько нужно, без вырубания деревьев. Второе, это Институт цитологии генетики придумал замечательный препарат, тромбовазим. Пробиваешь месячный курс, и в течение года существенно снижаешь риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Я напомню вам, что во время ковида люди умирали от тромбоза, а не от ковида. И третье, там потрясающие тесты генетические, которые позволяют полностью проанализировать геном и сказать, что с твоим организмом, в каком возрасте произойдет. Сделайте эти тесты, очень полезно. Биологическая старость на самом деле начинается не в 50, она начинается в 75. Хотя организм человека, в принципе, был создан до 40, и поэтому 28 лет начинается процесс антропоптоза, самоуничтожения организма. Мы сейчас разработали методики, типа нашей методики перепрошивка, которые позволяют отложить, судя по всему, лет на 10-15, может быть, больше, этот процесс антропоптоза. Когда-то это была идея стоиков, что важно не сколько ты проживешь, а как. И сейчас на конференциях по антиэйджингу все больше разговоров не про возраст, а про качество жизни. Действительно, все мечтают жить долго, но все предполагают, что эта жизнь будет достойной, она будет полна впечатлений, эмоций. Действительно, человек после 50 уже вероятнее всего вырастил детей, отпустил их в самостоятельную жизнь, уже вероятнее всего обеспечил себе условия для жизни. Что же может позволить нам получать удовольствие от жизни после 50? Первый, конечно, социальный фактор. Это как раз время для мудрых разговоров, когда человек уже способен говорить на любую тему, хватает эрудиции и уже хватает смелости. Мы в молодости многие вещи стесняемся обсуждать. А тут есть возможность с точки зрения жизненного опыта, знаний, очень содержательно общаться. Второе, конечно же, надо продлить себе эмоциональную молодость, общаясь с детьми, с собственными внуками. Когда мы рожаем детей, когда сами еще мальчишки, девчонки, в 20-25, это немножечко не то. А когда вот уже в зрелом возрасте имеешь маленьких детей, совершенно другое ощущение. Ты умеешь смаковать каждый шаг, каждое действие. Дальше. Общение с животными. Одинокий пожилой человек проживет на 2 года дольше, если ему подарить собаку. Подарите вашей маме щенка, продлите ей жизнь. Не только потому, что нужно гулять два раза в день, размять косточки и разогнать кровь, но и потому, что тебя кто-то ждет, ты за кого-то отвечаешь, и кто-то тебя ежедневно, бескорыстно, абсолютно искренне любит, такого, как ты есть, даже если ты весь в морщинах и ходишь с тросточкой. Дальше. Нужно обязательно много пить. Дегидратация – основная проблема здоровой кожи и здорового организма. Отказаться от вредных привычек – это в молодости можно злоупотреблять. Еще не так видишь результаты, а вот в зрелом возрасте как-то надо осторожно относиться к здоровью. Постоянно проходить медицинские тестирования, чекапы. Основная проблема большого количества болезней – это поздняя диагностика. Современная медицина настолько развита, что при ранней диагностике практически любое заболевание можно остановить, полностью реабилитироваться. Дальше. Правильно питаться. Много овощей, фруктов, много зелени, много движений. Это безусловно.

0: Поэтому очень многие в пожилом возрасте занимаются спортом. Кто-то бегает. Это, правда, немножечко опасно с точки зрения суставов, хрящевая ткань. Единственная ткань в организме человека, который полностью вообще не восстанавливается. Поэтому, может быть, спокойная ходьба или эллипс, как тренажер, может быть, даже немножечко полезнее, чем ходьба. В Европе очень многие увлекаются скандинавской ходьбой. Действительно, когда не только ноги, но и руки участвуют в движении, безусловно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Много социальных контактов. Больше общаться. Баловать себя. Хороший повод продлить жизнь, составить список, в каком году, в каком месяце вы куда едете. Освоить музыкальный инструмент. Изучать языки. Иметь хобби. Полноценно спать. Но только не забывать, что лучше рано встать. Это очень полезно. Мы до сих пор имеем циркадные ритмы, как экваториальные животные. Наши предки пришли оттуда. И поэтому лучше вставать с 6 до 6.30. Те, кто просыпает в 6.30, судя по всему, мало живут. Я считаю, что у меня в 50 жизнь только началась. Я желаю вам того же.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 29 июня 1911 года на воду спустили первый российский линкор-дредноут «Севастополь». Стальной исполин, который стал символом морской мощи России в бурные времена перемен. Представьте, верфь в Санкт-Петербурге, сотни рабочих, торжественный момент, корабль, словно новая звезда, сходит со стапелей в Неву. «Севастополь» поражал размерами и вооружением. 12 305 миллиметровых орудий главного калибра, броня толщиной до 225 миллиметров, скорость хода около 23 узлов. Это был не просто корабль, это была заявка на силу, инженерный прорыв и гордость отечественной кораблестроительной школы. Судьба линкора оказалась столь же мощной, как и его орудие. Он прошел через испытания, которые выпадают лишь на долю избранных. Севастополь нес дозор в Балтийском море, охраняя подступы к столице империи. Его присутствие сдерживало противника. Один вид этой громады внушал уважение и опасения. Корабль пережил хаос революционных лет, став свидетелем крушения старого мира и рождения нового. В грозные годы обороны Севастополя линкор огнем своих орудий поддерживал защитников города, отражал налеты авиации, бил по наступающим силам врага. Его залпы гремели над бухтами, поднимая боевой дух солдат и напоминая: «Россия стоит». В 1945 году Севастополь был награжден орденом Красного Знамени. Заслуженная награда за стойкость, верность долгу и вклад в победу. Это был знак не только боевых заслуг корабля, но и подвиг его экипажей, сменявших друг друга на протяжении десятилетий. Отголоски императорского флота, эхо революционных штормов эпохи и грохот сражений Великой Отечественной. Он напоминал и напоминает нам: сила государства держится не только на пушках и броне, но и на ладонях, которые стоят за штурвалом, у орудий и в машинном отделении, на тех, кто готов защищать Родину, пока бьется сердце и дымят трубы. Корабль ушел в историю, но его имя живет как символ несгибаемости, верности, присяги и веры в то, что даже в самый темный час нужно держать курс вперед.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом в 28 километрах от села Курах расположено небольшое старинное агульское село Укус. С самой высокой возле села горы Кагаринкил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающиеся на ночь на замки. Также были построены сторожевые башни. В каждую башню для доставки воды были прорыты подземные туннели. Жители этого села отличались грамотностью, только единицы не умели читать Коран. Имевшиеся в распоряжении укусцев земли и немногочисленный скот не обеспечивали насущные потребности всех жителей села. Немало сельчан в поисках лучшей доли занимались отходничеством, выезжали в разное время на работу в соседние районы, на равнину, в Азербайджан и другие территории. Некоторые оседали там. В 30-х годах прошлого века в селе было создано первое коллективное хозяйство. Из села на фронт во время Второй мировой войны ушли более 30 человек. Вернулось из них лишь меньше половины. Также известно, что Укус славится матерями-героинями. Зелиха Раджабова, Ашура Салихова и Загидат Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Притчи народов мира.
3: Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» — спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать».
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что это компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется, количество сотрудников, городов, магазинов?
2: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
1: За 900 перевалишь?
2: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНС.
1: Только один город, в котором нет ДНС. Анадырь. Анадырь. Из-за логистики или?
2: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем периодически об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
1: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС.
2: Да.
1: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
2: Вообще в стране сейчас самая большая сетка физических присутствия у Озона.
1: Если рассматривать ПВЗ Озон как магазин.
2: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее Озон начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть Wildberries, у Почты России, по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, Магнит, есть сетки аптек, ну они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
1: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
2: Ну что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
1: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один. Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Leroy Merlin, который сейчас стал Lemon Pro.
2: Не боремся, то есть они меньше.
1: Они меньше.
2: Существенно.
1: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98 году, правильно?
2: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98 года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки Магнит, Пятерочка, это же все рожденное вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло. Ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт позволил стартануть на совершенно другом технологическом уровне. То же самое, наверное, можно сказать про нас. Потому что мы же программисты, которые пришли в ритейл совершенно случайно. И в 98 году уже тот набор технологий, который там существовал и был распространенным, он уже был. В 93 году его не было. самого первого дня все наши магазины, все всегда работали, мало того, что в единой базе, так еще и в онлайн-базе. И если бы мы начинали бы раньше, может быть, этого было бы там физически сложно. Потому что в 98 году интернет был, а в 94 году интернета не было. Поэтому тут тоже такая штука.
1: Понятно. Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
2: В Владивостоке.
1: В Владивостоке. Это как было? Вот,
2: Красного здания 59, адрес, да, был на 7-м этаже магазин.
1: На 7-м этаже?
2: Да.
1: Да, и лифт ходил туда?
2: Ходил.
1: Сколько метров?
2: 25, может.
1: 25 квадратных комната, метров. Да. Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
2: Слушай, магазин существует, можно сходить.
1: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
2: Зачем?
1: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
2: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
1: Боишься забронзоветь?
2: Да.
1: Есть много фильмов про предпринимателей, и там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
2: Ну, про номер один мы особо никогда не думали. Потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Так, ну, мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, ну, как бы соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело, но это не самоцель. Не надо путать, как бы, цели, целевые показатели, да. Все-таки мы хотим делать хороший бизнес, там, мы ДНС-компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему, то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш вот, там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
1: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда вот какой-то рывок вы сделали? Вот, знаешь, когда вот как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
2: Все верно,
1: вот,
2: да. Был такой момент, мы когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было, так ночь на поезде надо было, это не очень близко. Да, и тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
1: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока.
2: Да,
1: этим
2: да.
1: городом стал Хабаровск.
2: Да.
1: Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже,
2: да,
1: просто
2: вот это
1: вопрос
2: вот
1: времени.
2: Чисто масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то, чтобы прям... Очень умный. Это ты с физтеха, элита страны, да.
1: Там, ну, вот начинается разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
2: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день вот при самом лучшем раскладе день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Угу. Мы все пытались вот как-то, вот как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот эта вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, вот, то есть он, ты в существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом, как бы, городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
1: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
2: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы, ну, так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию, а на самом деле суммарно периферии в России больше, чем Москва.
1: Конечно.
2: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
1: ДНС как-то расшифровывается название?
2: Нет.
1: Никак.
2: Вот
1: я читал в Википедии, написано Digital Network System.
2: Это кто-то придумал.
1: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано Domain Name System. Там какой-то
2: это
1: протокол.
2: Ближе, это ближе,
1: да, это ближе
2: к названию.
1: Я думал, что это там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы вот так взяли, придумали и все.
2: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98-го года, может быть, в этом и был, но сейчас... Нет, я всегда люблю приводить пример, что это... Отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно. Ну, все, работает, никому не мешает.
1: Так, кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг. Ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
2: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я все время борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться на него играть. И тут же, видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения, там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого рационального.
1: Ну, тем не менее, знаменитый кейс компании The Beers, про которую ты сейчас говоришь,
2: который
1: и один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
2: Вложил.
1: Да, Diamonds are forever.
2: Да, это... да. Ну, и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в, как бы в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю, как бы, маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку. Окажется, что это часто очень, как бы, происходит. Маркетинг – это про то, про понимание клиента и про как раз про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот, вот эту вот необходимость. Понятно. Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет на, там, мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
1: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК, ДНС, какое это будет слово?
2: Гибкость.
1: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
2: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории. Ну, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
1: То есть цепочки товародвижения, платежи,
2: все так же, все
1: это
2: так
1: сейчас
2: же
1: номер один, как бы, вызов для,
2: ну,
1: тебя.
2: В широком смысле, вот сама индустрия, она все так же стоит под риском, и эти риски за последние там 3 года, они постоянно реализуются, меняются, борются, вот это вот.
1: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
2: Ну да, ну понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияния импортного товара, мне кажется, уже сложно.
1: Насколько реально перенести вот производство
2: абсолютно
1: как раз в Россию?
2: Нереально. Абсолютно,
1: абсолютно нереально.
2: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. Можно это все сделать, но мы тогда окажемся там на 100 лет назад. Ну, я вряд ли думаю, что кто-нибудь захочет жить так, как жили 100 лет назад.
1: Низкая безработица является сейчас для тебя вызовом?
2: Нет. Я вообще вот считаю, что если есть что-то хорошее в России сегодняшнее, так это то, что эти все процессы, они могут быть локально болезненными. Но в целом то, что в России будут вынуждены считаться с людьми, понимать их ценность, это очень здоровая тенденция. Я готов потерпеть какие-то издержки, которые с этим делом связаны.
1: Знаешь, в твоем телеграм-канале, про котором потом поговорим отдельно, я прочитал, я прям дословно себе записал это твоя цитата. Может, мне это и почудилось, а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
2: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех, кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный это демограф Ракша, он во многих его записях на YouTube, он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет, и это прям настолько, ну, вот, крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно, ну, обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения, это молодежь там от 16 до 25. И понятно, что вот, Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были, ну, просто дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались, вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там, особенно там на Северном Урале, все города, это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам 3 деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, то, как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, ну, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что там, не знаю, выпускники МФТИ, это элита страны, да, например. И это, ну, как бы чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не оплатили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас... Ну, как не надеюсь, мы это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, вот, закончился расходный материал. И не будет этих самых молчаливых курьеров, которые будут носить, гарсон, стопку водки. Да? Ну, нет, этого не будет.
1: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
2: 100%. Да. 100%, и мы как раз в этом... Вот, поэтому я не верю вот в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
1: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
2: У людей появились больше денег, тех, у кого их было меньше раньше.
1: Ну, такой новый средний класс фактически появился, даже такой термин употребляют.
2: Да,
1: за счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
2: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. Ну, и они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
1: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
2: Кажется, да.

0: полочная инфляция в электронике в районе нуля?
1: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление есть еще и как бы постоянный тренд по апгрейду функциональности.
0: Понятно. То есть 42 дюйма будут менять на 50 дюймов.
1: Да.
0: В ту же цену, условно.
1: Да. А если она не будет в ту же цену, то не будут менять.
0: То не будет, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
0: Диалог

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За розничную торговлю табаком без лицензии вводится теперь уголовное наказание. Соответствующий закон, который вводится с марта 2027 года, подписал Владимир Путин. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятые изменения призваны усилить контроль государства. Теперь за оборотом такой продукции пресечь попадание нелегального товара на наш российский рынок. До принятия закона в России не было уголовной ответственности за розничную продажу никотиносодержащей продукции. Действующая законодательство теперь предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку, в том числе привозе в Россию и вывозе из нее, а также хранение табачной и никосодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Ну а Государственной жилищной инспекции в Республике Дагестан в ходе проверки было выявлено нарушение в многоквартирном доме по улице Магомеда Ибрагимова, 47, в Махачкале. В здании, я напомню, что полностью отсутствовало холодное водоснабжение. Данный факт является нарушением нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Сейчас оператору выдан протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП Российской Федерации. Ну и вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам обеспечения регионов нефтепродуктами и ценообразования на топливном рынке. Особое внимание на совещании было уделено потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения агрария в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество полевых работ. Представители отраслевых компаний доложили о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов и принимаемых мер для насыщения внутреннего рынка, в том числе по стабильным поставкам топлива для аграрного сектора. На селе Майдановское Унцикульского района Дагестана пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы. В ходе проверки на одном из объектов энергетики выявили 26 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Как сообщил нам начальник Гумбетовских районных электрических сетей филиала Дагэнерго Мухтар Ахмед Муртазаев, суммарная установленная мощность оборудования составила около 91 киловатт. Факт бездоговорного потребления электроэнергии зафиксирован. На время проведения разбирательств изъятое оборудование передано на ответственное хранение. Ну а производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Об этом сообщили Вестям председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцу могут предложить заменить двигатель или коробку передач. Хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 29 июня 1973 года в истории отечественной энергетики открылась новая глава. На Кольском полуострове запустили Кольскую атомную электростанцию. Первую в мире атомную электростанцию за Северным полярным кругом. Представьте, суровый край полярного дня и ночи, низкие температуры, сильные ветра, и посреди этого северного ландшафта возникает современное энергетическое сердце региона. Выбор места был не случайен. Бурный рост промышленности Кольского полуострова требовал надежного источника энергии, а гидроресурсы были практически исчерпаны. Строительство началось в конце 1960 года. Первый кубометр бетона уложили 18 мая 1969 года. А уже 29 июня 1973 первый энергоблок дал ток. В первый год станция выработала 1 миллиард киловатт-час электроэнергии. Темпы впечатляли. Кольская атомная электростанция стала настоящим полигоном для отечественной энергетики. Здесь впервые в мире отработали технологии безопасной эксплуатации в экстремальных условиях. Заполярье при низких температурах, сильных ветрах, в режиме полярного дня и полярной ночи. Станция не просто давала электричество, она создавала жизнь вокруг себя. Рядом вырос город энергетиков Полярные Зори, где сегодня живут более 17 тысяч человек. Кольская атомная электростанция стала градообразующим предприятием, центром притяжения специалистов и опорой для развития Мурманской области и Карелии. Сегодня она обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в этих регионах. За десятилетия работы станция прошла путь постоянного совершенствования. В 1990-2000-х годах провели масштабную реконструкцию первой очереди, продлив срок эксплуатации на 15 лет. В 1919 году завершили модернизацию энергоблоков первой очереди. Это повысило уровень безопасности и продлило срок службы до 2033-2034 годов. Кольская атомная электростанция – это единственная в России станция, где дважды продлевали сроки эксплуатации двух энергоблоков. В 2019 году Кольскую атомную электростанцию признали лучшей в стране по культуре безопасности. Символичный итог почти полувекового пути. Этот проект больше, чем просто электростанция. Он стал доказательством, что человек способен обуздать атомную энергию даже в самых суровых условиях, превратив ее в надежный источник прогресса.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре 29 июня, и это уже тот момент лета, когда ты понимаешь, либо ты отдыхаешь, либо пытаешься понять, куда делась половина месяца и почему планов было больше, чем сил. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Итак, приветствую всех, кто уже в движении, кто за рулем, кто на работе, кто на кухне. И отдельный привет всем тем, кто проснулся, уже встал, и вы еще даже день не начали, но заслужили уважение. Мы вещаем на весь Дагестан, а это значит, где бы вы не были, у берега моря, в городе или в пробке, или в горах, мы рядом с вами, на одной волне радио Диалог ФМ. Сегодня будем разгонять утро хорошим настроением, интересными историями и легким юмором, чтобы, день не начался слишком серьезно. Он сам по себе начнется чуть попозже. Оставайтесь с нами, это Диалог ФМ, и мы начинаем программу «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Наиболее 56 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате природных катаклизмов, уже получили выплаты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии под руководством главы Минприроды России Александра Козлова. Полностью завершить прием заявлений по всем муниципалитетам Дагестана планируется до 1 августа этого года. Глава правительства подчеркнул, что работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается в усиленном режиме. Два медведя по кличке Миша и Гриша третий год остаются в тесных клетках на территории заброшенной усадьбы в селе Зуримахи. Суд обязал изъять животных у безответственного владельца еще в 2023 году, однако вывести их до сих пор некому. Как сообщает Мышгор, раньше хозяин использовал медведей для фото с туристами. После вмешательства природоохранной прокуратуры Дагестана суд принял решение об изъятии, и на этом забота о животных со стороны ведомств прекратилась. Клетки заперты, днем звери страдают от палящего солнца и живут только за счет людей, которые привозят им еду и воду. Куда именно должны быть направлены медведи, в специальный реабилитационный центр или в зоопарк, остается пока нерешенным вопросом уже 3 года. Ну и махачкалинская «Динамо» проявляет интерес к 30-летнему нападающему Рамилю Шейдаеву, который в настоящее время находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был азербайджанский «Карабах», об этом сообщает «Спортэкспресс». Я напомню, что в минувшем сезоне Шейдаев провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Рыночная стоимость форварда, по данным «Трансмаркет», оценивается 600 тысяч евро. По данным Союза предпринимателей Дагестана, в Махачкале в хранилищах, в том числе на недействующих АЗС, находится более 7 тысяч жидкого топлива, это бензина и дизеля, об этом сообщает РИА Дагестан. Как говорится в сообщении, в Дагестане продолжают расти цены на топливо, слухи о дефиците только усиливают напряжение. Там добавили, что многие из ранее закрытых надзорными органами АЗС устранили нарушения режимного характера. Как мы ранее сообщали о том, что с 25 июня в Дагестане ввели лимиты на отпуск топлива, не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Я также напомню, что в Минэнерго Дагестана объясняли проблемы с топливом тем, что регион полностью зависит от внешних поставок топлива. При этом заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Завершается капитальный ремонт автодороги Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт. Сулак. Работы ведутся на участке с 34 по 42 километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Я напомню, что трасса связывает населенные пункты Кумтар-Калинского и Кизилюртовских районов и обеспечивает выход на федеральную трассу Р-215. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец сентября этого года. Федор Щукин провел рабочую встречу с представителем республики в Баку Алияром Абдулаевым. Стороны обсудили развитие торгово-экономических, образовательных, культурных и деловых связей между нашими регионами. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», что влияет на рост грузоперевозок и товарооборота. Я напомню также, что инвесторы из Азербайджана планируют закладку оливкового сада на 50 гектаров и строительство маслозавода в южной части Дагестана. Ну и Рафик Ханзаров, который покинул пост заместителя министра по национальной политике, делам религии Дагестана, получил новое назначение. Так, распоряжением председателя правительства республики Магомеда Рамазанова Ханзаров стал первым заместителем председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Я напомню, как сообщал портал «Московский комсомолец» в Дагестане, Ханзаров был освобожден от должности замруководителя Миннации Дагестана распоряжением от 24 июня с формулировкой «по собственному желанию». Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единое основание для увольнения без оплаты единовременного пособия сотрудников ряда силовых ведомств. Документ касается работников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения. Согласно этому закону, без выплаты пособия сотрудников смогут увольнять за нарушение законодательства о государственной тайне либо наличие гражданства или вида на жительство иностранного государства. Главным астрономическим событием июля станет появление на небе летне-осеннего треугольника. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Музея космонавтики Александр Алексеев. Кстати, по данным специалиста, это астеризм, образованный звездами Вега, Денеп и Альтаир. Лучшее время для наблюдений – это с 11 ночи до 2 часов. С помощью бинокля или любительского телескопа в июле также можно будет увидеть туманность-кольцо, шаровое скопление М-312 созвездий Геркулеса и галактику Андромеда. Частично засыпанный из-за паводков канал Бильгандаш восстановит в Табасаранском районе Дагестана. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Табасаранского района Магомед Курбанов. После затяжных дождей 700 метров канала в Табасаранском районе превратилось в сплошной оползень. Русло обвалилось и забилось, и три села остались без воды для садов и полей. Канал Бильгандаш, я в свою очередь напомню, что это 16-километровая артерия, которая с 1960-х годов снабжает водой около 1300 гектаров сельхозугодий в селах Чулат, Гюхрек и Сертыч в Табасаранском районе. Из-за мощных паводков, которые вызваны затяжными ливнями, подача воды была полностью перекрыта, урожай, я напомню, что оказался под угрозой. Глава Табасаранского района еще до приезда руководства Мелиатховоза обратился за помощью, а правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая обследовала разрушение ранее этого канала, включила канал в программу капремонта. Незаконные торговые павильоны снесли на улице Каркмасова в Махачкале. Накануне причиной стали нарушения архитектурных и противопожарных норм. Постройки могли вспыхнуть в любую минуту. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Махачкалы. Общая площадь демонтированных самостроев составила около 250 квадратных метров. Как выяснилось в ходе судебной экспертизы, павильоны грубо нарушали архитектурные правила. А главное, расстояние между ними было критично малым, что противоречит всем нормам пожарной безопасности. Ну и после весенних паводков в Дагестане комиссия обследовала почти 15 тысяч жилых помещений. Об этом премьер-министр Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС. В результате более 11 тысяч домов признаны пригодными для проживания, более 3 тысяч – поврежденными, в том числе 2 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. По его словам, также Минстрой Дагестана продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас я напомню, что эта работа ведется в Дербентском и Хасаюртовских районах Дагестана. У нас 1 июля в России появятся два новых вида страхования жизни. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Одним из них станет страхование жизни с объявленной доходностью, предназначенной для накопления средств на крупные цели, такие как обучение, покупка жилья и другие значимые расходы. Также станет доступно страхование жизни с расчетной доходностью, ориентированной на получение максимального дохода. Ну и насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Минюст решил обратить внимание на рэп-культуру. Какие конкретно меры будут приняты в отношении музыкантов-нарушителей законодательства, ведомстве нам пока не сообщили. Кстати, официальное заявление обещает это ведомство выпустить чуть позднее. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что рэперы получили очередную черную метку от государства.
2: Заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума заявил о намерении совместно с другими ведомствами предметно заняться проблематикой отечественного рэпа. В последнее время Минюст выявил в соответствующих треках многочисленные случаи пропаганды наркотиков, насилия, а также отрицания морально-нравственных устоев и традиционных ценностей. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание, сказал господин Свириденко. Конкретных фамилий высокий чиновник не назвал. Министерство выпустит на этот счет официальное заявление в этом или в следующем году. Для начала нужно повторить: наркотики – зло, а их пропаганда – зло еще большее. Что касается морально-нравственных ценностей и их отрицания, здесь проблема видится немного сложнее. Господин Свириденко сумел создать интригу. Можно лишь предположить, что это будет не разовая акция, а работа на постоянной основе по выявлению вредных противозаконных производителей музыкального контента. Ранее казалось, что идеологически чуждые, а то и откровенно враждебные рэперы Россию уже покинули. Остались в основном правильные или максимум политически нейтральные музыканты. Более того, правда, достаточно давно, но государство призывало избегать перегибов на данном направлении. Многое удалось сделать. Отечественный рэп показал, что может быть полезен государству. Однако в текущем году законодательство российское подверглось очередному ужесточению. Был принят целый пакет поправок, в том числе о недопустимости упоминания любых запрещенных веществ, в том числе и в музыкальных композициях. Понятно, что рэп данную тематику в той или иной степени затрагивает. Также данному музыкальному стилю крайне непросто подстроиться и соответствовать морально-нравственным ценностям. Тем более, что не каждый чиновник Российской Федерации до конца понимает, что это такое. Очень похоже, что рэп получил предупреждение. Не нужно ждать официальных заявлений Минюста, а необходимо привести свое творчество в соответствие с законодательством. Иной скажет, мол, художнику или музыканту подобное не под силу, у него свое видение окружающей действительности. Не всегда он может под нее подстроиться. Ну вот, видимо, придется. Впрочем, подождем, что скажет Министерство юстиции. Может быть, не так все и страшно.
1: 29 июня на календаре вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в исторических моментах человечества. В 1613 году в Лондоне сгорел театр «Глобус», который связан с именем Шекспира. История тогда показала, иногда спектакль заканчивается слишком драматично, даже без финальной сцены. В 1880 году Франция официально присоединила Таити. Так мир узнал, что география иногда меняется быстрее, чем расписание автобусов. Что вы там таите, да? Помните, как про попугай Кеша там кричал? Таите, таите! Нас и здесь неплохо кормят. В 1913 году началась Вторая Балканская война, и снова человечество подтвердило, что спорить можно не только в комментариях. В 1956 году Элвис Пресли впервые выступил на телевидении, и часть зрителей поняла, что переключить канал – это тоже форма защиты психики. В 1995 году американский шаттл «Атлантис» пристыковался к станции «Мир» нашей советской. Международное сотрудничество вышло тогда на новый уровень, даже в космосе поняли, что вместе вот дружить проще. В 2007 году вышел первый iPhone в продажу в этот период, друзья. С этого момента люди перестали запоминать номера телефонов и начали забывать вообще все, кроме пароля от Wi-Fi. А еще 29 июня в мире отмечается День тропиков. И это отличный повод напомнить, где бы вы ни были, в жаре, в пробке или на работе, вы уже почти в отпуске. Морально. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Вообще, 29 июня в истории показывает, как насыщенный день оказался. Пожары, войны, космос, технологии. В общем, как мы любим, друзья. От хаоса до прогресса. Все это в один день.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Дорожные новости.
1: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Дагестанская делегация принимает участие в 23-м съезде «Единой России» в Москве. Сейчас масштабное политическое событие объединило порядка 4000 делегатов и гостей из всех субъектов Российской Федерации. В составе дагестанской делегации вошли около 50 человек. Республику на съезде представляет временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и секретарь регионального отделения партии, председатель Народного собрания Заур Эскандеров. Федеральный центр направит Дагестану и Чеченской республике свыше 385 миллионов рублей. Эти средства призваны возместить затраты региональных бюджетов на оказание экстренной помощи гражданам, которые пострадали от весеннего стихийного бедствия. Выделенные трансферты компенсируют расходы субъектов на выплату единовременной материальной помощи населению, а также финансовой поддержки гражданам, которые полностью или частично лишились имущества первой необходимости. Высокогорное село Камилух, это Атлеротинский район Дагестана, оказалось полностью отрезанным от транспортного сообщения. Об этом сообщает нам Дагестан Автодор. По данным ведомства, критическая ситуация возникла на 43-м километре автомобильной дороги Тлярата-Камилух. Из-за обильных ливневых дождей уровень воды в реке Джурмут поднялся до опасных отметок, в результате чего мощный поток полностью размыл полку земляного полотна дороги. Сейчас я напомню, что проехать к селу на автомобиле невозможно. Транспорт может добраться только до правобережья. Части Камилуха. Для связи с левобережным частью села, спасателям и дорожным службам организован пеший переход. Но в Москве установлен абсолютный рекорд. За 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Как пишут СМИ, Екатерина готовилась к ЕГЭ с начала 11 класса, воспринимала экзамены прежде всего как инструмент для поступления и не пыталась заранее угадать свои результаты. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивости и изменению климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработать стандарт должны до 4-го квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне. Ну а на Солнце зафиксирована самая большая активная область этого года. По данным лаборатории солнечной астрономии, одна из групп пятен достигла максимальной площади и стала крупнейшей среди всех групп, которая наблюдалась в этом году. При этом зафиксированной области фактически активности нет, а склонность к крупным взрывам пока не наблюдается. Ну и к другим новостям. Ресторан «Метика» в Махачкале оштрафован за скидку при наличном расчете. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Дагестан. Поводом для проверки послужила жалоба посетителя, который обратил внимание на разницу в стоимости блюд в зависимости от способа расчета. В частности, заявитель сообщил, что в заведении предоставляют скидку в размере 10% при оплате счета только наличными. В ходе проверки специалисты надзорного ведомства полностью подтвердили этот факт. Я, в свою очередь, напомню, что согласно закону о защите прав потребителей, продавец не имеет права устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу, исходя из формы расчета, так как это ограничивает право граждан на свободный выбор способа оплаты. В связи с этим инспекторы квалифицировали действия индивидуального предпринимателя как нарушение прав потребителей. По результатам рассмотрения дела на бизнесмена наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Ну и за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Дагестану ликвидировали последствия 7 возгораний. Из этого числа 2 возгорания имели техногенный характер. В 4 случаях горел мусор, а в одном – сухая трава. Наиболее серьезным инцидентом стал пожар в складском помещении в Махачкале. Там пламя повредило внутреннюю отделку здания и хранившееся имущество на общей площади 350 квадратных метров. Но и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 по футболу. В 3 матчах он забил 6 голов. Второе место делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. У каждого из них по 4 мяча. В 3-м туре Аргентина, я напомню, что победила Иорданию со счетом 3-1. Но с 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщают нам в кабинете министров. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно теперь выделять по 1,5 миллиарда рублей. Ну и дагестанец Абусупьям Магомедов задушил польского бойца Михала Алексейчика в первом раунде турнира UFC Fight Night, который произошел в Баку. Таким образом, Абусупьян прервал победную серию поляка, состоящую из трех поединков, и закрыл собственное поражение от Джо Пайфера в прошлом бою. Я напомню, что это пятая победа при трех поражениях Магомедова в лучшей лиге мира. Из-за проблем с топливом логисты меняют процессы, а бизнес, кстати, корректирует командировки. Я напомню, что в 24 регионах России введены ограничения на продажу горючего. Среди них и ключевые логистические узлы, которые связывают центр с Сибирью, Уралом и югом нашей страны, а также международными транспортными коридорами. Справляются ли логисты с проблемами? И как бизнес пытается избежать кризиса с топливом? Тему продолжат мои коллеги.
2: Сейчас лимиты на заправку действуют как в отдельных регионах, так и у самих нефтяных компаний. По словам участников логистического рынка, половина крупнейших производителей ограничила суточный отпуск по топливным картам для юридических лиц. Это 50-60 литров бензина в день и 200-250 литров дизеля. Причем выдача новых карт заблокирована. Такого количества не хватает на длительные поездки, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
3: Данная проблема связана больше с операционным решением в рамках каждой транспортной компании. 50 литров бензина в день хватает в среднем на 400-600 километров для легкового автомобиля и 600-850 для грузового в сутки. При среднестатистической поездке на легковом автомобиле и на грузовике этого объема достаточно. Но если вдруг сотруднику необходимо поехать в командировку в другой город на автомобиле, 400-600 километров выглядит уже не так существенно, и их не хватит. То же касается специальных проектов на грузовых автомобилях, когда водители меняются, но сам автомобиль едет без остановки.
2: Лимиты на АЗС вынуждают перевозчиков заключать договоры с новыми поставщиками и топливными агрегаторами. Логисты вынуждены на ходу перестраивать свои внутренние процессы. Например, вводить правила для автопарков. Тягачи должны заправляться до полного бака при расходе трети его объема. Из-за этого время в пути растет на 2 часа в сутки. Но конечные клиенты этих трудностей пока не замечают, говорит генеральный директор независимой сервисной компании Олег Черников.
4: У нас поставки промышленного оборудования, запчастей, комплектующих, отечественного производства, импорта много. Честно говоря, я не вижу в нашей сфере проблем никаких. Со стороны наших заказчиков я не вижу каких-то проблем, влияющих на нашу работу. Со стороны поставщиков я не вижу проблем. Дефицита нет. По срокам поставки тоже никаких изменений. Дефицит гипотетически должен через энное количество месяцев или полгода, год повлиять на оборудование, которое я поставляю. Пока до него дойдет, это же как снежный ком, например, рассматривать можно, или нарастающим каким-то потоком. И если вопрос не будет как-то перестроен, урегулирован, может как-то повлиять на мою деятельность.
2: Если ситуация не разрешится в ближайшее время, последствия ощутят и потребители, считает генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.
5: Есть серьезный кризис дизельного топлива. По разным оценкам экспертов возникают сложности в разных регионах. Мы уже готовимся к этому, просматриваем, где какие есть сложности. Мы видим, что это достаточно в долгую. Бизнесу будет сложно, потому что дизельного топлива мы потребляем в достаточно большом количестве, в том числе и как наши партнеры. Есть ограничения в некоторых регионах по 100 литров на одну грузовую машину. Будет задержки в доставках грузов, ну и, конечно, удорожание стоимости, потому что часть транспорта придется поставить на стоянку.
2: Ранее «Коммерсант ФМ» рассказывал, что из-за проблем с авиасообщением российский бизнес изменил формат командировок и переориентировался на поездки на автомобилях. Однако теперь сложности возникли и здесь.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается. И облачная, и с прояснениями, даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: За розничную торговлю табаком без лицензии вводится теперь уголовное наказание. Соответствующий закон, который вводится с марта 2027 года, подписал Владимир Путин. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятые изменения призваны усилить контроль государства. Теперь за оборотом такой продукции пресечь попадание нелегального товара на наш российский рынок. До принятия закона в России не было уголовной ответственности за розничную продажу никотиносодержащей продукции. Действующее законодательство теперь предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку, в том числе привозе в Россию и вывозе из нее, а также хранение табачной и никосодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Ну а государственной жилищной инспекции в Республике Дагестан в ходе проверки было выявлено нарушение в многоквартирном доме по улице Магомеда Ибрагимова, 47, в Махачкале. В здании, я напомню, что полностью отсутствовало холодное водоснабжение. Данный факт является нарушением нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Сейчас оператору выдан протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП Российской Федерации. Ну и вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам обеспечения регионов нефтепродуктами и ценообразования на топливном рынке. Особое внимание на совещании было уделено потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения агрария в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество полевых работ. Представители отраслевых компаний доложили о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов и принимаемых мер для насыщения внутреннего рынка, в том числе по стабильным поставкам топлива для аграрного сектора. Но в селе Майдановское Унцикульского района Дагестана пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы. В ходе проверки на одном из объектов энергетики выявили 26 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Как сообщил нам начальник Гумбетовских районных электрических сетей филиала Дагэнерго Мухтар Ахмед Муртазаев, суммарная установленная мощность оборудования составила около 91 киловатт. Факт бездоговорного потребления электроэнергии зафиксирован. На время проведения разбирательств все изъятое оборудование передано на ответственное хранение. Ну а производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Об этом сообщили Вестям председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцу могут предложить заменить двигатель или коробку передач. Хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Более 50 тысяч человек отметили День молодежи в Дагестане. Я напомню, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи охватили все 52 муниципальных образования Дагестана. Центральной площадкой стал сквер имени Сулеймана Стальского в Махачкале, где собрались более 14 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Дагестана. На турнире UFC Fight Night в Баку Шарабулет столкнулся в клетке с бразильским бойцом Мишелем Перейро. Дагестанец выходил в октагон в статусе серьезного фаворита, но финишировать соперника не сумел. Поединок получился близким, нервным и продлился все отведенное время. В итоге все судьи отдали предпочтение пирату, теперь его профессиональный рекорд 17-1. Есть вероятность, что в обновленном рейтинге Шарабулету найдется место в топ-15 лучших бойцов среднего дивизиона. Незаконное строительство объекта выявлено в природном парке Верхний Гунип в Гунипском районе Дагестана. Об этом сообщает природоохранная прокуратура. В ходе незаконного строительства дома, бетонной площадки и забора снят перемещенный перекрыт плодородный слой почвы на площади более 1500 квадратных метров. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории и лесному фонду, оценили почти в 4 миллиона рублей. Материал проверки сейчас направлен в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали самые необычные летние подработки в России. Например, в Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату – 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат. В Алтайском крае можно устроиться на посеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы – 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Ну и Минпросвещение нашей страны планирует в течение 2 лет оснастить школьные кабинеты современным оборудованием. Например, в этом году обновят кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тысяч школ. В 2027 году кабинеты математики, химии и биологии. В 2025 году, я напомню, что школы уже получили оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины». Яичница и бифштекс на подоконнике, купание в сене и запрет на распитие алкоголя. Европейцы продолжают изнывать от жары. Самые высокие температуры пришлись на эту неделю. Июньские рекорды побиты во Франции, Великобритании, Швейцарии, а также в других странах. Где днем столбики, кстати, термометра держался у отметок аж 40 градусов. Растет, кстати, и смертность от этого. За две недели от тепловых ударов и в результате утопления погибли сотни человек. Об этом сообщают СМИ. Кстати, на этом фоне европейские власти вводят меры защиты населения, а сами граждане ждут, когда отхлынут волны смертоносной жары. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
6: Середина июня в Европе невыносимое пекло. В среду в Париже температура приближалась к 41 градусу Цельсия. Накануне чуть похолодало, до 40. Как напоминает Рейтер, Франция уже знакома последствия такого зноя. 20 лет назад экстремальная жара привела к 15 тысячам трагичных случаев. По данным властей, этим летом пытались охладиться в водоемах и утонули по меньшей мере 48 человек. Двое детей погибли в запертой машине. В Минздраве зафиксировали за сутки в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. С пятницы парижанам будет запрещено распивать алкоголь в общественных местах. Полиция отметили, что спиртные напитки и палящее солнце – вещи несовместимые. Причем многие граждане пытаются применить меры самопомощи. В соцсетях распространяется видео, как французы спят в ванной, купаются в сене и спасаются юмором. Жарят бифштекс и яичницу прямо на подоконнике. Великобритания обновила температурные максимумы накануне – 36,5 градусов Цельсия. Как передает Guardian, более 1000 школ по всей стране сократили учебный день или вовсе закрылись. Некоторые педагоги даже теряли сознание в классах из-за жары. Во многих помещениях нет кондиционеров, и учителя спасаются как могут. Заклеивают окна аварийными теплоотражающими одеялами, включают вентиляторы, раздают детям пакеты со льдом и мороженое. Проблема в том, что многие британские учебные заведения возводились для совсем другого климата, обращают внимание журналисты. В Германии отменяют спортивные мероприятия. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кёльн, власти публикуют карты климатических убежищ, где можно переждать жару. Библиотеки, музеи, церкви, общественные здания с кондиционерами и тенистые парки с питьевыми фонтанчиками. Это часть городских планов защиты от жары, пишет Тагис Шау. Евроньюз публикует прогнозы синоптиков. Палящая жара ожидается в выходные в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и других странах. Агентство обращает внимание, что рекордное тепло бьет не только по здоровью, но и по экономике. Родители вынуждены брать отгулы из-за закрытия школ. Работники на открытом воздухе теряют свой заработок. А из-за высокого спроса на кондиционеры цены на электроэнергию достигли рекордных значений. Например, в Бельгии в отдельные периоды расценки превышали 1000 евро за мегаватт-час. Похожие значения в Нидерландах, Германии и Дании.
1: Маркетплейсы заполнили капсулы и таблетки с упоминанием препарата Оземпик. Я напоминаю, что он помогает худеть, так, по крайней мере, говорят, и это не реклама. В основных российских платформах маркетплейсов сотни витрин, где под известным брендом обещают прилив энергии без уколов, скоростное снижение веса, а также блокировку аппетита. Но к популярному аппарату для диабетиков, ни к БАДам, эти средства отношения не имеют, а стоят в разы дешевле оригиналов. Тему продолжат мои коллеги.
7: Дверь в лето с его пляжами или просто возможность купить одежду размера, актуального для вас в прошлом сезоне, открыть обещают за весьма незначительные суммы продавцы на Озоне и Wildberries. Турбопорошки, оземпатчи для похудения и фиточай с молекулами Оземпика. Вариантов игры с названием десятки. Формально пищевые добавки. Эффект сомнителен, впрочем, как и вред, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
8: Если судить по составу, который заявлен, это композиция экстрактов растительного происхождения и аминокислот. Ожидать вреда даже при бесконтрольном приеме этого продукта не стоит. Терапевтическим эффектом такой продукт не может обладать по определению.
7: Надпись на карточке «Экстракт листьев орехоносного лотоса». С познавательной точки зрения полезно. Что-то новое об азиатской флоре. И сопоставляешь с названием ушедшего в 2023-м с российского рынка препарата от Novo Nordisk. Пример мимикрии брендов, подобно Абибасу из 90-х, говорит врач-эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко.
9: Чтобы, с одной стороны, не наказали за это, а с другой стороны, звучит у человека, который ищет волшебную таблетку, вот это оно то самое. Хорошо, если производитель положит только травки, безобидные. Таблетированная форма продукта идет. Это микробиота. Не снижение веса сейчас важно, а удержание результата.
7: Иногда такие добавки могут стоить до 10 тысяч рублей. И не плацебо, и не лекарство. Просто единица товара среди миллионов других таких единиц, говорит ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко.
10: 500 артикулов на одном большом маркетплейсе и столько же на другом означает, что, в общем, это относительно небольшое число по сравнению с десятками, сотнями тысяч БАДов или пищевых добавок, которые можно считать условно БАДами.
7: Масштабы продаж селлеров при оборотах владельца бренда изданий «Капля в море». Но теоретически за права можно побороться, объясняет старший юрист Лидингс Анна Куминова.
11: Товарные знаки Оземпик действуют на территории Российской Федерации, несмотря на то, что поставки оригинального препарата прекратились. Правообладатель вправе требовать в том числе выплаты компенсации. Как правило, маркетплейс блокирует карточки товара, в остальном не отвечает за незаконное использование товарных знаков вот такими вот продавцами.
7: У продавцов капсул с названием Turbo Оземпик на Озоне есть ссылка на декларацию о соответствии. На Wildberries запрещенные препараты не реализуются, считает представитель компании Дмитрий Борщевский.
12: Принимая оферту, продавцы подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам нашей площадки. Продавцы должны прикладывать документы на товары, только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине маркетплейса.
7: По данным РБК, продажи российских аналогов лекарственных препаратов в 2025-м выросли втрое, почти до 12 миллионов упаковок. Если речь идет о фальсификате с последствиями для здоровья, виновный штрафом может не ограничиться, допускает юрист практики по борьбе с контрафактом фирмы Семенов и Певзнер Юлия Лазарева.
13: Тут и гражданская правовая ответственность, и административная, и уголовная. Если мы говорим в контексте прав на товарные знаки, то это взыскание компенсации. Естественно, уголовная ответственность, в данном случае самая опасная для селлеров, предусмотрена сразу несколькими составами. За это может грозить до 12 лет лишения свободы, поскольку это связано непосредственно с вредом для здоровья людей.
7: Площадки напоминают, у покупателя всегда остается возможность сверить номер в карточке товара с официальным реестром. Главное не запутаться в реестрах и найти номер на витрине.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается. И облачная, и с прояснениями, и даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро – 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления, однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
1: Закрома Родины.
0: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей для ухода за газоном. Россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: С одной стороны, они глупенькие, а с другой стороны, растут гораздо быстрее. Я цитирую сейчас Александра Бастрыкина. Он настаивает на снижение возраста привлечения подростков к уголовной ответственности до 12 лет. Я напомню, что сейчас уголовная ответственность наступает с 14 лет. Руководитель Следственного комитета России подверг критике нынешнюю систему школьного воспитания, предложил возродить октябрят, пионерию и комсомол. Выступление главы Следственного комитета несколько раз прерывалось аплодисментами зала. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дризе сомневается в эффективности методов из прошлого. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе из «Комсомола».
4: Выступление Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, сокращенно ПМЮФ, нередко выходят яркими и блещут красивыми фразами, а также изобилуют критикой в адрес различных министерств, ведомств. Нынешнее мероприятие исключением не стало. Глава Следственного комитета РФ выступил с резонансной лекцией о подростковой преступности. Обращаясь к представителям Минобразования, Минпросвещения и Росмолодежи, Александр Иванович заявил буквально следующее: «Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет». Конец цитаты. Нынешняя патриотическая воспитательная система никуда не годится. Это сплошь отписки и показуха. Движение первых никто не знает. И так далее, и тому подобное. Нужно возвращаться в СССР, к пионерам, октябрятам и комсомолу. Главный следователь страны процитировал строки из знаменитой советской песни «И вновь продолжается бой», а также продекламировал стихотворение собственного сочинения «Хочу обратно в Союз». Все это было встречено продолжительными аплодисментами зала. А теперь серьезно. Собственно, к чему все это? Преступность среди несовершеннолетних действительно растет, и Бастрыкин привел соответствующие цифры. И что главное, она становится более жесткой и даже жестокой. Учащаются нападения на школы и приготовление к ним. Есть такая проблема, как травля учеников. Нынче это называется мобинг, что нередко замалчивается администрацией учебных заведений. Следственный комитет предлагает снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в России до 12 лет. Сейчас подростки привлекаются с 16 лет. При тяжких преступлениях с 14. Александр Иванович абсолютно прав. Проблема есть, и решать ее нельзя только карательными методами.

0: Относительно того, что в советские годы было лучше, вопрос спорный. Просто технический прогресс существенно расширил возможности, в том числе и для преступности. Проблема как раз в том, что бороться с этим злом продолжают теми самыми старыми советскими методами. Изменились лишь названия, но суть осталась та же. Мышление нужно менять, перевести его на уровень будущего, а не прошлого. Тогда и решение, глядишь, найдется. А пионерия, комсомол, октябрята – это все, конечно, хорошо. Но травля учеников была и тогда. Не было, правда, интернета, но агрессия выплескивалась на улице. Если сейчас отменить интернет, вся история может повториться. И неизвестно, будет ли от этого лучше. Предложенные Бастрыкиным уроки мужества также не помешают. Главное, чтобы они не пали жертвой бюрократического и формального подхода.
1: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднение имеется. По данным аналитического центра 2ГИС, сейчас затруднение в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города, ну и, соответственно, на улице Дахадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу мелочей. Также в обе направления небольшое затруднение. И напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2ГИС.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: Главное управление МЧС по Северному Кавказу выпустило штормовое предупреждение на сегодня. По данным метеорологов, в регионе ожидаются интенсивные осадки, ливни с грозами и градом. Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. На реках возможен подъем воды, а в горных зонах – образование селевых потоков. В Кумтыркалинском районе завершается капремонт дороги Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт-Сулак. К концу сентября будет обновлено более 16 километров трассы. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Дорога имеет большое значение для местных жителей, так как соединяет населенные пункты Кумтыркалинского и Кизилюртовского районов, а также выходит на федеральную трассу Р-215. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассматривает возможность импорта топлива для стабилизации рынка. Сегодня правительство соберется на совещании, чтобы обсудить возможность полного запрета на экспорт дизтоплива. Также Россия обратилась в ЕАЭС с просьбой продлить нулевую экспортную пошлину на бензин до конца текущего года. Мошенники, представляясь сотрудниками госорганов и спецслужб, начали звонить россиянам и убеждать их передать деньги для проверки подлинности. Они утверждают, что после проверки вернут средства, однако затем заявляют, что на купюрах обнаружены следы наркотиков и требуют дополнительные деньги, угрожая уголовным преследованием. В Европе за последнюю неделю из-за экстремальной жары погибло свыше 1300 человек. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сильный тепловой стресс, который нередко называют «тихим убийцей», стал причиной этих смертей. Многие жилые здания, рабочие места и учебные заведения в Европе не приспособлены к таким высоким температурам, добавил глава ВОЗ. Летний отдых на курорте противопоказан при кожных и заболеваниях щитовидной железы. Об этом сообщил главврач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов. Он отметил, что следует воздержаться от посещения курорта в случае острой инфекции у взрослых и детей, при повышенной температуре, обострении хронических заболеваний или серьезных нарушениях работы сердца. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
2: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Сколько это вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре 29 июня, и это уже тот момент лета, когда ты понимаешь, либо ты отдыхаешь, либо пытаешься понять, куда делась половина месяца и почему планов было больше, чем сил. В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. С вами Расим Загиров. Итак, приветствую всех, кто уже в движении, кто за рулем, кто на работе, кто на кухне. И отдельно привет всем тем, кто проснулся, уже встал, и вы еще даже день не начали, но заслужили уважение. Мы вещаем на весь Дагестан, а это значит, где бы вы ни были, у берега моря, в городе или в пробке, или в горах, мы рядом с вами, на одной волне радио Диалог.ФМ. Сегодня будем разгонять утро хорошим настроением, интересными историями и легким юмором, чтобы, день не начался слишком серьезно. Он сам по себе начнется чуть попозже. Оставайтесь с нами, это Диалог.ФМ, и мы начинаем программу «Утро» на Диалог.ФМ.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Удаление пополнилось с контактом. Почему из Apple Store пропали приложения экосистемы ВК? Я напомню, что в систему ВК входит ВК-видео, ВК-музыка, ВК-знакомство, а также новостной агрегатор Дзен, Одноклассники, всеми нами любимая социальная сеть миллениалов, и почта Mail.ru. Кстати, на этом фоне акции ВК еще в пятницу потеряли почти 5%. Стоимость бумаг на Мосбирже достигала исторического минимума. При службе ВКонтакте нам сообщили, кстати, мы делали запрос в пятницу, Диалог ФМ, что приложение удалили без предупреждения. Причины уточняются. Там также отметили нам, что холдинг никогда не находился под санкциями Евросоюза, не США. Москва намерена сейчас вступить в контакт с Apple, но если разъяснение не последует, будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии вообще с компанией Apple, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Минцифра, кстати, обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Там назвали удаление приложений ВК из App Store проявлением недобросовестной конкуренции. Минцифры уточнили, что попросит Федеральную антимонопольную службу оперативно рассмотреть ситуацию. И добавили, что Apple не выполняет законодательные требования о приустановке российского магазина приложения. Обычно, кстати, разработчику заранее объясняют причину удаления программы из App Store, говорят управляющий партнер компании RTV Group Евгений Царев. Кстати, по его словам, в случае с ВКонтакте это решение более политическое. Так вот, друзья, безусловно, пользоваться сервисами через браузер будет возможно, как это мы делаем с приложениями банков, именно владельцы айфонов. Однако вопрос в том, какой процент пользователей готовы перейти на такой формат работы в социальной сетью, почтой или другими сервисами. Кстати, на практике таких пользователей немного. Какой ответ может последовать со стороны России? Если говорить о возможности ответных мерах, то вариантов достаточно много. Насколько чувствительными они окажутся для Apple, вопрос, конечно, здесь будет самым открытым. Ну что, в пресс-службе ВКонтакте нам Диалог FM также уточнили, что все приложения, которые ранее были установлены на устройствах Apple, продолжают работать. Кроме того, там добавили, что компания предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного доступа к сервисам. В начале июня, напомню, что в App Store удалили мессенджер Max, его разработчик, тоже группа ВК. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев пообещал решить проблему и, кстати, добавил, что компания Apple не предоставила тоже никаких разъяснений российским властям. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. 100 дагестанских школьников на алых парусах. Я напомню, что за предыдущие выходные в нашей стране начались выпускные. Сотни детей из районов республики, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, стали участниками этого события. Их пригласили по инициативе губернатора Санкт-Петербурга. Это вторая смена в рамках масштабной программы поддержки. Всего 300 детей из Дагестана отдыхают в лагерях Санкт-Петербурга, по 100 человек в каждую из трех смен. Кстати, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга дагестанские школьники вместе с другими выпускниками танцевали, водили хороводы, ходили паровозиком еще до начала концертной программы. Кстати, для ребят этот день подарил воспоминания о большом празднике, который объединил выпускников со всей страны. Дагестану и Чечне направят свыше 385 миллионов рублей для возмещения затрат на помощь пострадавшим от наводнения. Кстати, двум регионам, это Дагестану и Чечне, компенсируют расходы на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Итак, в марте-апреле 2026 года, я напомню, что в отдельных районах Дагестана и Чечни прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В результате были повреждены жилые дома, социальные учреждения, коммунальная и инженерная инфраструктура. По ликвидации последствий наводнения, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и оказание помощи пострадавшим гражданам, в июне были направлены свыше 2 миллиардов рублей. Ну и, друзья, 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Дагестане. К сожалению, в этот день пошел дождик. Не знаю, для кого-то, может, к счастью. Я напомню, что еще 27 июня в Дагестане прошло масштабное празднование Дня молодежи. Общее число участников превысило 50 тысяч человек. Я напомню, что мероприятие охватили 52 муниципальных образования нашего Дагестана. Центральной площадкой в Махачкале стал сквер имени Сулеймана Стальского, где собрались 14 тысяч гостей. Почетными гостями праздника стали заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин. На центральной площади также работали 106 интерактивных зон. Свои активности представили движение первых, волонтеры-медики, ВСКС и другие общественные организации. Я напомню, что организаторами праздника выступали Министерство по делам молодежи в Махачкале, Республики Дагестан, и администрации города Махачкалы. Ну и, друзья, я напомню, что впервые за эти выходные в Дагестане была объявлена ракетная опасность. МЧС России напоминает: при угрозе ракетной опасности соблюдайте спокойствие, покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам и остекленным помещениям, а также следите за официальными сообщениями и выполняйте указания властей. Также скачайте мобильное приложение от МЧС России на Android, Rustor и iOS. Телефон вызова экстренных служб 112. Ну и трое дагестанских военнослужащих за эти выходные возвращены на родину из вражеского плена. Об этом сообщил омбудсмен Республики Дагестан Запир Алхасов. Я напомню, ранее состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной 160 на 160. Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер России уделил особое внимание на совещании потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения агрария в период сезонного пикового спроса, от которой напрямую зависит темпы и качество полевых работ. Кстати, представители отраслевых компаний Дагестана доложили о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов и принимаемых мерах для насыщения внутреннего рынка. Кстати, Новак получил профильным ведомством совместно с региональными властями и компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей, проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности и повышения эффективности снабжения ключевых категорий потребителей. Я напомню, что в нашей республике аграрный сектор является одной из ведущих отраслей экономики. Обеспечение сельхозпроизводителей топливом в период уборочной кампании находится на особом контроле Минэнерго Дагестана. Ну и капитальный ремонт трассы Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт. Сулак выходит на финишную прямую в Комтаркалинском районе Дагестана. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт этой автомобильной дороги. На объекте побывали сотрудники Дагестана Автодора, представители Минтранса Дагестана, также студенты автомобильно-дорожного колледжа Махачкалы. Кстати, будущие специалисты дорожной отрасли посетили объект в рамках летней практики, чтобы вживую ознакомиться с ходом капитального ремонта и увидеть, как применяется современная технология на практике. В рамках капитального ремонта было предусмотрено, я напомню, что на этой дороге усиление основания земляного полотна, устойчивое для водоотводных труб и дорожной одежды усовершенствованного типа. Я напомню, что аналогичные работы в прошлом году были выполнены на участке с 42 по 50 километр. Таким образом, по итогам капитального ремонта преобразится 16 километров дороги. Ранее на этом участке было гравийное покрытие. Я напомню, что завершение всех ремонтных работ с выводом объекта в эксплуатацию запланировано на конец сентября 2026 года. Ну и в Дагестане полным ходом идет строительство домов для переселения жителей поселка Маметкала. Меньше чем за месяц на Пустыре возник новый жилой комплекс уже очень скоро. Около 50 семей, чьи дома пострадали в результате разрушительного наводнения, отметит новоселье. Аналогичная работа сейчас идет и в других пострадавших районах Дагестана, в том числе в Хасаюртовском районе. Там будут возводиться не только дома, но и социальные объекты. Все работы по восстановлению пострадавших районов держит на личном контроле глава Дагестана Федор Щукин. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Аграрии Дагестана завершают перегон скота на летние пастбища. Я напомню, что на сегодняшний день с равнинных пастбищ в горные районы Дагестана перегнано более 1 миллиона голов мелкого рогатого скота, что составляет почти 80% от общего числа овец и коз, которые зимовали на равнине. Из них почти 330 тысяч тонн голов перевезено автотранспортом. Кроме того, животноводы Дагестана перегнали 20 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 2000 лошадей. Я напомню, что в текущем году перегон завершится позже традиционных сроков, что связано с прошедшим весной паводками и аномальным снегопадом в горных районах Дагестана. Ну и, друзья, три дороги свяжут федеральную трассу «Кавказ» с Каспийским прибрежным кластером. Я напомню, что по поручению главы Дагестана Федора Щукина, данному по итогам совещания с Минэкономразвития России под руководством вице-премьера министра Заура Эминова, в Минтрансе республики обсудили вопросы строительства дорожных объектов. Я напомню, что в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Дагестане создается всесезонный туристический рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер». Итак, ожидается, что строительство подъездных дорог сделает побережье более доступным для туристов и инвесторов, а также станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития южной части Дагестана. Федор Щукин посетил завод «Дагдизель», ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Глава Дагестана ознакомился с работой нескольких цехов, пообщался с сотрудниками и осмотрел производственные мощности. Кстати, основные направления деятельности завода – это изготовление морского подводного оружия и дизелестроение. Кстати, на предприятии представлены все виды современного производства. Сегодня я напомню, что здесь, на заводе «Дагдизель», более 1300 специалистов. Предприятие стабильно развивается, укрепляя производственный и кадровый потенциал. Ведется работа по привлечению молодых специалистов. По итогам 2025 года коллектив полностью выполнил план по выпуску гражданской продукции. Я напомню, что комплекс был основан в 1937 году. «Дагдизель» стоял у истоков развития отечественного торпедостроения и делестроения. А также в 2015 году предприятие вошло в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Санкт-Петербурге арестовали третью фигурантку дела о хищении золотых монет на миллиарды рублей. Все подозреваемые работают в этом же банке, откуда украли деньги и драгоценности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Злоумышленницы опустошали сейфы не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев. Тему продолжат мои коллеги с этой прекрасной новостью.
2: В Санкт-Петербурге шансы найти фрагмент тела в фонтанке или мешки с украденными миллиардами рублей в парке низкие, но никогда не равны нулю. В этот раз следователи наткнулись на второй вариант. Сотрудница крупного банка закопала деньги, которые достались ей от сообществ в качестве награды за украденное. Она якобы испугалась, что совершила преступление, и решила избавиться от премии. Кажется, женщина действительно о чем-то догадывалась. По версии следствия, Дарья Еркаева вместе с руководителем офиса финансовой организации Инны Андреевой и менеджером Ириной Порываевой постепенно выносили из сейфов монеты победоносец разного номинала. В итоге сотрудницы похитили металлические деньги на 2 миллиарда рублей. Схему придумали почти год назад, рассказал «Коммерсант ФМ» корреспондент «Коммерсанта» в Петербурге Андрей Кучеров.
3: Главной фигуранткой следствие называет руководителя офиса Инну Андрееву. Сама схема появилась, как стало известно, «Коммерсант» в августе 2025 года. Ее проворачивали до настоящего времени. Недостачу заметили буквально в 20-х числах, в начале 20-го числа июня. Под следствием сейчас находится как минимум три фигурантки.
2: Преступную схему заметили не сразу, и это говорит о проблемах с подведением итогов баланса в конце рабочего дня, поделился с «Коммерсант ФМ» на условиях анонимности топ-менеджер одного из крупнейших российских банков. По его словам, украсть деньги из сейфа в офисе очень легко, но скрыть это почти невозможно. В любом случае, наказание будет суровым, считает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев.
4: У них должен быть целый букет статей. Это точно присвоение растрата будет. 160-я УК, часть 3-я совершенная группой лиц по предварительному сговору. Скорее всего, у них будет несколько составов корыстных и должностных. Как бы им там преступное сообщество не пришили. Распределение ролей, руководство. В зависимости от фактических обстоятельств, сроки там довольно значительные.
2: По версии следствия, монеты сдавали в другие банки, потеряв при этом 400 миллионов рублей на комиссии и прочих издержках. Деньги сотрудницы потратили на BMW, премиальные коттеджи в Ленобласти и путешествия по Финляндии и Греции. Вот только монеты победоносец не самые ценные, поэтому долго жить на широкую ногу женщины не смогли бы, говорит аналитик группы компаний «Монета Инвест» Роман Отливанчик.
5: Банки работают через СБ, берут монеты госзнака, чекан Георгия 50-200 рублей. номиналом. Соответственно, 50 рублей стоит порядка 90 тысяч. Но сейчас есть котировки ЦБ, они их не публикуют, но используя старую формулу, которую 7% или там 6% добавляет к цене металла, на котировку ЦБ получается у нас 84 тысячи примерно текущая цена. Ну, а торгуется она порядка 90-93 тысячи. Качество невозможно взять, это не у нас, надо воровать там где-нибудь лувры. Но у нас в России это просто инвестиционные монеты. По нашей практике, голову такую глупость сотрудникам не пройдет, скорее всего. Их вынудили. Жизненные обстоятельства, собственно, лишние.
2: Силовики на нынешних фигурантах не останавливаются и продолжают следственные действия. Теперь они тщательно проверяют возможные каналы сбыта драгоценных монет на черном рынке. Всех причастных обещают судить по закону.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается. И облачная, и с прояснениями, даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
8: Общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками двух предприятий Дагестана составила почти 2 миллиона рублей. Вопрос о погашении долгов обсудили на заседании межведомственной комиссии в правительстве Дагестана. Основная часть задолженности более 1 миллиона рублей числится за Дербенским ООО «Экологика» перед 24 сотрудниками. Предприятие находится в процедуре банкротства, конкурсная масса отсутствует. Суд рассматривает вопросы о привлечении бывших руководителей к субсидированной ответственности. Я напомню, что конкурсный управляющий освобожден сейчас от обязанностей. Еще 709 тысяч рублей должны 7 работникам махачкалинского МУП «Садовник». Производство по делу о банкротстве предприятия прекращено, однако решение не вступило в силу из-за апелляционной жалобы кредитора. На ситуации на рынке топлива, моторного масла и меры поддержки предпринимателей недавно обсудили в Дербенте. Об этом сообщается пресс-служба администрации города. Я напомню, что Дербент обеспечен на 20 дней. Об этом сообщает мэрия Дербента. Параллельно предпринимаются все необходимые действия для закупки дополнительных объемов топлива на альтернативных площадках. Площадку под строительство быстровозводимой школы готовят в селе Аделютар Хасавюртовского района. Новый объект рассчитан на 362 ученических места. Полностью демонтировано и вывезено аварийное здание, проведены геологические изыскания, участок выровнен и подготов к строительству. Старая школа, как и жилые дома в Аделютаре, были затоплены после обильных дождей в конце марта и в начале апреля. Всего в республике из-за паводков и наводнений, я напомню, что пострадали 36 образовательных учреждений. Владимир Путин поддержал предложение «Единая Россия» о признании особого статуса учителей. Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь идет о новых мерах поддержки тем, кто посвятил воспитанию подрастающего поколения, отметил президент на съезде «Единой России». Группа из 100 школьников из Дагестана, проживающих в пострадавших от чрезвычайной ситуации регионах республики, посетила легендарный праздник выпускников «Алые паруса» 2026 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Поездка состоялась по личной инициативе губернатора северной столицы. Я напомню, что прежде всего визит организовали в рамках масштабной программы поддержки детей из пострадавших дагестанских муниципалитетов. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в точном соответствии со сроками, установленным Конституцией и назначенным президентом. По его словам, внутриполитическая жизнь страны развивается по сценариям, которые Россия определяет самостоятельно. Я также напомню, что сенатор отметил, что подготовка к выборам идет в штатном режиме с участием всех сторон.
9: Офисы на паузу, девелоперы снова переносят сроки ввода бизнес-центров. В 2026 году их доля может превысить 55%, что станет, кстати, рекордным за всю практику рынка. На этот тренд обращают внимание аналитики SV Group. Перенос сроков вывода новых офисов стал уже системным отмечают собеседники «Коммерсанта». Если до 2024 года уровень сдвигов составлял где-то 20-30%, сейчас он перевалил за половину. А все потому, что девелоперы изменили подход. Теперь они продают, а не сдают объекты в аренду. Дорогие деньги, стройматериалы сдерживают рынок. Новые площади простаивают, но не везде. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
10: Установить законодательный запрет на необоснованную критику строящихся проектов предложил владелец девелопера «Точно» Николай Амосов. Он назвал дискредитацией застройщиков и потребительским терроризмом раздувание мелочей. В ответ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И если застройщики не будут передавать объекты с качественным ремонтом, приемку им еще больше ужесточат. Сейчас покупатели все более пристально осматривают объект перед тем, как подписать акт приема-передачи, говорит руководитель департамента городской и загородной недвижимости НДВ Елена Мищенко.
11: Покупатель обращает внимание на ровность стен, полов, качество окон, отсутствие трещин, сколов, протечки, работоспособность инженерных систем, качество укладки плитки, напольных покрытий. Если черновая отделка, то геометрия помещения, кто-то смотрит качество стяжек, приоритете окна.
10: При этом обзоры блогеров или чата уже заселившихся соседей не так сильно влияют на выбор в массовом сегменте, продолжает Елена Мищенко.
11: Для большинства покупателей сегодня на первом месте, конечно, остаются три фактора. Это цена, локация и ежемесячный платеж с лета, ипотека. Отделка находится в числе важных критериев, но редко является решающей сама по себе. При этом в условиях высокой стоимости ремонта квартиры с готовой отделкой, конечно, стали значительно привлекательнее, чем несколько лет назад.
10: Доля лотов с отделкой от застройщиков сейчас составляет примерно 18%. Годом ранее таких квартир было в полтора раза больше. Застройщики начали отказываться от этой опции из-за удорожания стоимости ремонта и слишком высокого риска получить претензию. Девелоперы сегмента «Выше комфорт-класса» имеют службы качества, которые проверяют каждую квартиру перед сдачей, отмечает директор по маркетингу и продукту «Glorex» Екатерина Ульянова.
12: Существуют и застройщики, которые не выполняют свои обязательства добросовестно. А бывают и случаи потребительского терроризма, когда незначительные замечания используются как инструмент получения несоразмерных компенсаций. Но я не считаю, что эту проблему нужно решать запретами или тем более введением ответственности за публикацию фото и видео с замечаниями. Безусловно, потребитель имеет право рассказывать о своем опыте и в том случае, когда не может решить некую проблему самостоятельно, привлекать общественное мнение.
10: Давать дополнительное время на устранение недостатков покупатели не хотят. Тем более, что судебные споры с застройщиками длятся от 6 месяцев до года, говорит адвокат Анастасия Щепина.
13: Застройщики, пытаясь защитить свои деньги, не думают о том, что они несут вообще-то помимо экономической нагрузки и социальную нагрузку, они должны предоставлять качественное жилье. Они не дают его бесплатно. Они его дают по рыночным ценам, а люди практически некоторые раз в жизни только могут купить это жилье, и остаток жизни работают на эту ипотеку. Застройщик, ну, перестает просто думать о своем клиенте после того, как получает деньги со скроу-счета. Эти споры практически все выигрышные. Если это неустойка, один лишь факт нарушенного права и нарушенного срока достаточно для удовлетворения иска.
10: В прошлом году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья, а суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, уже превысил 100 миллиардов рублей.
9: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднения имеются. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас затруднения в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города. Ну и, соответственно, на улице Дахадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу Мелочей. Также в обе направления небольшое затруднение. Я напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2GIS. Ну и, друзья, завтра здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. У меня в гостях будет 102-я бригада военного оркестра Росгвардии по Республике Дагестан с дирижером Ильясом Бектимировым. Они расскажут, как получили Кубок России, наш все-таки военный оркестр. И все более подробно мы пообщаемся здесь в режиме интервью в программе «Утро» на Диалог ФМ. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И в Кизляре убрали рекламу с упоминанием многоженства после резонанса в социальных сетях. Владелец строительного магазина в Кизляре демонтировал баннер с провокационной рекламой, обыгрывающей преимущества многоженства. Итак, на плакате был изображен мужчина в каске в окружении четырех женщин с надписью «Четыре жены, восемь рук, самое время обновить дом». Реклама вызвала в Дагестане широкий общественный резонанс в соцсетях. Как сообщил РИА Новости начальник отдела экономики администрации города Кизляр Осман Алиев, владелец убрал баннер еще в пятницу. Я напомню, что Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России начало проверку по этому факту на предмет этичности вообще рекламного сообщения. Друзья, продолжаем. Более 3700 домов признаны поврежденными после ЧС в Дагестане. Я напомню, что об этом сообщил нам премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на еженедельном. Ну и после весенних паводков в Дагестане комиссии обследовали более 14 тысяч жилых помещений. Об этом премьер-министру Республики Дагестан Магомед Рамазанов сообщил на... После весенних паводков в Дагестане комиссии обследовали 14 871 жилое помещение. Об этом премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС. В результате 11 тысяч домов призваны пригодными для проживания, а более 3 тысяч поврежденными. В том числе 2 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. Кстати, по словам Минстроя Дагестана, продолжается прием заявления на выплаты за поврежденное или утраченное жилье. Я напомню, что сейчас эта работа ведется в Дербентском и Хасавюртовских районах. Ну и суд в Дагестане вернул работу врачу, которого пытались сделать сантехником, друзья. Верховный суд Дагестана поставил точку в этом трудовом споре, признав законным решение о восстановлении на работу врача, которого трижды увольняли, в итоге предложили вакансия, как вы думаете, кого? Водителя либо сантехника. Об этом рассказали нам в пресс-службе Верховного суда Дагестана. История началась еще в мае 2024 года, когда мужчина устроился в приемный покой Дербентской больницы, а уже в июле он уволился по собственному желанию, но спустя полгода в декабре суд признал то увольнение незаконным и вернул его в штат. Однако работодатель не сдался. В день восстановления в отношении врача начали служебную проверку из-за отсутствующих документов об образовании. Через 10 дней его снова уволили, теперь уже за нарушение правил заключения трудового договора. Летом 2025 года врач опять обратился в суд и снова выиграл второе увольнение, признали его также незаконным. Его допустили к работе, но практически сразу же отстранили и уволили в третий раз. Это уже 31 октября 2025 года. Кстати, в этот день увольнения ему предложили должности сантехника или водителя. Медик от них отказался, суд позже указал, предлагать такие позиции специалисту с высшим медицинским образованием – это нарушение законодательства. А также работодатель своих обязанностей здесь не выполнил. Выяснилось также, что врач подавал заявление о переводе на должность врача-физиотерапевта, которая оставалась в учреждении вакантной. Эту просьбу администрация проигнорировала. Суд напомнил, что нарушение правил приема на работу не дает права увольнять человека. Сначала обязаны предложить все подходящие вакансии. В итоге суд первой инстанции восстановил врача в должности с 31 октября 2025 года. Взыскал в его пользу средний заработок за все время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Кстати, Дербентскую больницу также обязали предоставить медику ежегодно оплачиваемый отпуск. А Верховный суд Дагестана поддержал это решение, и теперь оно вступило в законную силу. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Сильные ливни, которые прошли за эти выходные в июне, привели к разрушениям на дорогах двух районах республики. Кстати, в Табасаранском районе на дороге Фат-Кавказ, Сертыч-Татиль обрушился мост через реку Рубас. Ливневые дожди 14-15 июня размыли фундамент и опоры сооружения. Кстати, движение на этом участке до сих пор закрыто, но организована временная переправа с водопропускными трубами. Для автомобилистов работает объезд протяженностью 9 километров по альтернативным маршрутам через Дербент и Хучне. Кстати, сложнее ситуация в Тляратинском районе. Там на дороге Тлярата-Камилух накануне река Джермут поднялась до критического уровня и размыла полотно дороги. Кстати, второй раз за этот месяц. Село Камилух, я напомню, что оказалось отрезано от сообщения с другими населенными пунктами. Дорожники работают на месте, задействованы экскаватор и бульдозер. Проезд к правобережной части села уже обеспечен, организованный пеший переход на левый берег. Открытие движения по временной схеме запланировано на 29 июня. Я надеюсь, что мы там вещаем, и слушатели, отпишитесь, пожалуйста, к нам, если, конечно, все уже у вас устранено. Итак, кроме того, я напомню, что в Дагестане закрыты 10 участков дорог, поврежденных во время мартовских и апрельских ливней 2026 года. По всем направлениям ведутся восстановительные работы. Кстати, в Дагестанавтодоре предупредили водителей, из-за переувлажнения грунта в горных районах сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов. Автомобилистов просят быть предварительно осторожными. Продолжаем, друзья. Главное управление МЧС России по Дагестану предупредило штормовое предупреждение по всей республике именно сегодня. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер будет достигать до 25 метров в секунду. Я напомню, это сегодня предупреждает МЧС Дагестана. На реках прогнозируется подъем уровней воды, а в горных районах сход сели. Данные метеонаблюдений энтузиастов выглядят еще более зловеще, кстати. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть предельно осторожными, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а в горах отказаться от походов до улучшения погоды. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Известная певица, моя землячка, заслуженная артистка России Жасмин, она же Сара Шор, вообще Сара Монахимова была, в Махачкале вручила ключи от нового жилья 15 семьям, чьи дома пострадали во время наводнения весеннего. В своем телеграм-канале певица рассказала, что совсем скоро 8 семей могут переехать в новые квартиры, а для 7 семей из поселка Мамедкала Дербенского района уже начались строительство новых домов. «Мы очень надеемся завершить все работы к 1 сентябрю», — написала певица. Я напомню, что еще 26 июня глава Дагестана Федор Щукин сообщил, что Жасмин, которая является уроженкой нашего Дербента, вместе с мужем ранее направили на помощь еще 250 миллионов, и сейчас этот объем поддержки увеличился аж на такую сумму. В общем, 500 000 000 рублей, получается, наша землячка Жасмин подарила Дагестану. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Автомобилисты Махачкалы и служба судебных приставов. Ну и администрация Махачкалы и служба судебных приставов демонтировали незаконные некапитальные торговые объекты на улице Каркмасова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В ходе судебного разбирательства были выявлены грубые нарушения архитектурных норм и критическое несоблюдение противопожарных расстояний, которые создают угрозу безопасности. Кстати, общая площадь снесенных самостроев составила около 250 квадратных метров. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Полицейские Каспийска за час нашли и задержали за эти выходные 34-летнего жителя Ленинкента, который набросился на подростка на пляже Лагуна в Каспийске. Причиной агрессии стала кукуруза. Мальчик продавал початки намного дешевле, чем мать задержанного. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева. В отделе мужчина не стал отрицать очевидного и сразу признался. Он объяснил, на этом пляже кукурузой торгует его мама, и вдвоем они решили, что подросток создает им конкуренцию. Сначала школьника вежливо попросили уйти, а когда он отказался, взрослый силой прогнал ребенка с пляжа. История, я напомню, что получила за эти выходные широкую огласку после того, как отдыхающие рассказали, в своей палатке мужчина выставлял ценник за кукурузу в 150 рублей за початок, тогда как мальчик предлагал более крупные початки кукурузы за 100 рублей. Именно разница в цене и размере товара, по мнению очевидцев, стала поводом для нападения. Случившего вызвало волну возмущения у местных жителей Дагестана, а также гостей Каспийска. Многие посчитали, что взрослый мужчина должен был решать вопрос иначе, а не выгонять ребенка с пляжа кулаками. Сейчас я напомню, что МВД по собранным материалам принимает решение о наказании. Кстати, в одном паблике уже указали о том, что за хулиганство. Яичница и бифштекс на подоконнике, купание в сене и запрет на распитие алкоголя. Европейцы продолжают изнывать от жары. Самые высокие температуры пришлись на эту неделю. Июньские рекорды побиты во Франции, Великобритании, Швейцарии, а также в других странах. Где днем столбики, кстати, термометра держались у отметок аж 40 градусов. Растет, кстати, и смертность от этого. За две недели от тепловых ударов и в результате утопления погибли сотни человек. Об этом сообщают СМИ. Кстати, на этом фоне европейские власти вводят меры защиты населения. А сами граждане ждут, когда отхлынут волны смертоносной жары. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
14: Середина июня в Европе невыносимое пекло. В среду в Париже температура приближалась к 41 градусу Цельсия. Накануне чуть похолодало, до 40. Как напоминает Рейтер, Франция уже знакома последствия такого зноя. 20 лет назад экстремальная жара привела к 15 тысячам трагичных случаев. По данным властей, этим летом пытались охладиться в водоемах и утонули по меньшей мере 48 человек. Двое детей погибли в запертой машине. В Минздраве зафиксировали за сутки в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. С пятницы парижанам будет запрещено распивать алкоголь в общественных местах. Полиция отметили, что спиртные напитки и палящее солнце – вещи несовместимые. Причем многие граждане пытаются применить меры самопомощи. В соцсетях распространяется видео, как французы спят в ванной, купаются в сене и спасаются юмором. Жарят бифштекс и яичницу прямо на подоконнике. Великобритания обновила температурные максимумы накануне – 36,5 градусов Цельсия. Как передает Guardian, более 1000 школ по всей стране сократили учебный день или вовсе закрылись. Некоторые педагоги даже теряли сознание в классах из-за жары. Во многих помещениях нет кондиционеров, и учителя спасаются как могут. Заклеивают окна аварийными теплоотражающими одеялами, включают вентиляторы, раздают детям пакеты со льдом и мороженое. Проблема в том, что многие британские учебные заведения возводились для совсем другого климата, обращают внимание журналисты. В Германии отменяют спортивные мероприятия. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кёльн, власти публикуют карты климатических убежищ, где можно переждать жару. Библиотеки, музеи, церкви, общественные здания с кондиционерами и тенистые парки с питьевыми фонтанчиками. Это часть городских планов защиты от жары, пишет Tagesschau. Euronews публикует прогнозы синоптиков. Палящая жара ожидается в выходные в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и других странах. Агентство обращает внимание, что рекордное тепло бьет не только по здоровью, но и по экономике. Родители вынуждены брать отгулы из-за закрытия школ. Работники на открытом воздухе теряют свой заработок. А из-за высокого спроса на кондиционеры цены на электроэнергию достигли рекордных значений. Например, в Бельгии в отдельные периоды расценки превышали 1000 евро за мегаватт-час. Похожие значения в Нидерландах, Германии и Дании.
15: 29 июня на календаре вы слушаете программу «Утро» на Диалог.ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в исторических моментах человечества. В 1613 году в Лондоне сгорел театр «Глобус», который связан с именем Шекспира. История тогда показала, иногда спектакль заканчивается слишком драматично, даже без финальной сцены. В 1880 году Франция официально присоединила Таити. Так мир узнал, что география иногда меняется быстрее, чем расписание автобусов. Что вы там таите, да? Помните, как про попугай Кеша там кричал? Таите, таите! Нас и здесь неплохо кормят. В 1913 году началась Вторая Балканская война, и снова человечество подтвердило, что спорить можно не только в комментариях. В 1956 году Элвис Пресли впервые выступил на телевидении, и часть зрителей поняла, что переключить канал – это тоже форма защиты психики. В 1995 году американский шаттл «Атлантис» пристыковался к станции «Мир» нашей советской. Международное сотрудничество вышло тогда на новый уровень, даже в космосе поняли, что вместе вот дружить проще. В 2007 году вышел первый iPhone в продажу в этот период, друзья. С этого момента люди перестали запоминать номера телефонов и начали забывать вообще все, кроме пароля от Wi-Fi. А еще 29 июня в мире отмечается День тропиков. И это отличный повод напомнить, где бы вы ни были, в жаре, в пробке или на работе, вы уже почти в отпуске. Морально. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог.ФМ. Вообще, 29 июня в истории показывает, как насыщенный день оказался. Пожары, войны, космос, технологии. В общем, как мы любим, друзья. От хаоса до прогресса. Все это в один день.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
8: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров и временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов подвел итоги рабочей поездки в Минск, где делегация Дагестана приняла участие в 4-м заседании двусторонней комиссии, 8-м форуме регионов Белоруссии в России. Кстати, по словам руководителя ведомства, достигнутое соглашение выводит экономическое отношение двух республик.

0: Знаете, вот кикуни, точно, наверное, уже каждому холодильник должен дополнительная полочка делать, потому что, насколько я знаю, завод кикуни не только соки нектара производит, он и тушенку делает, он изготавливает, он и уксусы, очень вкусные, натуральные, между прочим, а также урбеч, наш дагестанский, консервы. В общем, завод кикуни, на самом деле, охватывает сейчас практически все. Поэтому, уважаемые дагестанцы, отдельная полка в холодильнике, наверное, под брендом кикуни должна быть уже у каждого. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан пресекло нарушение прав потребителей в одном из заведений общественного питания столицы Дагестана. Поводом для проверки стала жалоба гражданина на ресторан «Метика». Это в Махачкале по проспекту Насрутдинова. Как сообщили пресс-службе ведомства, потребитель сообщил, что в меню ресторана цены на блюда от формы оплаты различались. При расчете, в общем, за наличные посетителям предоставлялась скидка в 10%. Проверка надзорного ведомства полностью подтвердила факт изложенный. Кстати, было установлено, что подобные действия являются прямым нарушением законодательства о защите прав потребителей, поскольку ограничивают право граждан на свободный выбор оплаты труда и услуг. Действия, кстати, индивидуального предпринимателя Исаева, владельца ресторана, были квалифицированы по части 4 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кстати, по результатам рассмотрения дел на предпринимателя наложен административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Кстати, в настоящее время индивидуальный предприниматель уже на сегодняшнее утро, как гласит сайт ФСП, полностью оплатил штраф. Руководство заведения обязало устранить выявленные нарушения. Меню будет изменено, а система скидок пересмотрена таким образом, чтобы не ущемлять права потребителей, выбирающие безналичный расчет. С одной стороны, они глупенькие, а с другой стороны, растут гораздо быстрее. Я цитирую сейчас Александра Бастрыкина. Он настаивает на снижение возраста привлечения подростков к уголовной ответственности до 12 лет. Я напомню, что сейчас уголовная ответственность наступает с 14 лет. Руководитель Следственного комитета России подверг критике нынешнюю систему школьного воспитания, предложил возродить октябрят, пионерию и комсомол. Выступление главы Следственного комитета несколько раз прерывалось аплодисментами зала. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дризе сомневается в эффективности методов из прошлого. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе из «Комсомола».
1: Выступление Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, сокращенно ПМЮФ, нередко выходят яркими и блещут красивыми фразами, а также изобилуют критикой в адрес различных министерств, ведомств. Нынешнее мероприятие исключением не стало. Глава Следственного комитета РФ выступил с резонансной лекцией о подростковой преступности. Обращаясь к представителям Минобразования, Минпросвещения и Росмолодежи, Александр Иванович заявил буквально следующее: «Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет». Конец цитаты. Нынешняя патриотическая воспитательная система никуда не годится. Это сплошь отписки и показуха. Движение первых никто не знает. И так далее, и тому подобное. Нужно возвращаться в СССР, к пионерам, октябрятам и комсомолу. Главный следователь страны процитировал строки из знаменитой советской песни «И вновь продолжается бой», а также продекламировал стихотворение собственного сочинения «Хочу обратно в Союз». Все это было встречено продолжительными аплодисментами зала. А теперь серьезно. Собственно, к чему все это? Преступность среди несовершеннолетних действительно растет. И Бастрыкин привел соответствующие цифры. И что главное, она становится более жесткой и даже жестокой. Учащаются нападения на школы и приготовление к ним. Есть такая проблема, как травля учеников. Нынче это называется мобинг, что нередко замалчивается администрацией учебных заведений. Следственный комитет предлагает снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в России до 12 лет. Сейчас подростки привлекаются с 16 лет, при тяжких преступлениях с 14. Александр Иванович абсолютно прав. Проблема есть, и решать ее нельзя только карательными методами. Относительно того, что в советские годы было лучше, вопрос спорный. Просто технический прогресс существенно расширил возможности, в том числе и для преступности. Проблема как раз в том, что бороться с этим злом продолжают теми самыми старыми советскими методами. Изменились лишь названия, но суть осталась та же. Мышление нужно менять, перевести его на уровень будущего, а не прошлого. Тогда и решение, глядишь, найдется. А пионерия, комсомол, октябрята – это все, конечно, хорошо. Но травля учеников была и тогда. Не было, правда, интернета, но агрессия выплескивалась на улице. Если сейчас отменить интернет, вся история может повториться. И неизвестно, будет ли от этого лучше. Предложенные Бастрыкиным уроки

0: и мужество также не помешают. Главное, чтобы они не пали жертвой бюрократического и формального подхода.
1: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднение имеется. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас затруднение в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города. Ну и, соответственно, на улице Дахадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу мелочей. Также в обе направления небольшое затруднение. Я напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2GIS.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: Ассоциация «Дактоплива» получает множество жалоб от жителей республики из-за высоких цен на топливо и существенной разницы в стоимости на разных АЗС. Отмечается, что на некоторых станциях цена 95-го бензина достигает 140 рублей за литр. В ассоциации подчеркнули, что не занимаются госрегулированием цен на топливо и не устанавливают стоимость нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Одно из кафе в Махачкале оштрафовали за предоставление скидки при оплате наличными. В заведении были разные цены на блюда в зависимости от способа расчета. При оплате наличными клиенты получали скидку в 10%. Роспотребнадзор посчитал такие действия нарушением закона. За это заведение было оштрафовано на 15 тысяч рублей. Предприниматель уплатил штраф. Россияне в мае начали массово выводить деньги из банков. Отток средств достиг рекордных 550 миллиардов рублей, об этом пишет «Коммерсант». Эксперты полагают, что вкладчики теряют интерес к депозитам из-за более быстрого снижения ставок по ним по сравнению с ключевой ставкой Центробанка. Кроме того, постоянные перебои с интернетом побуждают граждан хранить деньги в наличных. В России начали блокировать счета и вклады иностранцев из недружественных стран в соответствии с новым указом президента. Об этом сообщили клиенты Сбера, Т-банка, ВТБ и Альфа-банка. Под ограничения попали обладатели визы талантов. Люди, заявившие о своей приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, а также этнические русские, переселяющиеся в Россию из недружественных государств. Власти Евросоюза должны повременить с введением запрета на импорт российского газа, так считает руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес. Как пишет Financial Times, Хименес утверждает, что при сокращении закупок российских энергоносителей ЕС может стать зависимым от Соединенных Штатов. Дагестанская сборная по женской борьбе успешно выступила на чемпионате России, прошедшем в Казани. В общей сложности спортсменки завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Золотые награды получили Елизавета Смирнова, Екатерина Вербина, Анастасия Яндушкина и Ксения Буракова. Серебро взяла Наталья Прокопьева. Бронзовыми призерами стали Элеонора Усаинова и Вусала Парфианович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
2: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
5: Значимо. Важно.
6: Диалог ФМ. Это день в истории.
7: 29 июня 1667 года. День, с которого началась история российского государственного кораблестроения. В этот день царь Александр Михайлович издал указ о строительстве первого военного корабля по государственному заказу – фрегата «Орел». Наблюдение за проектом поручили бояре орден Нащёкину, а мастеров пригласили из Голландии, в том числе Ламберта Гельта. Верфь развернули в селе Дединово на Оке. Здесь уже умели строить речные суда, но именно «Орел» превратил место в полноценную государственную верфь. Корабль длиной 25 метров и шириной 6,5 метра оснастили 22 пушками. Он напоминал голландские двухпалубные трехмачтовые военные суда и мог ходить под крутым углом к ветру, преимущество, недоступное традиционным русским ладьям. Строили фрегат по европейским технологиям из тщательно высушенного дерева, что гарантировало долгий срок службы. «Орел» стал больше, чем просто кораблем. Он заложил основы новой традиции. Проект обошелся в казне в 2221 рубль. Серьезная инвестиция эпохи. Она дала старт системе верфей, которую позже масштабно развил Петр I. Корабль предназначался для охраны судов на Каспии. Так впервые на государственном уровне связали безопасность и экономику. Бизнес получил надежного стража. «Орел» первым в стране получил имя в честь герба России. По одной из версий, именно на нем впервые подняли бело-синий-красный флаг. Международная практика требовала осознавательного знака, и это стало шагом к рождению российского триколора. Вокруг верфи выросли мастерские, кузницы, склады. Зародилось предприятие мануфактурного типа с разделением труда. Прообраз будущих промышленных комплексов. Судьба фрегата оказалась недолгой. Он так и не вышел в открытое море, закончив путь в дельте Волги. Но его наследие живет. «Орел» показал, чтобы стать великой морской державой, недостаточно строить отдельные суда. Нужно создавать целую отрасль с обученными кадрами, передовыми технологиями и опорой на государство. Так, с одного указа и одного фрегата началась долгая и славная история российского кораблестроения. От скромной верфи в Дединове до величественного адмиралтейства, от деревянного орла до могучих атомных ледоколов.
6: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре 29 июня, и это уже тот момент лета, когда ты понимаешь, либо ты отдыхаешь, либо пытаешься понять, куда делась половина месяца и почему планов было больше, чем сил. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Итак, приветствую всех, кто уже в движении, кто за рулем, кто на работе, кто на кухне. И отдельный привет всем тем, кто проснулся, уже встал, и вы еще даже день не начали, но заслужили уважение. Мы вещаем на весь Дагестан, а это значит, где бы вы не были, у берега моря, в городе или в пробке, или в горах, мы рядом с вами, на одной волне радио Диалог ФМ. Сегодня будем разгонять утро хорошим настроением, интересными историями и легким юмором, чтобы, день не начался слишком серьезно. Он сам по себе начнется чуть попозже. Оставайтесь с нами, это Диалог ФМ, и мы начинаем программу «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Наиболее 56 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате природных катаклизмов, уже получили выплаты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии под руководством главы Минприроды России Александра Козлова. Полностью завершить прием заявлений по всем муниципалитетам Дагестана планируется до 1 августа этого года. Глава правительства подчеркнул, что работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается в усиленном режиме. Два медведя по кличке Миша и Гриша третий год остаются в тесных клетках на территории заброшенной усадьбы в селе Зуримахи. Суд обязал изъять животных у безответственного владельца еще в 2023 году, однако вывести их до сих пор некому. Как сообщает Мышгор, раньше хозяин использовал медведей для фото с туристами. После вмешательства природоохранной прокуратуры Дагестана суд принял решение об изъятии, и на этом забота о животных со стороны ведомств прекратилась. Клетки заперты, днем звери страдают от палящего солнца и живут только за счет людей, которые привозят им еду и воду. Куда именно должны быть направлены медведи, в специальный реабилитационный центр или в зоопарк, остается пока нерешенным вопросом уже 3 года. Ну и махачкалинская «Динамо» проявляет интерес к 30-летнему нападающему Рамилю Шейдаеву, который в настоящее время находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был азербайджанский «Карабах», об этом сообщает «Спортэкспресс». Я напомню, что в минувшем сезоне Шейдаев провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Рыночная стоимость форварда, по данным «Трансмаркет», оценивается 600 тысяч евро. По данным Союза предпринимателей Дагестана, в Махачкале в хранилищах, в том числе на недействующих АЗС, находится более 7 тысяч жидкого топлива, это бензина и дизеля, об этом сообщает РИА Дагестан. Как говорится в сообщении, в Дагестане продолжают расти цены на топливо, слухи о дефиците только усиливают напряжение. Там добавили, что многие из ранее закрытых надзорными органами АЗС устранили нарушения режимного характера. Как мы ранее сообщали о том, что с 25 июня в Дагестане ввели лимиты на отпуск топлива, не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Я также напомню, что в Минэнерго Дагестана объясняли проблемы с топливом тем, что регион полностью зависит от внешних поставок топлива, при этом заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Завершается капитальный ремонт автодороги Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт. Сулак. Работы ведутся на участке с 34 по 42 километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Я напомню, что трасса связывает населенные пункты Кумтар-Калинского и Кизилюртовских районов и обеспечивает выход на федеральную трассу Р-215. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец сентября этого года. Федор Щукин провел рабочую встречу с представителем республики в Баку Алияром Абдулаевым. Стороны обсудили развитие торгово-экономических, образовательных, культурных и деловых связей между нашими регионами. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», что влияет на рост грузоперевозок и товарооборота. Я напомню также, что инвесторы из Азербайджана планируют закладку оливкового сада на 50 гектаров и строительство маслозавода в южной части Дагестана. Ну и Рафик Ханзаров, который покинул пост заместителя министра по национальной политике, делам религии Дагестана, получил новое назначение. Так, распоряжением председателя правительства республики Магомеда Рамазанова Ханзаров стал первым заместителем председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Я напомню, как сообщал портал «Московский комсомолец» в Дагестане, Ханзаров был освобожден от должности замруководителя Миннации Дагестана распоряжением от 24 июня с формулировкой «по собственному желанию». Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единое основание для увольнения без оплаты единовременного пособия сотрудников ряда силовых ведомств. Документ касается работников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения. Согласно этому закону, без выплаты пособия сотрудников смогут увольнять за нарушение законодательства о государственной тайне либо наличие гражданства или вида на жительство иностранного государства. Главным астрономическим событием июля станет появление на небе летне-осеннего треугольника. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Музея космонавтики Александр Алексеев. Кстати, по данным специалиста, это астеризм, образованный звездами Вега, Денеп и Альтаир. Лучшее время для наблюдений – это с 11 ночи до 2 часов. С помощью бинокля или любительского телескопа в июле также можно будет увидеть туманность-кольцо, шаровое скопление М-312 созвездий Геркулеса и галактику Андромеда. Частично засыпанный из-за паводков канал Бильгандаш восстановит в Табасаранском районе Дагестана. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Табасаранского района Магомед Курбанов. После затяжных дождей 700 метров канала в Табасаранском районе превратилось в сплошной оползень. Русло обвалилось и забилось, и три села остались без воды для садов и полей. Канал Бильгандаш, я в свою очередь напомню, что это 16-километровая артерия, которая с 1960-х годов снабжает водой около 1300 гектаров сельхозугодий в селах Чулат, Гюхрак и Сертыч в Табасаранском районе. Из-за мощных паводков, которые вызваны затяжными ливнями, подача воды была полностью перекрыта, урожай, я напомню, что оказался под угрозой. Глава Табасаранского района еще до приезда руководства Мелиатховоза обратился за помощью, а правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая обследовала разрушение ранее этого канала, включила канал в программу капремонта. Незаконные торговые павильоны снесли на улице Каркмасова в Махачкале. Накануне причиной стали нарушения архитектурных и противопожарных норм. Постройки могли вспыхнуть в любую минуту, об этом рассказали в пресс-службе мэрии Махачкалы. Общая площадь демонтированных самостроев составила около 250 квадратных метров. Как выяснилось в ходе судебной экспертизы, павильоны грубо нарушали архитектурные правила. А главное, расстояние между ними было критично малым, что противоречит всем нормам пожарной безопасности. Ну и после весенних паводков в Дагестане комиссия обследовала почти 15 тысяч жилых помещений. Об этом премьер-министр Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС. В результате более 11 тысяч домов признаны пригодными для проживания, более 3 тысяч – поврежденными, в том числе 2 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. По его словам, также Минстрой Дагестана продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас я напомню, что эта работа ведется в Дербентском и Хасаюртовских районах Дагестана. У нас 1 июля в России появятся два новых вида страхования жизни. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Одним из них станет страхование жизни с объявленной доходностью, предназначенной для накопления средств на крупные цели, такие как обучение, покупка жилья и другие значимые расходы. Также станет доступно страхование жизни с расчетной доходностью, ориентированной на получение максимального дохода. Ну и насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Минюст решил обратить внимание на рэп-культуру. Какие конкретно меры будут приняты в отношении музыкантов-нарушителей законодательства, ведомстве нам пока не сообщили. Кстати, официальное заявление обещает это ведомство выпустить чуть позднее. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что рэперы получили очередную черную метку от государства.
2: Заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума заявил о намерении совместно с другими ведомствами предметно заняться проблематикой отечественного рэпа. В последнее время Минюст выявил в соответствующих треках многочисленные случаи пропаганды наркотиков, насилия, а также отрицания морально-нравственных устоев и традиционных ценностей. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание, сказал господин Свириденко. Конкретных фамилий высокий чиновник не назвал. Министерство выпустит на этот счет официальное заявление в этом или в следующем году. Для начала нужно повторить: наркотики – зло, а их пропаганда – зло еще большее. Что касается морально-нравственных ценностей и их отрицания, здесь проблема видится немного сложнее. Господин Свириденко сумел создать интригу. Можно лишь предположить, что это будет не разовая акция, а работа на постоянной основе по выявлению вредных противозаконных производителей музыкального контента. Ранее казалось, что идеологически чуждые, а то и откровенно враждебные рэперы Россию уже покинули. Остались в основном правильные или максимум политически нейтральные музыканты. Более того, правда, достаточно давно, но государство призывало избегать перегибов на данном направлении. Многое удалось сделать. Отечественный рэп показал, что может быть полезен государству. Однако в текущем году законодательство российское подверглось очередному ужесточению. Был принят целый пакет поправок, в том числе о недопустимости упоминания любых запрещенных веществ, в том числе и в музыкальных композициях. Понятно, что рэп данную тематику в той или иной степени затрагивает. Также данному музыкальному стилю крайне непросто подстроиться и соответствовать морально-нравственным ценностям. Тем более, что не каждый чиновник Российской Федерации до конца понимает, что это такое. Очень похоже, что рэп получил предупреждение. Не нужно ждать официальных заявлений Минюста, а необходимо привести свое творчество в соответствие с законодательством. Иной скажет, мол, художнику или музыканту подобное не под силу, у него свое видение окружающей действительности. Не всегда он может под нее подстроиться. Ну вот, видимо, придется. Впрочем, подождем, что скажет Министерство юстиции. Может быть, не так все и страшно.
1: «29 июня на календаре вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в исторических моментах человечества. В 1613 году в Лондоне сгорел театр «Глобус», который связан с именем Шекспира. История тогда показала, иногда спектакль заканчивается слишком драматично, даже без финальной сцены. В 1880 году Франция официально присоединила Таити. Так мир узнал, что география иногда меняется быстрее, чем расписание автобусов. Что вы там таите, да? Помните, как про попугай Кеша там кричал? Таите, таите! Нас и здесь неплохо кормят. В 1913 году началась Вторая Балканская война, и снова человечество подтвердило, что спорить можно не только в комментариях. В 1956 году Элвис Пресли впервые выступил на телевидении, и часть зрителей поняла, что переключить канал – это тоже форма защиты психики. В 1995 году американский шаттл «Атлантис» пристыковался к станции «Мир» нашей советской. Международное сотрудничество вышло тогда на новый уровень, даже в космосе поняли, что вместе вот дружить проще. В 2007 году вышел первый iPhone в продажу в этот период, друзья. С этого момента люди перестали запоминать номера телефонов и начали забывать вообще все, кроме пароля от Wi-Fi. А еще 29 июня в мире отмечается День тропиков. И это отличный повод напомнить, где бы вы ни были, в жаре, в пробке или на работе, вы уже почти в отпуске. Морально. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Вообще, 29 июня в истории показывает, как насыщенный день оказался. Пожары, войны, космос, технологии. В общем, как мы любим, друзья. От хаоса до прогресса. Все это в один день.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
4: Экономика должна быть экономной.
5: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
4: Закрома Родины.
5: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Дагестанская делегация принимает участие в 23-м съезде «Единой России» в Москве. Сейчас масштабное политическое событие объединило порядка 4000 делегатов и гостей из всех субъектов Российской Федерации. В составе дагестанской делегации вошли около 50 человек. Республику на съезде представляет временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и секретарь регионального отделения партии, председатель Народного собрания Заур Эскандеров. Федеральный центр направит Дагестану и Чеченской республике свыше 385 миллионов рублей. Эти средства призваны возместить затраты региональных бюджетов на оказание экстренной помощи гражданам, которые пострадали от весеннего стихийного бедствия. Выделенные трансферты компенсируют расходы субъектов на выплату единовременной материальной помощи населению, а также финансовой поддержки гражданам, которые полностью или частично лишились имущества первой необходимости. Высокогорное село Камилух, это Атлеротинский район Дагестана, оказалось полностью отрезанным от транспортного сообщения. Об этом сообщает нам Дагестан Автодор. По данным ведомства, критическая ситуация возникла на 43-м километре автомобильной дороги Тлярата-Камилух. Из-за обильных ливневых дождей уровень воды в реке Джурмут поднялся до опасных отметок, в результате чего мощный поток полностью размыл полку земляного полотна дороги. Сейчас я напомню, что проехать к селу на автомобиле невозможно. Транспорт может добраться только до правобережья части Камилуха. Для связи с левобережным частью села спасателям и дорожным службам организован пеший переход. Но в Москве установлен абсолютный рекорд. За 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальное 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Как пишут СМИ, Екатерина готовилась к ЕГЭ с начала 11 класса, воспринимала экзамены прежде всего как инструмент для поступления и не пыталась заранее угадать свои результаты. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивости и изменению климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработать стандарт должны до 4-го квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне. Ну а на Солнце зафиксирована самая большая активная область этого года. По данным лаборатории солнечной астрономии, одна из групп пятен достигла максимальной площади и стала крупнейшей среди всех групп, которая наблюдалась в этом году. При этом в зафиксированной области фактически активности нет, а склонность к крупным взрывам пока не наблюдается. Ну и к другим новостям. Ресторан «Метика» в Махачкале оштрафован за скидку при наличном расчете. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Дагестан. Поводом для проверки послужила жалоба посетителя, который обратил внимание на разницу в стоимости блюд в зависимости от способа расчета. В частности, заявитель сообщил, что в заведении предоставляют скидку в размере 10% при оплате счета только наличными. В ходе проверки специалисты надзорного ведомства полностью подтвердили этот факт. Я, в свою очередь, напомню, что согласно закону о защите прав потребителей, продавец не имеет право устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу, исходя из формы расчета, так как это ограничивает право граждан на свободный выбор способа оплаты. В связи с этим инспекторы квалифицировали действия индивидуального предпринимателя как нарушение прав потребителей. По результатам рассмотрения дела на бизнесмена наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Ну и за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Дагестану ликвидировали последствия 7 возгораний. Из этого числа 2 возгорания имели техногенный характер. В 4 случаях горел мусор, а в одном – сухая трава. Наиболее серьезным инцидентом стал пожар в складском помещении в Махачкале. Там пламя повредило внутреннюю отделку здания и хранившееся имущество на общей площади 350 квадратных метров. Но и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 по футболу. В 3 матчах он забил 6 голов. Второе место делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. У каждого из них по 4 мяча. В 3-м туре Аргентина, я напомню, что победила Иорданию со счетом 3-1. Но с 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщают нам в кабинете министров. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно теперь выделять по 1,5 миллиарда рублей. Ну и дагестанец Абусупьям Магомедов задушил польского бойца Михала Алексейчика в первом раунде турнира UFC Fight Night, который прошел в Баку. Таким образом, Абусупьян прервал победную серию поляка, состоящую из трех поединков, и закрыл собственное поражение от Джо Пайфера в прошлом бою. Я напомню, что это пятая победа при трех поражениях Магомедова в лучшей лиге мира. Из-за проблем с топливом логисты меняют процессы, а бизнес, кстати, корректирует командировки. Я напомню, что в 24 регионах России введены ограничения на продажу горючего. Среди них и ключевые логистические узлы, которые связывают центр с Сибирью, Уралом и югом нашей страны, а также международными транспортными коридорами. Справляются ли логисты с проблемами? И как бизнес пытается избежать кризиса с топливом? Тему продолжат мои коллеги.
7: Сейчас лимиты на заправку действуют как в отдельных регионах, так и у самих нефтяных компаний. По словам участников логистического рынка, половина крупнейших производителей ограничила суточный отпуск по топливным картам для юридических лиц. Это 50-60 литров бензина в день и 200-250 литров дизеля. Причем выдача новых карт заблокирована. Такого количества не хватает на длительные поездки, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
8: Данная проблема связана больше с операционным решением в рамках каждой транспортной компании. 50 литров бензина в день хватает в среднем на 400-600 километров для легкового автомобиля и 600-850 для грузового в сутки. При среднестатистической поездке на легковом автомобиле и на грузовике этого объема достаточно. Но если вдруг сотруднику необходимо поехать в командировку в другой город на автомобиле, 400-600 километров выглядит уже не так существенно, и их не хватит. То же касается специальных проектов на грузовых автомобилях, когда водители меняются, но сам автомобиль едет без остановки.
7: Лимиты на АЗС вынуждают перевозчиков заключать договоры с новыми поставщиками и топливными агрегаторами. Логисты вынуждены на ходу перестраивать свои внутренние процессы. Например, вводить правила для автопарков. Тягачи должны заправляться до полного бака при расходе трети его объема. Из-за этого время в пути растет на 2 часа в сутки. Но конечные клиенты этих трудностей пока не замечают, говорит генеральный директор независимости сервисной компании Олег Черников.
9: У нас поставки промышленного оборудования, запчастей, комплектующих отечественного производства, импорта много. Честно говоря, я не вижу в нашей сфере проблем никаких. Со стороны наших заказчиков я не вижу каких-то проблем, влияющих на нашу работу. Со стороны поставщиков я не вижу проблем. Дефицита нет. По срокам поставки тоже никаких изменений. Дефицит гипотетически должен через энное количество месяцев или полгода, год повлиять на оборудование, которое я поставляю. Пока до него дойдет, это же как снежный ком, например, рассматривать можно, или нарастающим каким-то потоком. И если вопрос не будет как-то перестроен, урегулирован, может как-то повлиять на мою деятельность.
7: Если ситуация не разрешится в ближайшее время, последствия ощутят и потребители, считает генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт-Транзит» Алексей Шпикельман.
10: Есть серьезный кризис дизельного топлива. По разным оценкам экспертов возникают сложности в разных регионах. Мы уже готовимся к этому, просматриваем, где какие есть сложности. Мы видим, что это достаточно в долгую бизнеса будет сложно, потому что дизельного топлива мы потребляем в достаточно большом количестве, в том числе и как наши партнеры. Есть ограничения в некоторых регионах по 100 литров на одну грузовую машину. Будет задержки в доставках грузов, ну и, конечно, удорожание стоимости, потому что часть транспорта придется поставить на стоянку.
7: Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, что из-за проблем с авиасообщением российский бизнес изменил формат командировок и переориентировался на поездки на автомобилях. Однако теперь сложности возникли и здесь.
6: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается. И облачная, и с прояснениями, даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: За розничную торговлю табаком без лицензии вводится теперь уголовное наказание. Соответствующий закон, который вводится с марта 2027 года, подписал Владимир Путин. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятые изменения призваны усилить контроль государства. Теперь за оборотом такой продукции пресечь попадание нелегального товара на наш российский рынок. До принятия закона в России не было уголовной ответственности за розничную продажу никотиносодержащей продукции. Действующее законодательство теперь предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку, в том числе привозе в Россию и вывозе из нее, а также хранение табачной и никосодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Но государственной жилищной инспекции в Республике Дагестан в ходе проверки было выявлено нарушение в многоквартирном доме по улице Магомеда Ибрагимова, 47, в Махачкале. В здании, я напомню, что полностью отсутствовало холодное водоснабжение. Данный факт является нарушением нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Сейчас оператору выдан протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП Российской Федерации. Ну и вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам обеспечения регионов нефтепродуктами и ценообразования на топливном рынке. Особое внимание на совещании было уделено потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения агрария в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество полевых работ. Представители отраслевых компаний доложили о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов и принимаемых мер для насыщения внутреннего рынка, в том числе по стабильным поставкам топлива для аграрного сектора. На селе Майдановское Унцикульского района Дагестана пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы. В ходе проверки на одном из объектов энергетики выявили 26 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Как сообщил нам начальник Гумбетовских районных электрических сетей филиала Дагэнерго Мухтар Ахмед Муртазаев, суммарная установленная мощность оборудования составила около 91 киловатт. Факт бездоговорного потребления электроэнергии зафиксирован. На время проведения разбирательств все изъятое оборудование передано на ответственное хранение. Ну а производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Об этом сообщили Вестям председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцу могут предложить заменить двигатель или коробку передач. Хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Более 50 тысяч человек отметили День молодежи в Дагестане. Я напомню, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи охватили все 52 муниципальных образования Дагестана. Центральной площадкой стал сквер имени Сулеймана Стальского в Махачкале, где собрались более 14 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Дагестана. На турнире UFC Fight Night в Баку Шар Абулет столкнулся в клетке с бразильским бойцом Мишелем Перейро. Дагестанец выходил в октагон в статусе серьезного фаворита, но финишировать соперника не сумел. Поединок получился близким, нервным и продлился все отведенное время. В итоге все судьи отдали предпочтение пирату, теперь его профессиональный рекорд 17-1. Есть вероятность, что в обновленном рейтинге Шар Абулету найдется место в топ-15 лучших бойцов среднего дивизиона. Незаконное строительство объекта выявлено в природном парке Верхний Гунип в Гунипском районе Дагестана. Об этом сообщает природоохранная прокуратура. В ходе незаконного строительства дома, бетонной площадки и забора снят перемещенный перекрыт плодородный слой почвы на площади более 1500 квадратных метров. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории и лесному фонду, оценили почти в 4 миллиона рублей. Материал проверки сейчас направлен в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали самые необычные летние подработки в России. Например, в Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату – 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат. В Алтайском крае можно устроиться на посеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы – 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Ну и Минпросвещение нашей страны планирует в течение 2 лет оснастить школьные кабинеты современным оборудованием. Например, в этом году обновят кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тысяч школ. В 2027 году кабинеты математики, химии и биологии. В 2025 году, я напомню, что школы уже получили оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины». Яичница и бифштекс на подоконнике, купание в сене и запрет на распитие алкоголя. Европейцы продолжают изнывать от жары. Самые высокие температуры пришлись на эту неделю. Июньские рекорды побиты во Франции, Великобритании, Швейцарии, а также в других странах. Где днем столбики, кстати, термометра держался у отметок аж 40 градусов. Растет, кстати, и смертность от этого. За две недели от тепловых ударов и в результате утопления погибли сотни человек. Об этом сообщают СМИ. Кстати, на этом фоне европейские власти вводят меры защиты населения. А сами граждане ждут, когда отхлынут волны смертоносной жары. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
11: Середина июня в Европе невыносимое пекло. В среду в Париже температура приближалась к 41 градусу Цельсия. Накануне чуть похолодало, до 40. Как напоминает Рейтер, Франция уже знакома последствия такого зноя. 20 лет назад экстремальная жара привела к 15 тысячам трагичных случаев. По данным властей, этим летом пытались охладиться в водоемах и утонули по меньшей мере 48 человек. Двое детей погибли в запертой машине. В Минздраве зафиксировали за сутки в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. С пятницы парижанам будет запрещено распивать алкоголь в общественных местах. Полиция отметили, что спиртные напитки и палящее солнце – вещи несовместимые. Причем многие граждане пытаются применить меры самопомощи. В соцсетях распространяется видео, как французы спят в ванной, купаются в сене и спасаются юмором. Жарят бифштекс и яичницу прямо на подоконнике. Великобритания обновила температурные максимумы накануне – 36,5 градусов Цельсия. Как передает Guardian, более 1000 школ по всей стране сократили учебный день или вовсе закрылись. Некоторые педагоги даже теряли сознание в классах из-за жары. Во многих помещениях нет кондиционеров, и учителя спасаются как могут. Заклеивают окна аварийными теплоотражающими одеялами, включают вентиляторы, раздают детям пакеты со льдом и мороженое. Проблема в том, что многие британские учебные заведения возводились для совсем другого климата, обращают внимание журналисты. В Германии отменяют спортивные мероприятия. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кёльн, власти публикуют карты климатических убежищ, где можно переждать жару. Библиотеки, музеи, церкви, общественные здания с кондиционерами и тенистые парки с питьевыми фонтанчиками. Это часть городских планов защиты от жары, пишет Tagesschau. Euronews публикует прогнозы синоптиков. Палящая жара ожидается в выходные в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и других странах. Агентство обращает внимание, что рекордное тепло бьет не только по здоровью, но и по экономике. Родители вынуждены брать отгулы из-за закрытия школ. Работники на открытом воздухе теряют свой заработок. А из-за высокого спроса на кондиционеры цены на электроэнергию достигли рекордных значений. Например, в Бельгии в отдельные периоды расценки превышали 1000 евро за мегаватт-час. Похожие значения в Нидерландах, Германии и Дании.
6: Маркетплейсы заполнили капсулы и таблетки с упоминанием препарата Оземпик. Я напоминаю, что он помогает худеть, так, по крайней мере, говорят, и это не реклама. В основных российских платформах маркетплейсов сотни витрин, где под известным брендом обещают прилив энергии без уколов, скоростное снижение веса, а также блокировку аппетита. Но к популярному аппарату для диабетиков, ни к БАДам, эти средства отношения не имеют, а стоят в разы дешевле оригиналов. Тему продолжат мои коллеги.
12: Дверь в лето с его пляжами или просто возможность купить одежду размера, актуального для вас в прошлом сезоне, открыть обещают за весьма незначительные суммы продавцы на Озоне и Wildberries. Турбопорошки, оземпатчи для похудения и фиточай с молекулами Оземпика. Вариантов игры с названием десятки. Формально пищевые добавки. Эффект сомнителен, впрочем, как и вред, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
13: Если судить по составу, который заявлен, это композиция экстрактов растительного происхождения и аминокислот. Ожидать вреда даже при бесконтрольном приеме этого продукта не стоит. Терапевтическим эффектом такой продукт не может обладать по определению.
12: Надпись на карточке «Экстракт листьев орехоносного лотоса». С познавательной точки зрения полезно что-то новое об азиатской флоре. И сопоставляешь названием ушедшего в 2023-м с российского рынка препарата от Novo Nordisk. Пример мимикрии брендов, подобно Абибасу из 90-х, говорит врач-эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко.
14: Чтобы, с одной стороны, не наказали за это, а с другой стороны, звучит у человека, который ищет волшебную таблетку, вот это оно то самое. Хорошо, если производитель положит только травки, безобидные. Таблетированная форма продукта идет, это микробиота, не снижение веса сейчас важно, а удержание результата.
12: Иногда такие добавки могут стоить до 10 тысяч рублей. И не плацебо, и не лекарство. Просто единица товара среди миллионов других таких единиц, говорит ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко.
15: 500 артикулов на одном большом маркетплейсе и столько же на другом означает, что, в общем, это относительно небольшое число в сравнении с десятками, сотнями тысяч БАДов или пищевых добавок, которые можно считать условно БАДами.
12: Масштабы продаж селлеров при оборотах владельца бренда изданий – капля в море. Но теоретически за права можно побороться, объясняет старший юрист Лидингс Анна Куминова.
16: Товарные знаки Оземпик действуют на территории Российской Федерации, несмотря на то, что поставки оригинального препарата прекратились. Правообладатель вправе требовать в том числе выплаты компенсации. Как правило, маркетплейс блокирует карточки товара, в остальном не отвечает за незаконное использование товарных знаков вот такими вот продавцами.
12: У продавцов капсул с названием Turbo Оземпик на Озоне есть ссылка на декларацию о соответствии. На Wildberries запрещенные препараты не реализуются, считает представитель компании Дмитрий Борщевский.
17: Принимая оферту, продавцы подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам нашей площадки. Продавцы должны прикладывать документы на товары, только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине маркетплейса.
12: По данным РБК, продажи российских аналогов лекарственных препаратов в 2025-м выросли втрое, почти до 12 миллионов упаковок. Если речь идет о фальсификате с последствиями для здоровья, виновный штрафом может не ограничиться, допускает юрист практики по борьбе с контрафактом фирмы «Семенов и Певзнер» Юлия Лазарева.
18: Тут и гражданская правовая ответственность, и административная, и уголовная. Если мы говорим в контексте прав на товарные знаки, то это взыскание компенсации. Естественно, уголовная ответственность, в данном случае самая опасная для селлеров, предусмотрена сразу несколькими составами. За это может грозить до 12 лет лишения свободы, поскольку это связано непосредственно с вредом для здоровья людей.
12: Площадки напоминают, у покупателя всегда остается возможность сверить номер в карточке товара с официальным реестром. Главное не запутаться в реестрах и найти номер на витрине.
6: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается, и облачная, и с прояснениями, даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101,0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
1: С одной стороны, они глупенькие, а с другой стороны, растут гораздо быстрее. Я цитирую сейчас Александра Бастрыкина. Он настаивает на снижение возраста привлечения подростков к уголовной ответственности до 12 лет. Я напомню, что сейчас уголовная ответственность наступает с 14 лет. Руководитель Следственного комитета России подверг критике нынешнюю систему школьного воспитания, предложил возродить октябрят, пионерию и комсомол. Выступление главы Следственного комитета несколько раз прерывалось аплодисментами зала. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дризе сомневается в эффективности методов из прошлого. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе из «Комсомола».
2: Выступление Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, сокращенно ПМЮФ, нередко выходят яркими и блещут красивыми фразами, а также изобилуют критикой в адрес различных министерств, ведомств. Нынешнее мероприятие исключением не стало. Глава Следственного комитета РФ выступил с резонансной лекцией о подростковой преступности. Обращаясь к представителям Минобразования, Минпросвещения и Росмолодежи, Александр Иванович заявил буквально следующее: «Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет». Конец цитаты. Нынешняя патриотическая воспитательная система никуда не годится. Это сплошь отписки и показуха. Движение первых никто не знает. И так далее, и тому подобное. Нужно возвращаться в СССР, к пионерам, октябрятам и комсомолу. Главный следователь страны процитировал строки из знаменитой советской песни «И вновь продолжается бой», а также продекламировал стихотворение собственного сочинения «Хочу обратно в Союз». Все это было встречено продолжительными аплодисментами зала. А теперь серьезно. Собственно, к чему все это? Преступность среди несовершеннолетних действительно растет, и Бастрыкин привел соответствующие цифры. И что главное, она становится более жесткой и даже жестокой. Учащаются нападения на школы и приготовление к ним. Есть такая проблема, как травля учеников. Нынче это называется мобинг, что нередко замалчивается администрацией учебных заведений. Следственный комитет предлагает снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в России до 12 лет. Сейчас подростки привлекаются с 16 лет, при тяжких преступлениях с 14. Александр Иванович абсолютно прав. Проблема есть, и решать ее нельзя только карательными методами. Относительно того, что в советские годы было лучше, вопрос спорный. Просто технический прогресс существенно расширил возможности, в том числе и для преступности. Проблема как раз в том, что бороться с этим злом продолжают теми самыми старыми советскими методами. Изменились лишь названия, но суть осталась та же. Мышление нужно менять, перевести его на уровень будущего, а не прошлого. Тогда и решение, глядишь, найдется. А пионерия, комсомол, октябрята – это все, конечно, хорошо. Но травля учеников была и тогда. Не было, правда, интернета, но агрессия выплескивалась на улице. Если сейчас отменить интернет, вся история может повториться. И неизвестно, будет ли от этого лучше. Предложенные Бастрыкиным уроки мужества также не помешают. Главное, чтобы они не пали жертвой бюрократического и формального подхода.
1: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднение имеется. По данным аналитического центра 2ГИС, сейчас затруднение в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города, ну и, соответственно, на улице Дахадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу мелочей. Также в обе направления небольшое затруднение. Я напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2ГИС.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Цитаты. Высказывания. Афоризмы.
3: Умный человек никогда и ни с кем не делится тремя вещами: своими сокровенными страхами, сожалениями о

0: прошлому и оправданием того, что он пришел поздно.
1: Омар Хайям, великий персидский философ.
2: Мысли вслух.
3: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Президент России Владимир Путин утвердил назначение Дениса Авдеева на пост прокурора Дагестана на 5-летний срок. Авдеев начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Ранее работал восточно-сибирским транспортным прокурором. Указ о его назначении опубликован на официальном правовом портале. Закрытие автозаправочных станций в Дагестане связано с исполнением судебных решений, вынесенных по требованию прокуратуры. Минэнерго Республики сообщает о том, что на объектах были обнаружены нарушения, представлявшие угрозу безопасности. В ведомстве подчеркнули, что запуск заправочных станций возможен только после полного устранения всех выявленных проблем. На перекрестке проспекта Омарова и улицы Дербенской в Каспийске будут обустроены новые пешеходные зоны. В РИО главы города Арсен Шерифов лично посетил место после обращений местных жителей. В результате было решено расширить тротуары и создать новые пешеходные пути для обеспечения большей безопасности. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, самые крупные нефтеперерабатывающие заводы в стране сейчас работают на максимальной мощности. Соединенные Штаты и Иран намерены продолжить технические обсуждения по всем аспектам меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Reuters. В минувшие выходные стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном о прекращении взаимных атак. Покупатель вправе потребовать возврата денег за испорченный арбуз, а при отравлении – компенсации затрат на лечение и возмещение морального вреда. Для подтверждения покупки некачественного товара достаточно чека, банковской выписки или показаний свидетеля. Об этом сообщил юрист Сергей Карпычев. По его словам, в первую очередь следует обратиться к продавцу с просьбой вернуть деньги или заменить продукт. Как правило, магазины стремятся решить такие вопросы мирным путем. Если продавец отказывается выполнить законные требования, то потребитель может подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд, заключил Карпычев. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Для детей старше 12 лет.
7: Доброе утро, Дагестан! На календаре 29 июня, и это уже тот момент лета, когда ты понимаешь, либо ты отдыхаешь, либо пытаешься понять, куда делась половина месяца и почему планов было больше, чем сил. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Итак, приветствую всех, кто уже в движении, кто за рулем, кто на работе, кто на кухне. И отдельный привет всем тем, кто проснулся, уже встал, и вы еще даже день не начали, но заслужили уважение. Мы вещаем на весь Дагестан, а это значит, где бы вы ни были, у берега моря, в городе или в пробке, или в горах, мы рядом с вами, на одной волне радио Диалог ФМ. Сегодня будем разгонять утро хорошим настроением, интересными историями и легким юмором, чтобы, день не начался слишком серьезно. Он сам по себе начнется чуть попозже. Оставайтесь с нами, это Диалог ФМ, и мы начинаем программу «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Удаление пополнилось ВКонтактом. Почему из Apple Store пропали приложения экосистемы ВК? Я напомню, что в систему ВК входит ВК-видео, ВК-музыка, ВК-знакомства, а также новостной агрегатор Дзен, Одноклассники, всеми нами любимая социальная сеть миллениалов, и почта Mail.ru. Кстати, на этом фоне акции ВК еще в пятницу потеряли почти 5%. Стоимость бумаг на Мосбирже достигала исторического минимума. При службе ВКонтакте нам сообщили, кстати, мы делали запрос в пятницу, Диалог ФМ, что приложение удалили без предупреждения. Причины уточняются. Там также отметили нам, что холдинг никогда не находился под санкциями Евросоюза, не США. Москва намерена сейчас вступить в контакт с Apple, но если разъяснение не последует, будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии вообще с компанией Apple, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Минцифра, кстати, обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Там назвали удаление приложений ВК из App Store проявлением недобросовестной конкуренции. Минцифры уточнили, что попросит Федеральную антимонопольную службу оперативно рассмотреть ситуацию. И добавили, что Apple не выполняет законодательные требования о приустановке российского магазина приложения. Обычно, кстати, разработчику заранее объясняют причину удаления программы из App Store, говорят управляющий партнер компании RTV Group Евгений Царев. Кстати, по его словам, в случае с ВКонтакте это решение более политическое. Так вот, друзья, безусловно, пользоваться сервисами через браузер будет возможно, как это мы делаем с приложениями банков, именно владельцы айфонов. Однако вопрос в том, какой процент пользователей готовы перейти на такой формат работы в социальной сетью, почтой или другими сервисами. Кстати, на практике таких пользователей немного. Какой ответ может последовать со стороны России? Если говорить о возможности ответных мерах, то вариантов достаточно много. Насколько чувствительными они окажутся для Apple, вопрос, конечно, здесь будет самым открытым. Ну что, в пресс-службе ВКонтакте нам Диалог FM также уточнили, что все приложения, которые ранее были установлены на устройствах Apple, продолжают работать. Кроме того, там добавили, что компания предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного доступа к сервисам. В начале июня, я напомню, что в App Store удалили мессенджер Max, его разработчик, тоже группа ВК. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев пообещал решить проблему и, кстати, добавил, что компания Apple не предоставила тоже никаких разъяснений российским властям. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. 100 дагестанских школьников на алых парусах. Я напомню, что за предыдущие выходные в нашей стране начались выпускные. Сотни детей из районов республики, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, стали участниками этого события. Их пригласили по инициативе губернатора Санкт-Петербурга. Это вторая смена в рамках масштабной программы поддержки. Всего 300 детей из Дагестана отдыхают в лагерях Санкт-Петербурга, по 100 человек в каждую из трех смен. Кстати, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга дагестанские школьники вместе с другими выпускниками танцевали, водили хороводы, ходили паровозиком еще до начала концертной программы. Кстати, для ребят этот день подарил воспоминания о большом празднике, который объединил выпускников со всей страны. Дагестану и Чечне направят свыше 385 миллионов рублей для возмещения затрат на помощь пострадавшим от наводнения. Кстати, двум регионам, это Дагестану и Чечне, компенсируют расходы на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Итак, в марте-апреле 2026 года, я напомню, что в отдельных районах Дагестана и Чечни прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В результате были повреждены жилые дома, социальные учреждения, коммунальная и инженерная инфраструктура. По ликвидации последствий наводнения, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и оказание помощи пострадавшим гражданам, в июне были направлены свыше 2 миллиардов рублей. Ну и, друзья, 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Дагестане. К сожалению, в этот день пошел дождик. Не знаю, для кого-то, может, к счастью. Я напомню, что еще 27 июня в Дагестане прошло масштабное празднование Дня молодежи. Общее число участников превысило 50 тысяч человек. Я напомню, что мероприятие охватили 52 муниципальных образования нашего Дагестана. Центральной площадкой в Махачкале стал сквер имени Сулеймана Стальского, где собрались 14 тысяч гостей. Почетными гостями праздника стали заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин. На центральной площади также работали 106 интерактивных зон. Свои активности представили движение первых, волонтеры-медики, ВСКС и другие общественные организации. Я напомню, что организаторами праздника выступали Министерство по делам молодежи в Махачкале, Республики Дагестан и администрации города Махачкалы. Ну и, друзья, я напомню, что впервые за эти выходные в Дагестане была объявлена ракетная опасность. МЧС России напоминает: при угрозе ракетной опасности соблюдайте спокойствие, покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам и остекленным помещениям, а также следите за официальными сообщениями и выполняйте указания властей. Также скачайте мобильное приложение от МЧС России на Android, Rustor и iOS. Телефон вызова экстренных служб 112. Ну и трое дагестанских военнослужащих за эти выходные возвращены на родину из вражеского плена. Об этом сообщил омбудсмен Республики Дагестан Запир Алхасов. Я напомню, ранее состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной 160 на 160. Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер России уделил особое внимание на совещании потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения агрария в период сезонного пикового спроса, от которой напрямую зависит темпы и качество полевых работ. Кстати, представители отраслевых компаний Дагестана доложили о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов и принимаемых мерах для насыщения внутреннего рынка. Кстати, Новак получил профильным ведомством совместно с региональными властями и компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей, проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности и повышения эффективности снабжения ключевых категорий потребителей. Я напомню, что в нашей республике аграрный сектор является одной из ведущих отраслей экономики. Обеспечение сельхозпроизводителей топливом в период уборочной кампании находится на особом контроле Минэнерго Дагестана. Ну и капитальный ремонт трассы Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт. Сулак выходит на финишную прямую в Кумтаркалинском районе Дагестана. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт этой автомобильной дороги. На объекте побывали сотрудники Дагестан-Автодора, представители Минтранса Дагестана, также студенты автомобильно-дорожного колледжа Махачкалы. Кстати, будущие специалисты дорожной отрасли посетили объект в рамках летней практики, чтобы вживую ознакомиться с ходом капитального ремонта и увидеть, как применяется современная технология на практике. В рамках капитального ремонта было предусмотрено, я напомню, что на этой дороге усиление основания земляного полотна, устойчивое для водоотводных труб и дорожной одежды усовершенствованного типа. Я напомню, что аналогичные работы в прошлом году были выполнены на участке с 42 по 50 километр. Таким образом, по итогам капитального ремонта преобразится 16 километров дороги. Ранее на этом участке было гравийное покрытие. Я напомню, что завершение всех ремонтных работ с выводом объекта в эксплуатацию запланировано на конец сентября 2026 года. Ну и в Дагестане полным ходом идет строительство домов для переселения жителей поселка Маметкала. Меньше чем за месяц на Пустыре возник новый жилой комплекс. Уже очень скоро около 50 семей, чьи дома пострадали в результате разрушительного наводнения, отметят новоселье. Аналогичная работа сейчас идет и в других пострадавших районах Дагестана, в том числе в Хасаюртовском районе. Там будут возводиться не только дома, но и социальные объекты. Все работы по восстановлению пострадавших районов держит на личном контроле глава Дагестана Федор Щукин. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. Аграрии Дагестана завершают перегон скота на летние пастбища. Я напомню, что на сегодняшний день с равнинных пастбищ в горные районы Дагестана перегнано более 1 миллиона голов мелкого рогатого скота, что составляет почти 80% от общего числа овец и коз, которые зимовали на равнине. Из них почти 330 тысяч тонн голов перевезено автотранспортом. Кроме того, животноводы Дагестана перегнали 20 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 2000 лошадей. Я напомню, что в текущем году перегон завершится позже традиционных сроков, что связано с прошедшим весной паводками и аномальным снегопадом в горных районах Дагестана. Ну и, друзья, три дороги свяжут федеральную трассу «Кавказ» с Каспийским прибрежным кластером. Я напомню, что по поручению главы Дагестана Федора Щукина, данному по итогам совещания с Минэкономразвития России под руководством вице-премьера министра Заура Эминова, в Минтрансе республики обсудили вопросы строительства дорожных объектов. Я напомню, что в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Дагестане создается всесезонный туристический рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер». Итак, ожидается, что строительство подъездных дорог сделает побережье более доступным для туристов и инвесторов, а также станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития южной части Дагестана. Федор Щукин посетил завод «Дагдизель», ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Глава Дагестана ознакомился с работой нескольких цехов, пообщался с сотрудниками и осмотрел производственные мощности. Кстати, основные направления деятельности завода – это изготовление морского подводного оружия и дизелестроение. Кстати, на предприятии представлены все виды современного производства. Сегодня я напомню, что здесь, на заводе «Дагдизель», более 1300 специалистов. Предприятие стабильно развивается, укрепляя производственный кадровый потенциал. Ведется работа по привлечению молодых специалистов. По итогам 2025 года коллектив полностью выполнил план по выпуску гражданской продукции. Я напомню, что комплекс был основан в 1937 году. «Дагдизель» стоял у истоков развития отечественного торпедостроения и делестроения, а также в 2015 году предприятие вошло в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Санкт-Петербурге арестовали третью фигурантку дела о хищении золотых монет на миллиарды рублей. Все подозреваемые работают в этом же банке, откуда украли деньги и драгоценности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Злоумышленницы опустошали сейфы не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев. Тему продолжат мои коллеги с этой прекрасной новостью.
2: В Санкт-Петербурге шансы найти фрагмент тела в фонтанке или мешки с украденными миллиардами рублей в парке низкие, но никогда не равны нулю. В этот раз следователи наткнулись на второй вариант. Сотрудница крупного банка закопала деньги, которые достались ей от сообществ в качестве награды за украденное. Она якобы испугалась, что совершила преступление, и решила избавиться от премии. Кажется, женщина действительно о чем-то догадывалась. По версии следствия, Дарья Еркаева вместе с руководителем офиса финансовой организации Инной Андреевой и менеджером Ириной Порываевой постепенно выносили из сейфов монеты победоносец разного номинала. В итоге сотрудницы похитили металлические деньги на 2 миллиарда рублей. Схему придумали почти год назад, рассказал «Коммерсант ФМ» корреспондент «Коммерсанта» в Петербурге Андрей Кучеров.
3: Главной фигуранкой следствие называют руководителя офиса Инну Андрееву. Сама схема появилась, как стало известно, «Коммерсант» в августе 2025 года. Ее проворачивали до настоящего времени, недостачу заметили буквально в 20-х числах, в начале 20-го числа июня. Под следствием сейчас находится как минимум три фигурантки.
2: Преступную схему заметили не сразу, и это говорит о проблемах с подведением итогов баланса в конце рабочего дня, поделился с «Коммерсант ФМ» на условиях анонимности топ-менеджер одного из крупнейших российских банков. По его словам, украсть деньги из сейфа в офисе очень легко, но скрыть это почти невозможно. В любом случае, наказание будет суровым, считает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев.
4: У них должен быть целый букет статей. Это точно присвоение растрата будет. 160-я УК, часть 3-я совершенной группы лиц по предварительному сговору. Скорее всего, у них будет несколько составов корыстных и должностных. Как бы им там преступное сообщество не пришили. Распределение ролей, руководство, в зависимости от фактических обстоятельств, сроки там довольно значительные.
2: По версии следствия, монеты сдавали в другие банки, потеряв при этом 400 миллионов рублей на комиссии и прочих издержках. Деньги сотрудницы потратили на BMW, премиальные коттеджи в Ленобласти и путешествия по Финляндии и Греции. Вот только монеты победоносец не самые ценные, поэтому долго жить на широкую ногу женщины не смогли бы, говорит аналитик группы компаний «Монета Инвест» Роман Отливанчик.
5: Банки работают через СБ, берут монеты госзнака, чекан Георгия 50-200 рублей номинал. номиналом. Соответственно, 50 рублей стоит порядка 90 тысяч. Но сейчас есть котировки ЦБ, они их не публикуют, но используя старую формулу, которая 7% или там 6% добавляет к цене металла, на котировку ЦБ получается у нас 84 тысячи примерно текущая цена. Ну, а торгуется она порядка 90-93 тысячи. Качество невозможно взять, это не у нас надо воровать там где-нибудь луры. Но у нас в России это просто инвестиционные монеты. По нашей практике, голову такую глупость сотрудникам не пройдет, скорее всего. Их вынудили. Жизненные обстоятельства, собственно, лишние.
2: Силовики на нынешних фигурантах не останавливаются и продолжают следственные действия. Теперь они тщательно проверяют возможные каналы сбыта драгоценных монет на черном рынке. Всех причастных обещают судить по закону.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 26, так обещает гидрометцентр Дагестана. Облачная погода, ветрено, местами где-то и осадки сегодня в течение дня ожидается. И облачная, и с прояснениями, даже где-то моментами ясно. Ну, в общем, как мы любим. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
10: Общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками 2 предприятий Дагестана составила почти 2 миллиона рублей. Вопрос о погашении долгов обсудили на заседании межведомственной комиссии в правительстве Дагестана. Основная часть задолженности более 1 миллиона рублей числится за Дербинским ООО «Экологика» перед 24 сотрудниками. Предприятие находится в процедуре банкротства, конкурсная масса отсутствует. Суд рассматривает вопросы о привлечении бывших руководителей к субсидированной ответственности. Я напомню, что конкурсный управляющий освобожден сейчас от обязанности. Еще 709 тысяч рублей должны 7 работникам махачкалинского МУП «Садовник». Производство по делу о банкротстве предприятия прекращено, однако решение не вступило в силу из-за апелляционной жалобы кредитора. Ситуация на рынке топлива, моторного масла и меры поддержки предпринимателей недавно обсудили в Дербенте. Об этом сообщается пресс-служба администрации города. Я напомню, что Дербент обеспечен на 20 дней. Об этом сообщает мэрия Дербента. Параллельно предпринимаются все необходимые действия для закупки дополнительных объемов топлива на альтернативных площадках. Площадку под строительство быстровозводимой школы готовит селе Аделетарх Саюртовского района. Новый объект рассчитан на 362 ученических места. Полностью демонтировано и вывезено аварийное здание, проведены геологические изыскания, участок выровнен и подготов к строительству. Старая школа, как и жилые дома в Аделетаре, были затоплены после обильных дождей в конце марта и в начале апреля. Всего в республике из-за паводков и наводнений, я напомню, что пострадали 36 образовательных учреждений. Владимир Путин поддержал предложение «Единая Россия» о признании особого статуса учителей. Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь идет о новых мерах поддержки тем, кто посвятил воспитанию подрастающего поколения, отметил президент на съезде «Единой России». Группа из 100 школьников из Дагестана, проживающих в пострадавших от чрезвычайной ситуации регионах республики, посетила легендарный праздник выпускников «Алые паруса 2026» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Поездка состоялась по личной инициативе губернатора северной столицы. Я напомню, что прежде всего визит организовали в рамках масштабной программы поддержки детей из пострадавших дагестанских муниципалитетов. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в точном соответствии со сроками, установленным Конституцией и назначенным президентом. По его словам, внутриполитическая жизнь страны развивается по сценариям, которые Россия определяет самостоятельно. Я также напомню, что сенатор отметил, что подготовка к выборам идет в штатном режиме с участием всех сторон. Офисы на паузу, девелоперы снова переносят сроки ввода бизнес-центров. В 2026 году их доля может превысить 55%, что станет, кстати, рекордным за всю практику рынка. На этот тренд обращают внимание аналитики SV Group. Перенос сроков вывода новых офисов стал уже системным, отмечают собеседники Коммерсанта. Если до 2024 года уровень сдвигов составлял где-то 20-30%, сейчас он перевалил за половину. А все потому, что девелоперы изменили подход. Теперь они продают, а не сдают объекты в аренду. Дорогие деньги и стройматериалы сдерживают рынок. Новые площади простаивают, но не везде. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
11: Установить законодательный запрет на необоснованную критику строящихся проектов предложил владелец девелопера «Точно» Николай Амосов. Он назвал дискредитацией застройщиков и потребительским терроризмом раздувание мелочей. В ответ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что за последние несколько лет правительство сделало многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. И если застройщики не будут передавать объекты с качественным ремонтом, приемку им еще больше ужесточат. Сейчас покупатели все более пристально осматривают объект перед тем, как подписать акт приема-передачи, говорит руководитель департамента городской и загородной недвижимости НДВ Елена Мищенко.
12: Покупатель обращает внимание на ровность стен, полов, качество окон, отсутствие трещин, сколов, протечки, работоспособность инженерных систем, качество укладки плитки, напольных покрытий. Если черновая отделка, то геометрия помещения. Кто-то смотрит качество стяжек, приоритете окна.
11: При этом обзоры блогеров или чаты уже заселившихся соседей не так сильно влияют на выбор в массовом сегменте, продолжает Елена Мищенко.
12: Для большинства покупателей сегодня на первом месте, конечно, остаются три фактора. Это цена, локация и ежемесячный платеж с лета, ипотека. Отделка находится в числе важных критериев, но редко является решающей сама по себе. При этом в условиях высокой стоимости ремонта квартиры с готовой отделкой, конечно, стали значительно привлекательнее, чем несколько лет назад.
11: Доля лотов с отделкой от застройщиков сейчас составляет примерно 18%. Годом ранее таких квартир было в полтора раза больше. Застройщики начали отказываться от этой опции из-за удорожания стоимости ремонта и слишком высокого риска получить претензию. Девелоперы сегмента выше комфорт-класса имеют службы качества, которые проверяют каждую квартиру перед сдачей, отмечает директор по маркетингу и продукту Glorox Екатерина Ульянова.
13: Существуют и застройщики, которые не выполняют свои обязательства добросовестно. А бывают и случаи потребительского терроризма, когда незначительные замечания используются как инструмент получения несоразмерных компенсаций. Но я не считаю, что эту проблему нужно решать запретами или тем более введением ответственности за публикацию фото и видео с замечаний. Безусловно, потребитель имеет право рассказывать о своем опыте и в том случае, когда не может решить некую проблему самостоятельно, привлекать общественное мнение.
11: Давать дополнительное время на устранение недостатков покупатели не хотят. Тем более, что судебные споры с застройщиками длятся от 6 месяцев до года, говорит адвокат Анастасия Щепина.
14: Застройщики, пытаясь защитить свои деньги, не думают о том, что они несут вообще-то помимо экономической нагрузки и социальную нагрузку, они должны предоставлять качественное жилье. Они не дают его бесплатно. Они его дают по рыночным ценам, а люди практически некоторый раз в жизни только могут купить это жилье. И остаток жизни работают на эту ипотеку. Застройщик перестает просто думать о своем клиенте после того, как получает деньги со скроу-счета. Эти споры практически все выигрышные. Если это неустойка, один лишь факт нарушенного права и нарушенного срока достаточно для удовлетворения иска.
11: В прошлом году с задержкой сдали 35% построенного в России жилья, а суммарный долг девелоперов перед гражданами за это нарушение, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, уже превысил 100 миллиардов рублей.
10: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднения имеются. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас затруднения в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города, ну и, соответственно, на улице Дохадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу мелочей, также в обе направления небольшое затруднение. Я напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2GIS. Ну и, друзья, завтра здесь в программе «Утро» на Диалог-ФМ. У меня в гостях будет 102-я бригада военного оркестра Росгвардии по Республике Дагестан с дирижером Ильясом Бектимировым. Они расскажут, как получили Кубок России, наш все-таки военный оркестр. И все более подробно мы пообщаемся здесь в режиме интервью в программе «Утро» на Диалог-ФМ. Друзья, продолжаем «Утро» на Диалог-ФМ в студии Расим Загиров. И в Кизляре убрали рекламу с упоминанием многоженства после резонанса в социальных сетях. Владелец строительного магазина в Кизляре демонтировал баннер с провокационной рекламой, обыгрывающей преимущества многоженства. Итак, на плакате был изображен мужчина в каске в окружении четырех женщин с надписью «Четыре жены, восемь рук, самое время обновить дом». Реклама вызвала в Дагестане широкий общественный резонанс в соцсетях. Как сообщил РИА Новости начальник отдела экономики администрации города Кизляра Осман Алиев, владелец убрал баннер еще в пятницу. Я напомню, что Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России начало проверку по этому факту на предмет этичности вообще рекламного сообщения. Друзья, продолжаем. Более 3700 домов призваны поврежденными после ЧС в Дагестане. Я напомню, что об этом сообщил нам премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на еженедельном. Ну и после весенних паводков в Дагестане комиссии обследовали более 14 тысяч жилых помещений. Об этом премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов сообщил на... После весенних паводков в Дагестане комиссия обследовали 14 871 жилое помещение. Об этом премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС. В результате 11 тысяч домов призваны пригодными для проживания, а более 3 тысяч поврежденными. В том числе 2 тысячи домов нуждаются в капитальном ремонте. Кстати, по словам Минстроя Дагестана, продолжается прием заявления на выплаты за поврежденное или утраченное жилье. Я напомню, что сейчас эта работа ведется в Дербентском и в Хасаюртовских районах. Верховный суд в Дагестане вернул работу врачу, которого пытались сделать сантехником, друзья. Верховный суд Дагестана поставил точку в этом трудовом споре, признав законным решение о восстановлении на работу врача, которого трижды увольняли, в итоге предложили вакансия, как вы думаете, кого? Водителя либо сантехника. Об этом рассказали нам в пресс-службе Верховного суда Дагестана. История началась еще в мае 2024 года, когда мужчина устроился в приемный покой Дербентской больницы, а уже в июле он уволился по собственному желанию, но спустя полгода в декабре суд признал то увольнение незаконным и вернул его в штат. Однако работодатель не сдался. В день восстановления в отношении врача начали служебную проверку из-за отсутствующих документов об образовании. Через 10 дней его снова уволили, теперь уже за нарушение правил заключения трудового договора. Летом 2025 года врач опять обратился в суд и снова выиграл второе увольнение, признали его также незаконным. Его допустили к работе, но практически сразу же отстранили и уволили в третий раз. Это уже 31 октября 2025 года. Кстати, в этот день увольнения ему предложили должности сантехника или водителя. Медик от них отказался, суд позже указал, предлагать такие позиции специалисту с высшим медицинским образованием – это нарушение законодательства. А также работодатель своих обязанностей здесь не выполнил. Выяснилось также, что врач подавал заявление о переводе на должность врача-физиотерапевта, которая оставалась в учреждении вакантной. Эту просьбу администрация проигнорировала. Суд напомнил, что нарушение правил приема на работу не дает права увольнять человека. Сначала обязаны предложить все подходящие вакансии. В итоге суд первой инстанции восстановил врача в должности с 31 октября 2025 года, взыскал в его пользу средний заработок за все время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Кстати, Дербентскую больницу также обязали предоставить медику ежегодно оплачиваемый отпуск, а Верховный суд Дагестана поддержал это решение, и теперь оно вступило в законную силу. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Сильные ливни, которые прошли за эти выходные в июне, привели к разрушениям на дорогах двух районах республики. Кстати, в Табастранском районе на дороге Фат-Кавказ, Сертыч-Татиль обрушился мост через реку Рубас. Ливневые дожди 14-15 июня размыли фундамент и опоры сооружения. Кстати, движение на этом участке до сих пор закрыто, но организована временная переправа с водопропускными трубами. Для автомобилистов работает объезд протяженностью 9 километров по альтернативным маршрутам через Дербент и Хучне. Кстати, сложнее ситуация в Тляротинском районе. Там на дороге Тлярота-Камилух накануне река Джермут поднялась до критического уровня и размыла полотно дороги. Кстати, второй раз за этот месяц. Село Камилух, я напомню, что оказалось отрезано от сообщения с другими населенными пунктами. Дорожники работают на месте, задействованы экскаватор и бульдозер. Проезд к правобережной части села уже обеспечен. Организованный пеший переход на левый берег. Открытие движения по временной схеме запланировано на 29 июня. Я надеюсь, что мы там вещаем. И, слушатели, отпишитесь, пожалуйста, к нам, если, конечно, все уже у вас устранено. Итак, кроме того, я напомню, что в Дагестане закрыты 10 участков дорог, поврежденных во время мартовских и апрельских ливней 2026 года. По всем направлениям ведутся восстановительные работы. Кстати, в Дагестан-Автодоре предупредили водителей, из-за переувлажнения грунта в горных районах сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов. Автомобилистов просят быть предварительно осторожными. Продолжаем, друзья. Главное управление МЧС России по Дагестану предупредило штормовое предупреждение по всей республике. Именно сегодня, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер будет достигать до 25 метров в секунду. Я напомню, это сегодня предупреждает МЧС Дагестана. На реках прогнозируется подъем уровней воды, а в горных районах сход серии. Данные метеонаблюдений энтузиастов выглядят еще более зловеще, кстати. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть предельно осторожными, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а в горах отказаться от походов до улучшения погоды. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Известная певица, моя землячка, заслуженная артистка России Жасмин, она же Сара Шор, вообще Сара Монахимова была, в Махачкале вручила ключи от нового жилья 15 семьям, чьи дома пострадали во время наводнения весеннего. В своем телеграм-канале певица рассказала, что совсем скоро 8 семей могут переехать в новые квартиры, а для 7 семей из поселка Мамедкала Дербентского района уже начались строительство новых домов. «Мы очень надеемся завершить все работы к 1 сентябрю», — написала певица. Я напомню, что еще 26 июня глава Дагестана Федор Щукин сообщил, что Жасмин, которая является уроженкой нашего Дербента, вместе с мужем ранее направили на помощь еще 250 миллионов, и сейчас этот объем поддержки увеличился аж на такую сумму. В общем, 500 000 000 рублей, получается, наша землячка Жасмин подарила Дагестану. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Автомобилисты Махачкалы и служба судебных приставов. Ну и администрация Махачкалы и служба судебных приставов демонтировали незаконные некапитальные торговые объекты на улице Каркмасова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В ходе судебного разбирательства были выявлены грубые нарушения архитектурных норм и критическое несоблюдение противопожарных расстояний, которые создают угрозу безопасности. Кстати, общая площадь снесенных самостроев составила около 250 квадратных метров. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Полицейские Каспийска за час нашли и задержали за эти выходные 34-летнего жителя Ленинкента, который набросился на подростка на пляже Лагуна в Каспийске. Причиной агрессии стала кукуруза. Мальчик продавал початки намного дешевле, чем мать задержанного. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева. В отделе мужчина не стал отрицать очевидного и сразу признался. Он объяснил, на этом пляже кукурузой торгует его мама, и вдвоем они решили, что подросток создает им конкуренцию. Сначала школьника вежливо попросили уйти, а когда он отказался, взрослый силой прогнал ребенка с пляжа. История, я напомню, что получила за эти выходные широкую огласку после того, как отдыхающие рассказали в своей палатке, мужчина выставлял ценник за кукурузу в 150 рублей за початок, тогда как мальчик предлагал более крупные початки кукурузы за 100 рублей. Именно разница в цене и размере товара, по мнению очевидцев, стала поводом для нападения. Случившего вызвало волну возмущения у местных жителей Дагестана, а также гостей Каспийска. Многие посчитали, что взрослый мужчина должен был решать вопрос иначе, а не выгонять ребенка с пляжа кулаками. Сейчас я напомню, что МВД по собранным материалам принимает решение о наказании. Кстати, в одном паблике уже указали о том, что за хулиганство. Яичница и бифштекс на подоконнике, купание в сене и запрет на распитие алкоголя. Европейцы продолжают изнывать от жары. Самые высокие температуры пришлись на эту неделю. Июньские рекорды побиты во Франции, Великобритании, Швейцарии, а также в других странах. Где днем столбики, кстати, термометра держался у отметок аж 40 градусов. Растет, кстати, и смертность от этого. За две недели от тепловых ударов и в результате утопления погибли сотни человек. Об этом сообщают СМИ. Кстати, на этом фоне европейские власти вводят меры защиты населения. А сами граждане ждут, когда отхлынут волны смертоносной жары. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
15: Середина июня в Европе невыносимое пекло. В среду в Париже температура приближалась к 41 градусу Цельсия. Накануне чуть похолодало, до 40. Как напоминает Рейтер, Франция уже знакома последствия такого зноя. 20 лет назад экстремальная жара привела к 15 тысячам трагичных случаев. По данным властей, этим летом пытались охладиться в водоемах и утонули по меньшей мере 48 человек. Двое детей погибли в запертой машине. В Минздраве зафиксировали за сутки в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. С пятницы парижанам будет запрещено распивать алкоголь в общественных местах. Полиции отметили, что спиртные напитки и палящее солнце – вещи несовместимые. Причем многие граждане пытаются применить меры самопомощи. В соцсетях распространяется видео, как французы спят в ванной, купаются в сене и спасаются юмором. Жарят бифштекс и яичницу прямо на подоконнике. Великобритания обновила температурные максимумы накануне – 36,5 градусов Цельсия. Как передает Guardian, более 1000 школ по всей стране сократили учебный день или вовсе закрылись. Некоторые педагоги даже теряли сознание в классах из-за жары. Во многих помещениях нет кондиционеров, и учителя спасаются как могут. Заклеивают окна аварийными теплоотражающими одеялами, включают вентиляторы, раздают детям пакеты со льдом и мороженое. Проблема в том, что многие британские учебные заведения возводились для совсем другого климата, обращают внимание журналисты. В Германии отменяют спортивные мероприятия. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кёльн, власти публикуют карты климатических убежищ, где можно переждать жару. Библиотеки, музеи, церкви, общественные здания с кондиционерами и тенистые парки с питьевыми фонтанчиками. Это часть городских планов защиты от жары, пишет Tagesschau. Euronews публикует прогнозы синоптиков. Палящая жара ожидается в выходные в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и других странах. Агентство обращает внимание, что рекордное тепло бьет не только по здоровью, но и по экономике. Родители вынуждены брать отгулы из-за закрытия школ. Работники на открытом воздухе теряют свой заработок. А из-за высокого спроса на кондиционеры цены на электроэнергию достигли рекордных значений. Например, в Бельгии в отдельные периоды расценки превышали 1000 евро за мегаватт-час. Похожие значения в Нидерландах, Германии и Дании.
10: 29 июня на календаре вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в исторических моментах человечества. В 1613 году в Лондоне сгорел театр «Глобус», который связан с именем Шекспира. История тогда показала, иногда спектакль заканчивается слишком драматично, даже без финальной сцены. В 1880 году Франция официально присоединила Таити. Так мир узнал, что география иногда меняется быстрее, чем расписание автобусов. Что вы там таите, да? Помните, как про попугай Кеша там кричал? Таите, таите! Нас и здесь неплохо кормят. В 1913 году началась Вторая Балканская война, и снова человечество подтвердило, что спорить можно не только в комментариях. В 1956 году Элвис Пресли впервые выступил на телевидении, и часть зрителей поняла, что переключить канал – это тоже форма защиты психики. В 1995 году американский шаттл «Атлантис» пристыковался к станции «Мир» нашей советской. Международное сотрудничество вышло тогда на новый уровень, даже в космосе поняли, что вместе вот дружить проще. В 2007 году вышел первый iPhone в продажу в этот период, друзья. С этого момента люди перестали запоминать номера телефонов и начали забывать вообще все, кроме пароля от Wi-Fi. А еще 29 июня в мире отмечается День тропиков. И это отличный повод напомнить, где бы вы ни были, в жаре, в пробке или на работе, вы уже почти в отпуске. Морально. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Вообще, 29 июня в истории показывает, как насыщенный день оказался. Пожар, войны, космос, технологии. В общем, как мы любим, друзья. От хаоса до прогресса. Все это в один день.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
8: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов подвел итоги рабочей поездки в Минск, где делегация Дагестана приняла участие в 4-м заседании двусторонней комиссии, 8-м форуме регионов Белоруссии в России. Кстати, по словам руководителя ведомства, достигнутое соглашение выводит экономическое отношение двух республик на качественно новый уровень. Рамазанов также сообщил о достижении договоренности о выводе продукции АПК Дагестана на белорусский рынок. В частности, в Беларусь начнутся поставки знаменитых соков кикуни, а также текстильной продукции фабрики первичной переработки шерсти Пош. Кстати, добавлю от себя, насколько я знаю, кикуни завод сейчас начинает в очень скором времени, не знаю, открою такую маленькую тайну, выпускать колу, выпускать газировку с апельсином, слаймом. В общем, всеми нами любимые вкусы, молодые вкусы, они также будут изготавливаться под брендом «Сделано в Дагестане». Поэтому заводу «Кикуни» могу пожелать удачи, вы на правильном пути. Ну а дагестанцам, наверное, уже в эту жару, знаете, вот «Кикуни» точно, наверное, уже каждому холодильник должен с дополнительной полочкой делать, потому что, насколько знаю, завод «Кикуни» не только соки и нектары производит, он и тушенку делает, он изготавливает, он и уксусы, очень вкусные, натуральные, между прочим, а также урбеч, наш дагестанский, консервы. В общем, завод «Кикуни» на самом деле охватывает сейчас практически все. Поэтому, уважаемые дагестанцы, отдельная полка в холодильнике, наверное, под брендом «Кикуни» должна быть уже у каждого. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан пресекло нарушение прав потребителей в одном из заведений общественного питания столицы Дагестана. Поводом для проверки стала жалоба гражданина на ресторан «Метика». Это в Махачкале по проспекту Насрудинова. Как сообщили пресс-службе ведомства, потребитель

0: Кстати, в настоящее время индивидуальный предприниматель уже на сегодняшнее утро, как гласит сайт ФСП, полностью оплатил штраф. Руководство заведения обязало устранить выявленные нарушения. Меню будет изменено, а система скидок пересмотрена таким образом, чтобы не ущемлять права потребителей, выбирающие безналичный расчет. С одной стороны, они глупенькие, а с другой стороны, растут гораздо быстрее. Я цитирую сейчас Александра Бастрыкина. Он настаивает на снижение возраста привлечения подростков к уголовной ответственности до 12 лет. Я напомню, что сейчас уголовная ответственность наступает с 14 лет. Руководитель Следственного комитета России подверг критике нынешнюю систему школьного воспитания, предложил возродить октябрят, пионерию и комсомол. Выступление главы Следственного комитета несколько раз прерывалось аплодисментами зала. Кстати, политический обозреватель Дмитрий Дризе сомневается в эффективности методов из прошлого. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе из «Комсомола».
1: Выступление Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, сокращенно ПМЮФ, нередко выходят яркими и блещут красивыми фразами, а также изобилуют критикой в адрес различных министерств, ведомств. Нынешнее мероприятие исключением не стало. Глава Следственного комитета РФ выступил с резонансной лекцией о подростковой преступности. Обращаясь к представителям Минобразования, Минпросвещения и Росмолодежи, Александр Иванович заявил буквально следующее: «Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет». Конец цитаты. Нынешняя патриотическая воспитательная система никуда не годится. Это сплошь отписки и показуха. Движение первых никто не знает. И так далее, и тому подобное. Нужно возвращаться в СССР, к пионерам, октябрятам и комсомолу. Главный следователь страны процитировал строки из знаменитой советской песни «И вновь продолжается бой», а также продекламировал стихотворение собственного сочинения «Хочу обратно в Союз». Все это было встречено продолжительными аплодисментами зала. А теперь серьезно. Собственно, к чему все это? Преступность среди несовершеннолетних действительно растет, и Бастрыкин привел соответствующие цифры. И что главное, она становится более жесткой и даже жестокой. Учащаются нападения на школы и приготовление к ним. Есть такая проблема, как травля учеников. Нынче это называется мобинг, что нередко замалчивается администрацией учебных заведений. Следственный комитет предлагает снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в России до 12 лет. Сейчас подростки привлекаются с 16 лет, при тяжких преступлениях с 14. Александр Иванович абсолютно прав. Проблема есть, и решать ее нельзя только карательными методами. Относительно того, что в советские годы было лучше, вопрос спорный. Просто технический прогресс существенно расширил возможности, в том числе и для преступности. Проблема как раз в том, что бороться с этим злом продолжают теми самыми старыми советскими методами. Изменились лишь названия, но суть осталась та же. Мышление нужно менять, перевести его на уровень будущего, а не прошлого. Тогда и решение, глядишь, найдется. А пионерия, комсомол, октябрята – это все, конечно, хорошо. Но травля учеников была и тогда. Не было, правда, интернета, но агрессия выплескивалась на улице. Если сейчас отменить интернет, вся история может повториться. И неизвестно, будет ли от этого лучше. Предложенные Бастрыкиным уроки мужества также не помешают. Главное, чтобы они не пали жертвой бюрократического и формального подхода.
0: Ну и, друзья, давайте заглянем, что творится на дорожной карте в Махачкале, где у нас затруднения имеются. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас затруднения в районе кольца Кавказ, это в сторону улицы Хаджи Булача, в сторону проспекта Петра Первого и по проспекту Насрудинова в сторону также кольца Кавказ. Небольшое затруднение на улице Гусаева, это рядом с площадью нашего города, ну и, соответственно, на улице Дахадаева от Кумыкского театра, от улицы Буйнакского в сторону центра площади также стоит небольшое движение. Пробки сейчас наблюдаются на кольце Атака в сторону моста Тысячу мелочей. Также в обе направления небольшое затруднение. Я напомню, что данные предоставлены аналитическим центром 2GIS.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: Ассоциация «Дактоплива» получает множество жалоб от

0: жителей республики из-за высоких цен на топливо и существенной разницы в стоимости на разных АЗС. Отмечается, что на некоторых станциях цена 95-го бензина достигает 140 рублей за литр. В ассоциации подчеркнули, что не занимаются госрегулированием цен на топливо и не устанавливают стоимость нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Одно из кафе в Махачкале оштрафовали за предоставление скидки при оплате наличными. В заведении были разные цены на блюда в зависимости от способа расчета. При оплате наличными клиенты получали скидку в 10%. Роспотребнадзор посчитал такие действия нарушением закона. За это заведение было оштрафовано на 15 тысяч рублей. Предприниматель уплатил штраф. Россияне в мае начали массово выводить деньги из банков. Отток средств достиг рекордных 550 миллиардов рублей, об этом пишет «Коммерсант». Эксперты полагают, что вкладчики теряют интерес к депозитам из-за более быстрого снижения ставок по ним по сравнению с ключевой ставкой Центробанка. Кроме того, постоянные перебои с интернетом побуждают граждан хранить деньги в наличных. В России начали блокировать счета и вклады иностранцев из недружественных стран в соответствии с новым указом президента. Об этом сообщили клиенты Сбера, Т-банка, ВТБ и Альфа-банка. Под ограничения попали обладатели визы талантов, люди, заявившие о своей приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, а также этнические русские, переселяющиеся в Россию из недружественных государств. Власти Евросоюза должны повременить с введением запрета на импорт российского газа, так считает руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес. Как пишет Financial Times, Хименес утверждает, что при сокращении закупок российских энергоносителей ЕС может стать зависимым от Соединенных Штатов. Дагестанская сборная по женской борьбе успешно выступила на чемпионате России, прошедшем в Казани. В общей сложности спортсменки завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Золотые награды получили Елизавета Смирнова, Екатерина Вербина, Анастасия Яндушкина и Ксения Буракова. Серебро взяла Наталья Прокопьева. Бронзовыми призерами стали Элеонора Усеинова и Вусала Парфианович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира первыми в 1/8 финала вышли футболисты Канады, которые никогда до этого не добирались до плей-офф. Канадцы сыграли со сборной ЮАР и со счетом 1-0 выиграли. Лидер общего зачета Формулы-1 итальянский вундеркинд 19-летний Кими Антонелли на Гран-при Австрии был только третьим, а выиграл гонку британец Джордж Рассел. Вторым финишировал некогда всемогущий Макс Ферстаппен, и после этих результатов в общем зачете ситуация изменилась. Рассел теперь второй в табеле о рангах с отставанием 40 очков от Антонелли, а замыкает топ-3 общего зачета Льюис Хэмилтон. На соревнованиях в Риме по плаванию побит еще один мировой рекорд. Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира американка Гретчен Уолш 50 метров вольным стилем преодолела за 23,55 секунды. Она улучшила достижение на 4 сотых. Прежний рекорд установила всего несколько дней назад тоже представительница США, тоже двукратная олимпийская чемпионка и тоже многократная чемпионка мира Кейт Дуглас. В понедельник стартует самый, наверное, ожидаемый турнир «Большого шлема» Уимблдон, и одна из интриг этих теннисных соревнований – выступление 44-летней Серены Уильямс, которая вернулась на корт. 30 июня она проведет стартовый матч в одиночном разряде против 20-летней австралийки Майи Джойнт, которая занимает 87-е место в рейтинге ВТА. Руководство Washington Capitals в ближайшее время проведет переговоры с Александром Овечкиным о возможном заключении нового контракта. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Прежний договор истекает уже 30 июня. Овечкину 40 лет. В прошлом регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. По общему количеству заброшенных шайб и в регулярке, и в плей-офф он занимает второе место. И чтобы побить рекорд Уэйна Грецки, ему не хватает 11 шайб. Российский 18-летний защитник Александр Карманов стал самым высоким игроком, выбранным на драфте НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Его рост 2 метра 16 сантиметров. В прошлом сезоне Карманов выступал за команду North Bay Battalion из хоккейной лиги Онтарио. В 20 матчах регулярного чемпионата он отдал 2 голевые передачи. На драфте Александр был выбран в 7-м раунде под общим 201-м номером Сан-Хосе Шаркс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположено на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 29 июня 1973 года в истории отечественной энергетики открылась новая глава. На Кольском полуострове запустили Кольскую атомную электростанцию. Первую в мире атомную электростанцию за Северным полярным кругом. Представьте, суровый край полярного дня и ночи, низкие температуры, сильные ветра, и посреди этого северного ландшафта возникает современное энергетическое сердце региона. Выбор места был не случайен. Бурный рост промышленности Кольского полуострова требовал надежного источника энергии, а гидроресурсы были практически исчерпаны. Строительство началось в конце 1960 года. Первый кубометр бетона уложили 18 мая 1969 года. А уже 29 июня 1973 первый энергоблок дал ток. Первый год станция выработала 1 миллиард киловатт-час электроэнергии. Темпы впечатляли. Кольская атомная электростанция стала настоящим полигоном для отечественной энергетики. Здесь впервые в мире отработали технологии безопасной эксплуатации в экстремальных условиях. Заполярье при низких температурах, сильных ветрах, в режиме полярного дня и полярной ночи. Станция не просто давала электричество, она создавала жизнь вокруг себя. Рядом вырос город энергетиков «Полярные зори», где сегодня живут более 17 тысяч человек. Кольская атомная электростанция стала градообразующим предприятием, центром притяжения специалистов и опорой для развития Мурманской области и Карелии. Сегодня она обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в этих регионах. За десятилетия работы станция прошла путь постоянного совершенствования. В 1990-2000-х годах провели масштабную реконструкцию первой очереди, продлив срок эксплуатации на 15 лет. В 1919 году завершили модернизацию энергоблоков в первой очереди. Это повысило уровень безопасности и продлило срок службы до 2033-2034 годов. Кольская атомная электростанция – это единственная в России станция, где дважды продлевали сроки эксплуатации двух энергоблоков. В 2019 году Кольскую атомную электростанцию признали лучшей в стране по культуре безопасности. Символичный итог почти полувекового пути. Этот проект больше, чем просто электростанция. Он стал доказательством, что человек способен обуздать атомную энергию даже в самых суровых условиях, превратив ее в надежный источник прогресса.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
4: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Завтра, 27 июня, в День молодежи России, в Махачкале, в сквере имени Сулеймана Стальского, в 16:00 пройдет круглый стол в рамках молодежного форума. Тема обсуждения – поддержка экспортеров, развитие молодежного предпринимательства, инструменты поддержки и экспортные возможности. Организатором мероприятия выступает Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан. С приветственным словом выступит начальник управления внешнеэкономических, межрегиональных и международных отношений Минэкономразвития региона Гаджи Гаджиев. На круглом столе будут рассмотрены вопросы инфраструктуры, поддержки предпринимательства в промышленности, ее основные меры и сервисы. В обсуждении примут участие представители Минпромторга Республики и Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Программа форума также включает обмен мнениями и кофе-брейк.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11 классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%, сказал министр. В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф до 300 рублей, заявил в беседе с газетой «Ру» руководитель Центра правопорядка в Москве юрист Александр Хаминский. «Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того, чтобы избежать привлечения к ответственности. При этом за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты», — сказал он. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Что касается этой недели, за какими отчетами будем следить? Завтра у нас статистика по темпам экономического роста британской экономики. В среду данные по ADP и куча выступлений глав мировых центральных банков. Тифа Маклема, которого возглавляет Банк Канады, Эндрю Бейли, Банк Англии. И особенно я хочу отметить выступление главы Федрезерва Уорша. Собственно, он уже наломал дров, возьмем все-таки в кавычки, наверное, эту фразу, но дал понять то, что его риторика будет, скорее всего, провоцировать очень интересные движения по курсу американского доллара. И пока позиция Уорша направлена на то, что американский регулятор должен в приоритетном порядке бороться с высокой инфляцией. И это как раз, как вы помните, две недели назад после заседания американского регулятора создал условия для укрепления позиции американского доллара. Также в среду выйдет еще отчет ISM в производственном секторе США, дополнительный индикатор состояния американской экономики. В четверг данные по инфляции в Швейцарии и, пожалуй, главный фундаментальный отчет недели Non-Farm Payrolls. Обычно статистику Non-Farm мы разбираем в пятницу, но сейчас из-за Дня независимости в США, из-за праздничного дня, публикация отчета смещена на сутки вперед. Поэтому уже в четверг, после релиза ADP в среду, разберем официальную статистику по рынку труда и поймем, правильно ли все-таки делать американский регулятор, признавая проблемы только с инфляцией и констатирую исключительный прогресс в данном секторе, в частности, в американском рынке труда. Индекс доллара, котировки 101.30. Какие факторы по-прежнему влияют на курс американского доллара? Геополитика, куда без нее, и монетарные факторы. Геополитика, несмотря на меморандум о взаимопонимании, несмотря даже на подписанное мирное соглашение, я думаю, вы со мной согласитесь, эту тему мы никак не можем отпустить, потому что фон, ну, крайне противоречивый. Непонятно дальше, как сложатся отношения между Ливаном и Израилем, Хизбаллой и, собственно, Израилем, потому что на прошлой неделе Израиль дал понять, что даже несмотря на давление со стороны США, не собираются покидать территорию Южного Ливана. Ормузский пролив вроде бы как открыт, но за последние 4 дня было очень много инцидентов, связанных с атаками на отдельно проходящие суда через этот пролив. Вроде бы как причастны к этому Исламская Республика, были ответные меры со стороны США. Я считаю, что здесь нужно называть вещи своими именами. Речь идет о такой периодической провокации и самой настоящей эскалации конфликта, который имел место быть. Ядерная сделка, соглашение, переговоры вроде как не ведутся, но опять же Трамп настаивает на том, что была информация и были обещания со стороны Тегерана о том, что они пустят на ядерные объекты сотрудников МАГАТЭ. Но эту информацию, как я много раз говорил на прошлой неделе, со ссылкой на множество источников официального Тегерана, эту информацию опровергли. Поэтому однозначно сказать, что все идет в соответствии с договоренностями, и конфликт находится в таком на ускоренном темпе деэскалации, я пока не могу. И, соответственно, делаю для себя вывод, что если, опять же, будут новости такого неоднозначного толка, то, скорее всего, это будет фактор поддержки для курса американского доллара. Монетарные факторы, политика американского регулятора. Здесь отдельная тема, мы останавливались на ней много раз. То, что сейчас релизы накоплены с прошлой недели, это идеальная поддержка для курса американского доллара. Сильный отчет по ВВП, статистика сильная по индексам активности промышленного сектора и сферы услуг, первичные заявки на пособие по безработице, это тоже отчет, который подтвердил действительно хорошее состояние данного сектора американской экономики, то есть рынка труда. И в целом это хорошая прелюдия перед публикацией релиза Non-Farm Payrolls. Индекс PCE, индекс цен расходов на личное потребление, рос до максимума с 2023 года с 3,3 до 3,4%. Но я практически уверен, что это еще не предельные значения. Поэтому, возвращая вас к риторике Уорша, которая ранее была направлена на приоритет в виде борьбы с инфляцией, соответственно, это будет основным посылом для американского регулятора на ближайшие месяцы уж точно. И, соответственно, на этом фоне можно будет отстраивать идею того, что ужесточение монетарной политики создаст такие же идеальные условия для роста американского доллара, что и раньше. Сейчас, кстати, по инструменту FedWatch Tool вероятность повышение ключевой процентной ставки до конца этого года составляет 81%. Если данные по Non-Farm Payrolls, которые мы ожидаем в четверг, не разочаруют, а я думаю, что статистика будет хорошей, то, соответственно, шансы на повышение ставки станут повыше. Золото 4065 долларов за тройскую унцию. Я пока не открывал повторно новых позиций. Считаю, что лучше сейчас точно подождать, посмотреть за реакцией рынка драгоценных металлов на предстоящий релиз Non-Farm Payrolls, на то, что произойдет после этого с долговым рынком, с доходностями краткосрочных и долгосрочных облигаций, и только после этого действовать. Но с большой долей вероятности, так просто забегая вперед, скажу, что если будет повторная активность с моей стороны торговая, то я думаю, что поставлю снова на снижение рынка драгоценных металлов и повторный уход золота ниже 4000 долларов за тройскую унцию. Фунт против доллара 1.32. Текущие котировки. Очень жду выступления Бейли в среду, потому что хочется понять и получить еще один сигнал от руководства британского регулятора, что Банк Англии не намерен в ближайшее время повышать ключевую процентную ставку. Статистика слабая, политический кризис, мы его проговаривали. Но вот касательно политического кризиса, эту тему, скорее всего, нам уже придется оставить до середины июля, потому что не думаю, что что-то будет интересное. Произойдет смена власти, когда будут презентованы уже обновленные бюджетные проекты, и политика по госфинансам, заимствованию госсектора. Вот это уже будут детали, которые смогут помочь нам разобраться в курсе Бернхэма. Но в целом, напомню, что исторически так сложилось, не может смена власти произойти без увеличения госрасходов на первом этапе. Я вижу в этом очень большой риск для британской валюты, и, соответственно, до сих пор уверен в том, что пара фунт-доллар доберется до отметки 1.30. Доллар-канадец 1.4185. Завтра, точнее в среду, помимо выступления, как вы помните, Бейли, Ворша, нас ждет еще выступление Тифа Маклима. Здесь, опять же, с моей стороны акцент на то, что Банк Канады не просто так решил не менять ключевую процентную ставку, обозначив для себя ключевым приоритетом стимулирование экономического роста. И на этой неделе во вторник выйдет еще апрельский отчет по ВВП. Я считаю, что если этот релиз подтвердит замедление темпов роста канадской экономики находится в рецессии уже второй квартал подряд. Соответственно, это создаст условия для еще большего ослабления канадского доллара и позволит паре доллар-канадец прорваться выше уровня 1.42. Доллар-иена 161.80. Особый акцент я делаю на эту валютную пару, потому что считаю, что есть вероятность валютных интервенций до конца текущей пятидневки. На мой взгляд, тот разговор, который состоялся между Такаити и Бессентом, то есть между министерствами финансов Японии и США на прошлой неделе, он как раз был направлен на обсуждение условий возможных валютных вмешательств совместного характера. И, скорее всего, была определена такая стратегия. Сначала выйдет отчет по Non-Farm Payrolls. Потенциально, если данные не превзойдут ожидания аналитиков и станут больше разочаровывающими, это может усилить давление на курс американского доллара и логичным образом создать условия для отката пары доллара-японская иена. Но если этот сценарий не реализуется, я, честно говоря, не верю в то, что данные по Non-Farm Payrolls могут сильно разочаровать. Тогда можно будет сделать акцент на низкую ликвидность перед Днем независимости в США и на то, что как раз в условиях низкой ликвидности, как правило, и проводятся валютные интервенции. Поэтому я считаю, что завтра в среду можно будет рискнуть и открыть под вот эти возможные интервенции шартовую сделку. Я, собственно, так и поступлю. Если, друзья, вам интересно поучаствовать в этом рискованном предприятии, можете, соответственно, тоже проявить торговую активность. Что касается рынка нефти, 73 доллара за баррель по Бренту. Негативный фактор, помимо того, что открытие Армузского пролива привело к увеличению глобального предложения, еще то, что Ирак может выйти из состава ОПЕК. Это не просто так. Ирак столкнулся с катастрофическими экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. Очень сильное давление на экономику из-за того, что, по сути, экспорт был остановлен полностью. А это важнейшая статья поступление ликвидности в иракскую экономику. Соответственно, сейчас Ирак принял решение, что нужно существенно увеличивать поставки углеводородов, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но при текущих квотах это невозможно. Поэтому если ОПЕК не пойдет навстречу, то Ирак выйдет из этой организации, скорее всего, без Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака. Вообще ОПЕК перестанет существовать, потому что, ну, в целом уже не сможет стабилизировать рынок теми ресурсами и возможностями региональными, которые будут. И, на мой взгляд, вот эта потеря глобальной дисциплины может стать еще одним серьезным негативным фактором для всех котировок черного золота. Поэтому в целом при текущем фундаменте есть высокая вероятность того, что бренды WTI пойдут на новые минимумы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
4: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Поговорим о самоуважении. Чего делает или не делает уважающий себя человек? Когда мы говорим об уважении, то надо понимать, что человек – это поступок. Это не внешность, это не слова, которые он говорит. Это даже не титулы и звания. Это поступок. Во-первых, уважение возникает у нас, когда другой человек поступает так, как мы считаем нужно поступать, когда он проявляет то, что для нас ценно и важно. Соответственно, когда мы сами себя так ведем, то это вызывает у нас самоуважение. Давайте подумаем, какие же признаки человека, который уважает себя. Первое. Уважающий себя человек ценит свое время и время других. Он не позволяет себе неэффективно использовать время и не позволяет себе игнорировать то, что другие люди ценят время. Такой человек старается не опаздывать, такой человек живет по графику, не позволяет себе лениться. Второе. Уважающий себя человек не может игнорировать свой комфорт, свое здоровье, а также комфорт и здоровье окружающих. Уважающий себя человек никогда не позволит закурить, не спросив разрешения, или курить в присутствии других людей, или наносить вред здоровью других людей. Ценит свой комфорт, но при этом уважает комфорт окружающих. Такой человек никогда не позволит, чтобы его телефон зазвонил во время какого-то массового мероприятия, во время совещания. Такой человек не позволит себе взять телефон в руки, когда к тебе пришел человек. Этот человек потратил время, приехал к тебе. А тот, кто звонит, всего лишь набрал 9 цифр. Третье. Уважающий себя человек не может игнорировать свое собственное счастье и не задумываться о комфорте и счастье других людей. Каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Бог создал каждого из нас, чтобы мы использовали весь окружающий мир для того, чтобы выстроить свой собственный путь к своему собственному счастью. Уважающий себя человек, конечно же, это понимает. Следующее. Уважающий себя человек ценит свою свободу и свободу других людей. По Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Уважающий себя человек старается слышать себя, иметь свою собственную точку зрения, а не повторять чужие. Старается слышать, что ему подсказывает собственная интуиция, понимает, что нужно ему, и уважает, что другие люди тоже имеют право иметь собственную точку зрения и идти к собственному счастью. Уважающий себя человек, он очень толерантен. Вот эта демократичность, когда ты сам понимаешь, что имеешь право высказать свою точку зрения и предоставляешь другим право иметь свою точку зрения. К сожалению, эта демократичность, она формируется только если ребенок воспитан в демократичной среде и в демократичной семье, когда его слышали, когда у него было право сказать, что он думает. Уважающий себя человек никогда не завидует. Он не может позволить себе хотеть то, что ему не принадлежит. И это не проявление, это действительно внутреннее состояние. Было еще одно определение свободы, которое было сформулировано в рамках марксистско-ленинской философии. Я очень уважительно отношусь к этому определению. Свобода – это осознанная необходимость. Если я сам ассимилировал в себя какое-то ограничение, что что-то нельзя, то я не испытываю стресса от того, что мне это запретили. Я же сам решил так не делать. И вот когда человек сам решил так не делать, то он чувствует себя совершенно комфортно, даже в случае, если ему чего-то нельзя. Уважающий себя человек умеет признавать собственные ошибки, и как одно из проявлений этого, уважающего себя человека очень высокое чувство самоиронии. Вообще самоирония – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Он совершенно нормально относится к критике, и главным критиком себя всегда оказывается он сам. И при этом оказывается в выгодном положении, потому что если он сам критично к себе относится, то фактически он опережает тех, кто мог бы его критиковать. Интересно, если вышел человек на сцену, лектор, и он говорит: «Вы знаете, я немного волнуюсь, и, может быть, я буду запинаться, я часто выступаю, но я не самый опытный спикер», то вот это вступление придет к тому, что вся аудитория в течение всей лекции будет подмечать его удачи. А если человек вышел и сказал, что я самый лучший спикер в этой стране, то вся аудитория будет ловить его промахи. Как интересно, всего лишь одна фраза полностью меняет отношение к нему всей аудитории в течение всей лекции. Следующий. Уважающийся человек не боится изменений. Он толерантен к неопределенности. Это одно из самых важных качеств, которые сейчас нужно формировать у наших детей. Мир становится все более неопределенным. Если раньше по прошлому можно было предсказать будущее, то сейчас это невозможно. Нашим детям жить в мире абсолютной неопределенности, когда все больше будет черных лебедей, появляющихся событий,

0: упрекнуть тех людей, кто вокруг него, что они его глупее, или слабее, или беднее. Он самодостаточен, и поэтому ему не нужно унижать других для того, чтобы оказаться выше. И последний уважающий себя человек никогда не боится отличаться, никогда себя не сравнивает с другими людьми. Он самодостаточен, он знает себе цену, но при этом уважает других и понимает, что все разные, имеют право быть разными. Это опять о толерантности. Очень важно научиться уважать других людей. В каждом есть что-то, за что человека можно уважать. И, конечно же, очень важно соответствовать самому тем требованиям, которые предъявляют другим людям. С этого и начинается самоуважение.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент России Владимир Путин утвердил назначение Дениса Авдеева на пост прокурора Дагестана на 5-летний срок. Авдеев начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Ранее работал восточно-сибирским транспортным прокурором. Указ о его назначении опубликован на официальном правовом портале. Закрытие автозаправочных станций в Дагестане связано с исполнением судебных решений, вынесенных по требованию прокуратуры. Минэнерго Республики сообщает о том, что на объектах были обнаружены нарушения, представлявшие угрозу безопасности. В ведомстве подчеркнули, что запуск заправочных станций возможен только после полного устранения всех выявленных проблем. На перекрестке проспекта Омарова и улицы Дербенской в Каспийске будут обустроены новые пешеходные зоны. В РИО главы города Арсен Шерифов лично посетил место после обращений местных жителей. В результате было решено расширить

0: расширить тротуары и создать новые пешеходные пути для обеспечения большей безопасности. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, самые крупные нефтеперерабатывающие заводы в стране сейчас работают на максимальной мощности. Соединенные Штаты и Иран намерены продолжить технические обсуждения по всем аспектам меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Reuters. В минувшие выходные стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном о прекращении взаимных атак. Покупатель вправе потребовать возврата денег за испорченный арбуз, а при отравлении – компенсации затрат на лечение и возмещение морального вреда. Для подтверждения покупки некачественного товара достаточно чека, банковской выписки или показаний свидетеля. Об этом сообщил юрист Сергей Карпычев. По его словам, в первую очередь следует обратиться к продавцу с просьбой вернуть деньги или заменить продукт. Как правило, магазины стремятся решить такие вопросы мирным путем. Если продавец отказывается выполнить законные требования, то потребитель может подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд, заключил Карпычев. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». И у нас сегодня очень интересный собеседник. Я вам хочу представить. Это Гаджиев Гасандибиров, заместитель начальника отдела геодезии, картографии, землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки управления Росреестра по Республике Дагестан. Добрый день, Гаджиев.
7: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Гаджиев, вообще действительно, когда вот перечисляешь название вашего дела, первое, что бросается и что хотелось бы узнать, вообще геодезия и картография. Ну, гео это означает земля, да?
7: Изучаю землю.
6: Изучаю землю.
7: Это то геодезия.
6: Вы изучаете землю?
7: Да, естественно. Дело в том, что мы... У нас мы в своей работе используем картографический материал, геодезические пункты. У нас в функциях отдела заложено, что мы, значит, по этой линии работали. У нас есть геодезия, это значит изучение, ну, составление системы геодезических сетей.
6: Вот теперь подробнее. Геодезическая сеть.
7: Да.
6: То есть это точки координат?
7: Это координированные пункты, установленные на определенных территориях Российской, ну, Республики Дагестан, естественно, и Российской Федерации, и привязаны между собой пункты, ну, как пункты триангуляции они называются. И у этих координированных точек есть, значит, плоскостные координаты, есть высотные координаты. И, значит, это является подложкой для составления картографической основы.
6: Для составления карт, схем и так далее.
7: Да, тематические карты на основе этого всего делается. и так далее.
6: Ну, я, наверное, поясню нашим радиослушателям. То есть это, по сути, как? Вот если представить нашу республику, да, вот представьте карту нашей республики, да, вот очертаниями, то и вбейте в эту карту, наверное, такие маленькие гвоздички. Это типа а-ля геодезические пункты. Да. И соедините их между собой. По сути, вот каждый пункт, они привязаны к определенной точке координат. По звездам, да, они, получается,
7: нет,
6: ориентируются?
7: Нет, это они спутникам.
6: По спутнику? По они к спутнику?
7: Да.
6: GPS, они привязаны к спутникам?
7: GPS-спутникам и ГЛОНАСС-спутникам, и американские, наши и так далее, которые...
6: Подождите, идут. А как же спутники? Они же в основном все построены были в советское еще время.
7: В советское время были, сейчас есть факсы. Uh-huh. Фундаментальная геодезическая сеть, так называемая, самая первая, самая точная. Uh-huh. На них установлены приемники, GPS-приемники. Uh-huh. И со спутниками они связаны и получают первую информацию со спутника, эти факсы получают. На основе, ну, ранее они были, как вы говорите, действительно, это сейчас, с развитием этих технологий, она вот пошла вот в таком формате. Uh-huh. Ранее они действительно были наземными измерениями, значит, математическими способами снять, ну, вычисленные координаты по этим пунктам.
6: И плюс для уже геодезисты или, ну, даже те же архитекторы ориентировались именно вот на эти
7: естественно,
6: столбики.
7: Естественно, они еще до советской власти, еще при Николае, с тех времен, еще когда картография появилась, uh-huh. уже... непосредственно к чему-то надо было привязаться.
6: Это конец 19 века, да?
7: Да, ну это имеется в виду любые строения, объекты недвижимости, земля, все, что есть, постройки городов и так далее, это все привязано к этим пунктам.
6: А сколько в Дагестане у нас пунктов ГГС?
7: 1258 пунктов на сегодняшний день в государственной геодезической сети.
6: И все они живы-здоровы?
7: Нет, все они не живы-здоровы. Вот мы сейчас проводим работу по обследованию этих пунктов. Есть пункты, которые, значит, уже утеряны.
6: Угу. Вот что значит утеряны? Получается, ну вот я просто почему вот задаю этот вопрос, потому что каждый геодезический пункт, получается, да, вот тут что он из себя представляет, чтобы люди знали?
7: Это значит... определенной структурой, значит, или бетонная, или железная вот тумба, которая окопана в землю, и над ним устанавливается треножка, uh-huh. или же четыреножка, ну, пирамида, так называемая, uh-huh. высотой где-то 4,5-6,5 метра в пределах вот такой. Могут быть каменные туры, которые устанавливаются
6: такой
7: тоже.
6: Столбик. Uh-huh.
7: Да, да, вот таким. И вот в землю закопаны, у нее есть свои центры, марки, uh-huh. так называемые, с номерными марками, которые имеют центр. Основной вот, uh-huh. носитель координат. Это верхняя пирамида, он в основном для ориентира, чтобы знали, где он находится, и чтобы uh-huh. раньше, значит, этот, инструментами, когда механическими инструментами работали, uh-huh. их надо было видеть с одной точки в другую. И в республике, и вообще в России, ну, вообще, когда устанавливают эти треопункты, их устанавливают на вершинах гор, ну, в высотных местах, даже на равнине, чтобы не обязательно, тогда необходимо было видеть с одного пункта в другой пункт, обязательно видимость должна была быть, угу. чтобы они могли наблюдаться этими приборами.
6: А поэтому их так, и они достаточно много их устанавливали?
7: Да,
6: именно,
7: да, чтобы... они где-то в пределах 4, 5, 7, 8 километров друг от друга по всей республике и вообще по всей стране России они установлены.
6: Но они до сих пор востребованы все?
7: Они востребованы на основе вот нашей кадастровой дела, когда кадастровые инженеры проводят, обязательно в порядке к ним привязываются, берут координаты, начальные координаты, оттуда идут.
6: Ну вот смотрите, получается, человек, ну вот они находятся на земле, да, и учитывая, что они были установлены у нас, начиная там с 40-х годов в Дагестане началось, да, если не ошибаюсь.
7: Ну, 40-х, и, да, этот... И,
6: активная установка вот этих
7: 60-х,
6: вот
7: пунктов.
6: 60-е, 70-е, ну
7: да,
6: то есть она постепенно.
7: Годы, да.
6: А насколько высока вероятность того, что верхняя часть этого пункта сейчас нет, и люди могут просто даже не догадываться, что на их земле находится геодезический пункт?
7: Верхняя часть, имеется в виду пирамиды.
6: Ну, стоит столбик, пирамида,
7: их
6: да.
7: Фактически 90% утеряны.
6: То есть верхней части
7: практически нету.
6: В Дагестане?
7: В Дагестане. Ну, это, мне кажется, в 90-е годы, как нам говорили, мы, когда на поле бываем, разговариваем с сельчанами, людьми, где, чабанами, где кого находим, они говорят, А, говорит, какая-то компания там железяку собирали, вырезали, унесли.
6: А, они же металлические.
7: Да, да, металлические, вот так, на металлом тоже вынесли. Некоторые чабаны себе шалаши делали, это мы их, конечно,

0: На месте поставили и заставили их убрать, это все.
1: Ну, а смысл пункт это не вернет? В смысле шалаши?
0: Ну, они себе вот это сами от солнца, от чего-то прикрыться. Они же в больших местах, ну, в высоких местах расположены тоже. И поэтому там, когда видим, смотрим сверху, ну, хорошо видны эти бараны тоже. Это особенно вот в Ногайских степях, в Тарумовском районе, в Кизлярских степях. Основном там. А в горных территориях там, конечно, там чуть-чуть более хорошо сохранились они тоже.
1: Потому что труднодоступные места.
0: Ну да. Во-первых, труднодоступные. Во-вторых, леси массивы, там приходится подниматься. Это, ну, работа тяжелая, правда, абсолютно.
1: Ну, подождите, вот, но получается, у нас же эти пункты могут находиться и на участках, учитывая, что в 90-е годы у нас достаточно много было самозахватов, да, то есть, и вот, ну, которые сейчас уже многие там узаконили или что-то. И получается, у человека на территории мог находиться вполне вот этот геодезический пункт. Ну, это вот как сейчас быть, вот что ему можно делать, что нельзя.
0: Не, если мы находим, мы такие пункты есть, и в городе, даже в Дербенте, вот недавно мы были в Дербенте, и там нашли во дворе у одной женщины дом, и во дворе это пункт. Мы объяснили, что это такое, чтобы она не трогала, и чтобы она была действенной, чтобы она туда должна пускать людей, которые непосредственно геодезической деятельностью занимаются, или же кадастровой деятельностью занимаются, и чтобы сохранность она не удержала. Она говорит, хорошо, она стоит и стоит, говорит, я мне участок дали, я дом построил, она вот сзади, говорит, она привела нас, показала нам, и все.
1: То есть, а он не поврежденный?
0: Он не поврежденный, ничего. Вот такой столбик стоит там, металлический этот...
1: Бетонный столб с металлической...
0: Они разные здесь. Это был пункт, который, ну, как труба, короче говоря, вот над, сверху, который имеет свою марку, и труба там, она выскакивала, она так, ну...
1: То есть, видно было достаточно хорошо?
0: Да, хорошо видно, и такое это самое стоит... Ну, другая есть момент, другие где-то видали над этим пунктом, некоторые дома построили.
1: Прямо над пунктом?
0: Над пунктом. Уже ты с ней ничего не сделаешь, это уже утраченный пункт. Или они, ты же не посмотришь там уже дальше, она есть там или нет ее, или выкинули.
1: Такие, ну, то есть, да,
0: но мы же, дело в том, что 1358 пунктов, за каждым пунктом человека не поставишь, во-первых, охранять, да, это надзор за нами тоже есть. Если вдруг мы узнаем, если что-то она портит, кто-то портит, мы ее, естественно,
1: намеренно,
0: фиксируем, да? Да, фиксируем, наказываем. И были у нас наказания тоже, это правда, последние 2-3 года нет. Ранее мы уже 3-4 человека наказали, были наложены штрафы от 50 до 200 тысяч рублей, такие штрафы тоже были наложены.
1: А вот что является, когда люди, получается, ну вот купили участок или как, или зная, что это геодезический пункт, они, вот как вообще доказать, что он действительно вот, ну, не случайно его уничтожил? Или...
0: Дело в том, что раньше еще при советской власти они отдавались под охрану. Акт сохранности, так называемый, был.
1: То есть эти земли, на которых были пункты, они не давались частную собственность никак?
0: Да. А это, ну, земля же была при советской власти была государственная земля. Вся, даже под нашими домами земля была государственная. Да. Поэтому эти пункты давались под охрану администрациям района и так далее, тогда как они назывались. Вот. И поэтому после того, как уже строй поменялся после 90-х годов, вот, и вот пошла, строй поменялся, и вот сейчас, чтобы узнать, на эти пункты устанавливаем охранные зоны. На все пункты мы на сегодняшний день 100%, которые сохранились, которые мы находим, мы устанавливаем охранные зоны.
1: И предупреждаете, получается,
0: естественно, и предупреждаем, и в принципе егерин, когда они получают выписку, они там видят уже ограничения, обременения этого участка, определенная вот территория 16 квадратных метров, 4 на 4, есть охранная зона этого пункта, и что на этой территории находится такой-то пункт.
1: То есть, получается, человек, по сути, может быть, купить видеть участок,
0: да,
1: и не знать, что вот, а потом ему просто объявляют, что у него охранная зона, и половина участка не подлежит, вообще его трогать нельзя, да?
0: Ну да, ну 16, но это в основном внутри города таких участков, ну, имеется в виду пункту мало, с такими этими, они же у нас идут в основном
1: в
0: на полях,
1: местности,
0: в горах, где-то там, где меньше населения.

0: Внутри города, которые были, я вам скажу сейчас, процентов, наверное, 60-70 они утрачены. Потому что города строились,
1: да,
0: что Дербент, что Махачкала, что Хасаюрдми, вот ездили, смотрим. Ну, вместе этих пунктов уже стоят дома, уже стоят целые эти квартала.
1: То есть их уже не найти.
0: Уже с ними ничего не сделаешь.
1: А вот в Махачкале сколько пунктов ГГС сохранилось?
0: Если по территории, я вот просто просматривал, я где-то внутри территории и вокруг, где-то 15-16 пунктов.
1: 15-16 пунктов?
0: Да,
1: самой Махачкале?
0: Нет, дело в том, что пункты, они, это ГГС пункты. Есть еще опорная межевая сеть, это уже чуть меньше погрешность, у них больше, больше погрешность, но они на основе вот этих пунктов. Есть пункт сгущения, еще так называемый. И сгущивает, вот там другая сеть есть. Ну, есть много сетей. Я основно сегодня мы говорим
1: про ГГС, потому что она самая основная и самая точная.
0: Да, отсюда идет все, поэтому мы об этом сети говорим. В городе есть пункты, ну, сгущение есть, есть опорная межевая сеть, городская есть. Там они есть. Но основные, вот это 14-15, из них сохранившие, скорее всего, наверное, пунктов 5 будет.
1: 5,
0: больше нет.
1: 5
0: да,
1: пунктов.
0: Да, вот я, который знаю, вот в Тарках наверху 2 штуки есть. Здесь учхоз есть один. Есть вот этот факс-пункт с северной стороны города Махачкалы.
1: Ну, это большой, не так давно установленный.
0: Да, который я говорил с приемником, таким этим самым, вот, гидромедцентр, как он называется, контора, вот там внутри, она по этому земле их не находится он. И, а другие, в основном, которые находятся, вот как вы говорите, построили дома, делали что-то, и их нету, они утрачены уже внутри города, которые были несколько. Вот, еще один был, вот где гостиница Ленинград, недалеко аптека там есть. Вот там на здании этой аптеки, он вот так даже снизу смотришь, видно, вот так она согнулась, она поломанная, лежит там.
1: А, то есть он уже...
0: Он уже утраченный.
1: Считается утраченным.
0: Ну да, естественно. Она была наружу, и вот и она сломана, лежит вот так. Бок.
1: Но и без этих пунктов, вот если не будет этих пунктов, что осложнится?
0: Фактически невозможно строить города, невозможно строить линейные сооружения. Вообще недвижимое все, что есть на земле. И
1: что,
0: невозможно,
1: привязано?
0: В принципе, сделать границы участков, земельных участков, или же вообще предприятий.
1: Выставить границы?
0: Да, да, естественно. Не будет кадастра, не будет геодезии, картографии. Ну, без них, в принципе, то ничего не будет.
1: Будет хаотичная застройка.
0: Она у нас как-то...
1: Я просто произнесла фразу «хаотичная застройка», и у меня образ Махачкалы перед глазами. По-другому не получается. То есть отсутствие у нас пунктов ГГС в Махачкале, потому что 5, по сути, это ни о чем, да?
0: Не, ну, это... Я не думаю, что от этого пункта зависит.
1: Я, конечно, тоже не спорю, да. Но вот причинно-следственная связь вырисовывается. Вот когда мы хотим сказать, кто виноват, можно сказать «отсутствие пунктов ГГС».
0: Да, вместо того, чтобы
1: винить кого-то другого. Итак, у нас реклама, прервемся ненадолго.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
12: Лето, жара, солнце.
13: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
12: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
14: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы вновь вернулись в эфир. Итак, у нас, напомню, что у нас в студии Гаджиев Гасанди Беров, заместитель начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Дагестан. До рекламы мы выяснили, кто виноват в хаотичной застройке Махачкалы. Пункты ГГС виноваты. Точнее, отсутствие. Да, звучит смешно. Но ведь по факту действительно пункты ГГС, они очень важны, потому что без них не было бы у нас, по сути, нормальной застройки. Да? Застройка была бы ну как...
0: В принципе, не было бы. Размещать как-то надо было города.
1: А вот в Махачкале их 5. Получается, это достаточно?
0: Это недостаточно, это мало. Я думаю, мы когда вот мы, отдел у нас проводит обследование этих пунктов, когда мы ее проводим, мы эту информацию отправляем в ППК Роскадастр. И даем свои рекомендации, чтобы восстановить, чтобы установить какие-то годы, тоже рекомендуем, правда, это когда они будут в плане включать.
1: То есть сам Росреестр не строит пункты ГГС?
0: Нет, нет, естественно, не строит.
1: Это какая-то государственная программа?
0: Это должна быть государственная, мы видели деньги. Это ППК Роскадастр в основном будет и строить, и восстанавливать. Да. И их структуры, это все, я так думаю, потихоньку начнут восстанавливать те, которые утеряны. Если даже там, где они были невозможны, их перенесут, где есть возможность. Ты же сама знаешь, мы с тобой ездили.
1: Да, мы съездили с вами.
0: Да, перенесенный пункт я вам показал. При строительстве дорог, значит, она попадала под дорогу, эти люди обратились, чтобы...
1: Они, застройщики дороги.
0: Да, застройщики обратились, чтобы мы их перенесли, мы им дали разрешение, дали возможность, объяснили, куда обратиться и кто это может лучше всего делать. И эти люди нам сделали, и мы с тобой видели, какой хороший пункт они создали
1: ну
0: для
1: да,
0: нас.
1: Ну да, это было очень даже основательно. А вообще такая ситуация же, она достаточно частая. Вот даже вы говорили, вот человек, который вот купил, ну вот участок, купил участок, и у него, я обнаружил, что у него на участке пункт ГГС, когда начал его регистрировать, да, то есть при регистрации уже выяснилось, что... И теперь получается... Ну, а у него планы, к примеру, да, там по застройке, либо там по освоению этого участка. Он может его перенести, попросить, обратиться?
0: Может. Может обратиться к нам, перенести, при этом он должен расходы на перенос это все оплатить.
1: Он сам это несет.
0: Обязательно. Это... Кто заинтересованное лицо, они обращаются, они платят за установление переноса этого пункта, при этом должны еще согласовать место, куда ее перенести, с администрацией города или села, где они
1: где
0: будут переноситься. Да. Это все работы должны быть сделаны и должны найти предприятие, которое непосредственно может эту работу делать. Не просто так, там кадастровый инженер это делать не может. Это должно быть лицензионное предприятие, которое имеет свою лицензию, которое может определенно вот эту работу делать.
1: Ну, которое, да, по сути, это, в принципе, нужно знать и астрономию, и математика, это все
0: ну, да,
1: должно,
0: там,
1: это, вот система этих, координат
0: вот
1: выстраивать.
0: Вот этих предприятиях, которые непосредственно это могут делать, это там специалисты даже подбирают все геодезисты или землестроители, которые непосредственно имеют образование в этом направлении. Поэтому... В таком формате ее можно перенести. Но при этом они должны обратиться в первую очередь к нам, потом найти предприятие, потом найти место, куда ее перенести, согласовать это место, куда перенести с администрацией. И таким форматом ее можно перенести. Если там мы дадим разрешение, и если там не будет иных моментов, которые могут не дать разрешение.
1: Ну вот если вот избежено, человек, покупая землю, вот вы говорите, что запись о наличии пункта ГГС, она вот с этого года, да, если не ошибаюсь?
0: Она должна... 17-19 года охранной зоны занесения.
1: 17-18, с 18 года, да, предположим?
0: Да, мы уже закончили, в 18 году мы фактически на все пункты охранной зоны занесли.
1: То есть они в ЕГРН при выписке он получит?
0: Да, он получит его, и у него есть обременение на этот участок с этим охранением. Дело в том, что внутри населенного пункта она может быть один где-то застрят, или же два. Ну, в городах тоже, ну, если так подумать. Основное же они находятся в открытых местах, в лесных массивах, где в высоких горях, там, ну, в этих даже...
1: Ну, я с вами вот ездила, да, мы с вами ездили в сторону Ногайского района. Нет, мы с вами...
0: Туда тоже не ездили.
1: Да.
0: Это
1: была очень тяжелая поездка. Я после этого больше с вами не ездила.
0: Да, это еще не такая тяжелая поездка. Это равнина, это дороги, это ровная местность. А когда мы едем в горные территории, там... В принципе, прекрасно смотреть, пейзаж хороший открывается, но на эти пейзажи подниматься приходится. На один пункт мы поднимались где-то, наверное, часа 4 туда только, по лесному массиву, и вот такой, ну, по лесу поднялись. Пока туда поднялись, мы и змею увидели, и когда оттуда разрешались, правда, были на машине уже внизу.
1: Всю
0: были.
1: Флору и фауну Дагестана
0: да,
1: изучили.
0: Да, там уже кабан побежал, вот такой огромный кабан. Хорошо, что лесу нас не встретили, мы ее. Такой тоже, ну...
1: Вы же ездили еще и на остров Чечень. Это же было вообще тоже интересно.
0: В Чечень ездили нам...
1: Я видела фотографии. Это было тоже...
0: Нет, туда не просто так же попасть тоже. Это же приграничная зона. Это мы получали разрешение у пограничников. Попросили у них это... Исаев Леонидович, заместитель наш, он побеспокоился, попросил их, чтобы еще нас отвезли туда.
1: На катерах, да?
0: Да, нашли нам рыбаки, которые туда едут. Нас они отвезли. А там этих резиновых сапогах туда добрались, до этого тюлени.
1: Вы еще, получается, с острова Чечень на остров Тюлень еще добирались.
0: Да, да. Мы на тот раз на Тюлени поехали, а сейчас Чечень, в принципе, можно по суше пройти.
1: А, уже же, да.
0: Там море уже ушло, и мы в этом году будем обследовать, там несколько пунктов у нас в Чечене есть. А мы в Тюлени туда ехали, почти час езды туда, ну, плит по
1: катере. На катере?
0: Да, да.
1: Час на катере?
0: Да, да, да, 50 километров где-то там.
1: Это поэтому... действительно сложновато. Вообще...
0: И там на месте, там же станция, метеостанция есть там, Тюлени острова. И там ребята были, там их, мы вместе с ними обошли все эти пункты. Там тоже существует, четыре утеряны тоже.
1: Утеряны они по какой причине? Время?
0: Ну, время, это природа, погода, погодные условия. Там тем более этот соленый воздух.
1: Коррозия.
0: Да, коррозия, она же сжигает это все, вот этот верхний марку, она уничтожает, может, спокойно.
1: Хотя марка, это вот у меня на работе лежит одна марка, которую во время поездки с вами я нашла. А вы мне ее тогда отдали, потому что марка была...
0: У нас в машине он был.
1: Уничтожен, да?
0: Да, да, да.
1: Да, она была полностью изъедена ржавчиной, я представляю, скорее такой кусок ржавчины. Но красивый кусок ржавчины.
0: Не, у нас был тоже интересный случай, это был Ногае, там в песках он должен был быть 2,5 метра высотой бетонный столб, он несколько уровней, несколько этих центров у него. И она, понимаешь, песок сдул ветром, и она сама стоит, как будто памятник. Она должна быть
1: 2,5 метра?
0: Да, она должна быть в земле там внизу, он имеет в виду песчаная территория. И вот ее сдуло, и у нас она вот как памятник стоит, профиль.
1: Столб такой,
0: и
1: да?
0: И ничего с ней не стало, она стоит,
1: живой
0: никто
1: там.
0: Не
1: говорит,
0: да, живой. Мы сверху ее сфотографировали, сбоку со всех сторон сфотографировали, скинули туда Пепекаровский кадастр, портал их.
1: У вас появился новый памятник на гайских сетях. Памятник ГГС. Ну, действительно, когда появляется в степи стела высотой 2,5 метра, это, конечно...
0: Это с задней стороны там еще песок был, а профиль полностью видно было, какой он бывает, вот пункт. Имеется в виду, который в земле. Ну, наружные-то треножки, это, наверное, каждый гражданин видит, когда едет по дороге где-то, или на поле. Они бывают некоторые, вот, сохранившиеся треножками 5-метровые, 4-метровые, 7-метровые, до 7-метровых, они достигают. Поэтому они есть, но такие тоже были моменты.
1: Ну, вообще, это, конечно, здорово, что вот несмотря на то, что вот, ну, любовь, скажем так, дагестанцев к земле и пренебрежение государственной собственностью, все равно позволю, ну, пункты ГГС, по сути, людьми разрушены были последние годы. У вас случаев, когда их именно намеренно разрушали?
0: Намеренно не сами пункты, даже не центры пунктов, а намеренно, мне кажется, вот как по разговорам, как мы, до нас информация доходила, когда мы разговаривали с людьми на местах, это вот наружные знаки, вот эти пирамиды были разрушены.
1: Металлические
0: пирамиды были снесены, срублены, ну, срезаны и так далее. Их не было.
1: Потому что, в принципе, подземная часть, она не видна, они могут и не догадываться.
0: Они, во-первых, многие не догадываются, во-вторых, им, в принципе,
1: подземная часть не нужна.
0: Не нужна. Им зачем бетонный стол оттуда выкапывать? Это не так просто.
1: И стройки это не мешает, если вдруг что-то строится, ну, там,
0: да,
1: рядом.
0: Или же там внутри они останутся. Если они трактором или чем-то там, какие-то земляные работы, что-то сделали, ну, не, знаете, я сейчас как раз вспомнил, очень много пунктов при проведении каналу, коллектору, земляных работ, карьерах. Вот там они уничтожены. Тоже многие пункты есть, которые есть разработаны. Например, Корей попал пункт. Там разрабатывают.
1: Уже... В Баба-Юртовском районе, по-моему, вот я с вами когда ездила, был вот там карьер песчаный.
0: Да.
1: Да-да. И вот там вот мы нашли с вами опрокинутый столб и уничтоженный вот этот вот пункт.
0: Да, в песках.
1: В песках.
0: Мы еще такой же в Дербенте мы нашли. Там тоже, здесь у нас Сулаки, с северной стороны Сулаки, там тоже один пункт был такой же в разработанном карьере. Там уже, ну, ее уже не было, уже мы даже ее не нашли. Просто-напросто был карьер, снятый 2-3 метра слоя, но там уже же ее не будет.
1: Да.
0: Это, ну, такие моменты тоже есть, конечно.
1: То есть, получается, у нас на сегодняшний день, можно сказать, что вот из там более 2000 пунктов ГГС в Дагестане.
0: Не, 1358, где-то 222 пункта утерянных на сегодняшний день есть. Полностью утерянных есть, да.
1: Это влияет как-то на состояние геодезической сети, на возможности ее?
0: Я не думаю, что она сегодня будет весь влиять, потому что кадастровые инженеры, когда какие-то работы делают, или же геодезическая, картографическая работа, когда делают, сейчас создана сеть дифференциальных геодезических станций, так называемые. Они привязаны к этим пунктам, которые существующие. И она действующая, это уже инженерное сооружение, в котором уже информационные системы, все есть. А этот кадастровые инженеры берут у них разрешение, на, чтобы могли использовать эти станции, вот эти так называемые, и они к ним привязываются.
1: То есть не к пунктам ГГС?
0: Не к пунктам ГГС. Ну, пункты ГГС, они привязываются, когда им нужно. Калибровка прибора называется. Ну, имеется в виду, точность прибора уточнить свою. Они к ним привязываются, а когда они знают, что вот прибор нормально у них работает, тогда на этой территории они уже берут координаты этих дистанций и туда привязывают свой этот GPS-приемники, и вот с ними они работают в основном.
1: То есть, по сути, несмотря на то, что там вот можно сказать, что государственная геодезическая сеть, это по факту, ну, скажем так, немного устаревшая на сегодняшний день система координат. Потому что, учитывая, что есть спутники, есть GPS-навигаторы, а это все-таки основанное чисто на голой математике и логарифмической линейке.
0: Это, да, но они опять-таки сегодня спутнику, и когда привязаны спутнику приемниками, когда вот это факсами и дальше больше, если высокоточные геодезические после этого идут, они уточняются. Мониторят у функции.
1: Они должны на чем-то основываться.
0: Естественно.
1: То есть, по сути, получается, по сути, это вот корень.
0: Это корень. Этот пункт, координат, которые были, они могут уточняться. Чуть как ты говоришь, вот, значит, если будут на сегодняшний день, хотя работают в этих дистанциях и так далее, любом случае кадастровый инженер, если он грамотный, работающий кадастровый инженер, который точно хочет работу делать, он обязательно должен своим прибором стать этим, на этот пункт. Он должен получать информацию от ППК Роскадастра, значит, какие пункты, какие координаты имеют. На основе вот этих пунктов он должен сперва калибровать свой прибор. Эти пункты нужны. А дальше уже для основной работы, уже когда он уже калибровал на этой территории, уже ему нужно 20-30-100 участков, значит, границы делать или же там объектам недвижимости, вот тогда он уже работает, привязав их к этой дистанции.
1: Это действительно получается настолько важная сеть, очень обидно, что они вот действительно в 90-е годы мы так бездумно к ним отнеслись.
0: Я думаю, и 90-е, и до 90-х, и устарели, определенно, наверное, морально устарели где-то что-то, где-то, наверное, и коррозия, и все.
1: Если честно, да. Учитывая, там, в каком они состоянии.
0: Там сегодня сказать, что однозначно это 90-е годы,
1: фактор,
0: или человечество, да. Есть природные факторы. То есть такие моменты, которые уже неизбежны.
1: Времена меняются, и пункты тоже устаревают, получается.
0: Естественно, вот есть школа, есть какая-то аптека, есть какие-то эти, например, над зданиями они были некоторые, да, в городах. Устаревшие здания, ее снесли, никто не знал.
1: Что там было?
0: До 18-го года же охранных зон на них не было, никто не знал, есть такое, нет такое.
1: Было необходимости делать охранные зоны? Почему ее так вот поздно сделали?
0: Видишь, все потихоньку мы свои руки берем. И Росреестр берет, и Роскадастр берет. Сейчас потихоньку уже Роскадастр начинает работать, и скоро начнут и восстанавливать их, и другие работы, картографические работы, что же у нас, представьте себе, на сегодняшний день республика ЕК, единая картографическая основа, уже где-то 87%, 87,8% уже у нас есть карт, материал, только еще 100% нету на территории республики.
1: Так, это поясните, что значит картографический материал, карт?
0: Карт-основа, единая картографическая, электронная карта на республику, на том масштабе, который можно работать и можно делать какие-то определенные измерения. Вот охват у нас только сейчас 87%.
1: Подождите, получается, до сих пор не было карты Дагестана?
0: Они были меньших. У нас фактически, так давай будем говорить, до 90-х годов были карт-материал, весь бумажный носитель. Они были в жесткой основе, были в таком бумажном.
1: То есть 2D-вариант, когда просто бумажка.
0: Да.
1: Да. А сейчас мы делаем что-то вроде 3D или модель, которая вот цифровая.
0: Электронная карта называется, он привязан этим же пунктом, в таком же формате.
1: То есть объемная карта Дагестана, где будут указаны границы всех земель муниципальных.
0: Нет, это границы заносятся туда, это у нас кадастровая карта.
1: Это другое.
0: Это просто наличие карты, это обложка, так будем говорить, без границ, без ничего. Там есть, значит, населенные пункты, там есть фотография, например, идет, да? Вот фотография. Ты же видел фотографию,
1: да.
0: Там и дома, это вот как Google карта, как Яндекс карта, примерно вот такая карта, и потом ее дешифрируют, ее можно тематическую любую карту перевести, имеется в виду, если для сельхозназначения какая-то карта нужна, туда заносится сельхоз, земли, условными знаками, каждый контур и так далее. Если там нужна какая-то промышленность отражать, мы туда носим предприятия, организации, которые непосредственно промышленностью занимаются, и эта карта будет тематическая карта для определенных целей, есть какие-то виды карт основ.
1: Здорово. Напомню, что у нас Гаджиев Гасан Дибиров, замначальника управления картографии и геодезии управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорили мы про пункты ГГС, которых у нас 1358, и только в Махачкале осталось 5 пунктов ГГС.
0: Три Махачкале имеется в виду, Не утраченный остался.
1: Не утраченный. И, наверное, мы подведем сегодня итоги. Итак, что делать людям, которые обнаружили у себя на участке пункт ГГС, но которых, ну, как бы этим не очень довольны, да? И вообще, как нужно отнестись к наличию этого пункта по соседству?
0: Во-первых, если у него есть обременение, установлен охранно-зонный пункт и так далее, он должен следить, чтобы охрану за этим пунктом. Если кто-то ее уже уничтожил или что-то с ним делает, он по закону обязан обратиться в Росреестр и дать нам знать об утрате этого пункта. Если он этого не сделает, есть значит, статья 7.2 КОАП, который говорит наложение штрафа на этого человека. Mm-hmm. А если непосредственно кто, значит, портит пункт, уничтожил или уничтожает пункт, если его мы на месте поймаем или мы докажем, что этот человек или это предприятие, или эта организация, кто-то это сделал, есть там тоже административный штраф в зависимости от юридических, физических и должностных лиц от 5 до 200 тысяч рублей. И при этом это не значит, что мы наложили штраф и на этом остановимся. Это после этого мы будем взыскать с него на установление этого пункта опять-таки деньги. Он должен будет восстановить этот пункт.
1: За свой счет.
0: За свой счет.
1: Ну да, в общем, действительно, это очень важно, и мы уже говорили о том, что пункты ГГС, это несмотря на то, что нам кажется, что вот какими-то архаичными, ну действительно, да, что такое бетонный столбик с металлической эмблямбой на конце, и кажется, ну в наш век GPS и там интернета, навигаторов и так далее, это как бы... Но тут оказывается, что без них действительно невозможно, потому что это является корнем, да, точкой отсчета для тех же GPS-навигаторов.
0: Естественно, конечно.
1: На этом мы завершаем наш эфир. До новых встреч.
0: До свидания.
14: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Реклама на Диалог ФМ.
15: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
16: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
16: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер три. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатству. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую.

0: Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным Союза предпринимателей Дагестана, за первые 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в регион уменьшились вдвое по сравнению с маем. В Союзе отметили, что снижение грузопотока увеличивает вероятность возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, может привести к повышению розничных цен и введению ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Дорожные службы частично возобновили автомобильное сообщение с селом Камилух Тлеротинского района. Теперь проезд на 41-м километре трассы Тлерота-Камилух возможен по временной схеме. Из-за сильного подъема уровня воды в реке Джурмут произошло подмывание земляного полотна, что привело к изоляции единственного пути к селу Камилух. В России ожидается повышение цен на все товары. По данным «Коммерсанта», перевозчики массово увеличивают стоимость своих услуг из-за нехватки топлива. Грузовики подолгу ждут своей очереди на заправках. Логистические компании уже сообщили своим клиентам о предстоящем повышении тарифов на 10%, которое вступит в силу с 1 июля. А это неизбежно приведет к увеличению цен в розничных магазинах. Операторы «Большой четверки» — это МТС, Мегафон, Вымпелком и Т2 — просят Роспотребнадзор снять ограничения на установку базовых станций на территории вузов. В письме главе ведомства Анне Поповой и замглавы Минцифры Дмитрию Угневенко они напомнили, что в прошлом году уже достигали соглашения по данному вопросу. Однако принятый Санпин полностью запретил размещение оборудования в образовательных

0: организациях. Дефицит оперативной памяти мог быть искусственно создан. Так, в Америке подали коллективный иск против компаний Samsung, Micron и SK Hynix. Их обвиняют в том, что они намеренно сократили поставки оперативки для повышения цен. В качестве оправдания они использовали историю о росте популярности искусственного интеллекта и увеличении спроса на память. Если суд признает их виновными в сговоре, то производителям грозят многомиллионные штрафы. На Кубке России по тхэквондо в Набережных Челнах дагестанские спортсмены завоевали 3 медали. Курбан Магомед Магомедов, представляющий республику в весовой категории до 54 килограммов, стал обладателем золотой медали. Бронзовые награды получили Магомед Гаджи Магомедов и Али Абдурагимов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Открывая футбольную Америку.
4: Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 6-й мяч на этом мундиале. Отличился он в заключительном матче группового турнира против Иордании. Аргентинцы взяли верх 3-1. Месси, забив со штрафного за 10 минут до финального свистка, стал 5-м игроком в истории чемпионатов мира, кто завершил групповой этап с 6 голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш. В 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли 1-е место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
1: Круги по воде.
4: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром в конце встречи. На 6-й компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
1: Против течения.
4: Еще один представитель Африки, сборная Демократической Республики Конго, уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла 3-е место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли 1-е место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
1: Попутного ветра.
4: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли 2-е место в группе, а Гана осталась на 3-й строчке. Что касается англичан, то за ними 1-е место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
1: Плавали, знаем.
4: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во 2-м тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это 1-й гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июня 1911 года на воду спустили первый российский линкор «Дредноут» «Севастополь». Стальной исполин, который стал символом морской мощи России в бурные времена перемен. Представьте, верфь в Санкт-Петербурге, сотни рабочих, торжественный момент, корабль, словно новая звезда, сходит со стапелей в Неву. «Севастополь» поражал размерами и вооружением. 12 305 миллиметровых орудий главного калибра, броня толщиной до 225 миллиметров, скорость хода около 23 узлов. Это был не просто корабль, это была заявка на силу, инженерный прорыв и гордость отечественной кораблестроительной школы. Судьба линкора оказалась столь же мощной, как и его орудие. Он прошел через испытания, которые выпадают лишь на долю избранных. Севастополь нес дозор в Балтийском море, охраняя подступы к столице империи. Его присутствие сдерживало противника. Один вид этой громады внушал уважение и опасения. Корабль пережил хаос революционных лет, став свидетелем крушения старого мира и рождения нового. В грозные годы обороны Севастополя линкор огнем своих орудий поддерживал защитников города, отражал налеты авиации, бил по наступающим силам врага. Его залпы гремели над бухтами, поднимая боевой дух солдат и напоминая: «Россия стоит». В 1945 году Севастополь был награжден орденом Красного Знамени. Заслуженная награда за стойкость, верность долгу и вклад в победу. Это был знак не только боевых заслуг корабля, но и подвиг его экипажей, сменявших друг друга на протяжении десятилетий. Отголоски императорского флота, эхо революционных штормов эпохи и грохот сражений Великой Отечественной. Он напоминал и напоминает нам: сила государства держится не только на пушках и броне, но и на ладонях, которые стоят за штурвалом, у орудий и в машинном отделении, на тех, кто готов защищать Родину, пока бьется сердце и дымят трубы. Корабль ушел в историю, но его имя живет как символ несгибаемости, верности, присяги и веры в то, что даже в самый темный час нужно держать курс вперед.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирске министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что россияне в возрасте 40-45 лет наиболее востребованы на рынке труда. Он подчеркнул, что демографические изменения делают эту возрастную группу уменьшающейся по численности. Министр отметил, что ярмарка вакансий помогает людям найти свое место в сфере, где они могут быть наиболее полезны, а также предоставляет возможность пройти переобучение или повысить квалификацию через дополнительные образовательные программы. Сейчас существует более 200 бесплатных программ переобучения, каждая из которых длится до 256 часов. Перед началом обучения участники заключают трехстороннее соглашение с будущим работодателем. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что на одного безработного приходится 18 вакансий. Она также привела статистику занятости. Среди россиян в возрасте 30-39 лет уровень занятости увеличился с 87 до 91%, а в возрасте 40-49 лет с 90 до 93%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Лето, жара, солнце.
5: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Время обработки документов для получения в России визы Италии увеличилось. Процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. В центре отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Там предупредили, что из-за этого подавать заявление на визу надо с запасом по времени. И в завершении выпуска ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают носиться по дому, совершая стремительные забеги, прыжки и резкие повороты, пишет Independent. По словам специалистов, чаще всего такие всплески энергии связаны с сильным возбуждением или хорошим настроением. Они нередко возникают после купания, прогулки или просто во время активной игры. У кошек подобное поведение также часто наблюдается после посещения лотка. Одной из возможных причин ученые называют стимуляцию блуждающего нерва, которая может вызывать кратковременное ощущение облегчения и прилив энергии. Если питомец во время таких забегов приглашает хозяина или других животных присоединиться к игре, например, принимает игровую позу или переворачивается на спину, это обычно свидетельствует о хорошем самочувствии и желании взаимодействовать. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Товарищи инвесторы, рада приветствовать. Как ваше настроение после этой кошмарной недели? Мощнейший обвал за 4 года, новые санкции, рекордные взлеты цен на нефть, неожиданные решения ЦБ и многое другое. Это все привело к тому, что очень многие прогнозы по рынку не сбылись, почти все. Что обещает нам второе полугодие? Какие инструменты и активы оказались на дне, если сравнивать их с уровнями начала года? И какие у них перспективы в ближайшие два квартала? Что происходит и что будет происходить с рублем и основными валютами? Как на все это повлияет топливный кризис? Набросала вам много вопросов, но если вы искали на них ответы, то вы по адресу. Кто бы в начале этого года поверил, что к концу июня наш рынок будет валяться на самых глубоких уровнях за несколько лет, ну а «Газпром» будет стоить дешевле 100 рублей впервые за 17 лет. Ну, как будто бы таких найдется маловато, но именно так оно и произошло. Первое полугодие 26-го для нашего рынка акций очень наглядно показало, что ждать можно одного, ну а получить совсем другое. Поэтому сегодня вместо обычного обзора новостей недели я хочу спокойно, без паники, без какой-то дешевой драмы разобрать, что это было за полугодие и в каком состоянии рынок подходит к третьему кварталу. Ну и давайте начнем с общей картины. В целом она простая и довольно-таки невеселая. Рынок второй год подряд топтался у нас в боковике, ну а без учета дивидендов снижался. Большинство секторов ушло в минус, и главный парадокс в том, что вроде бы все условия для роста были на месте. Центробанк с прошлого лета методично опускал ставку с 21% до 14% с четвертью, и по всем учебникам это должно было запустить переток денег с депозитов на рынок, да, и подтолкнуть акции наверх. И аналитики так и говорили, накопленная за годы высоких ставок депозитная масса вот-вот хлынет в акции, и даже частичный переток нескольких процентов этого объема способен создать ощутимый спрос. Но что-то пошло не так. Снижение ставки в котировках просто не отразилось, да, весь позитив раз за разом перебивался геополитикой, налоговыми рисками, санкциями и нефтью. Чтобы понять масштаб разочарования, давайте посмотрим на цифры по прибыли компаний. Если выручка публичных компаний за первый квартал в среднем подросла примерно на 4%, то с прибылью история вышла другая. Чистая прибыль отчитавшихся компаний упала на 12%. Тут сказалась дешевая нефть и возросшие расходы на проценты по долгам. У металлургов вроде «Северстали» и «ММК», а также у производителей удобрений отчетная прибыль и вовсе обнулилась. То есть фундамент под рынком оказался куда более хрупким, чем хотелось бы. И когда инвесторы это осознали, уже никакая ставка как бы и не помогала. Ну а потом случился самый драматичный эпизод полугодия к концу июня. И я про то, что уже окрестили черным понедельником. 22 июня индекс Мосбиржи рухнул примерно на 6% и показал сильнейшее дневное падение за год. Сложился такой вот идеальный шторм сразу из нескольких факторов. Во-первых, в пятницу ЦБ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых 50, но еще и намекнул, что снижение может вообще встать на паузу, если разгонится инфляция. И рынок это, конечно, прочитал как тревожный сигнал. Смягчение будет медленным, ну а значит компаниям сложнее расти. К тому же предпосылки для паузы в снижении мы все прекрасно видим. Проблемы с топливом – это прям такая легкая дорожка к росту цен вообще на все. Во-вторых, случилась нефть, которая падала шестую неделю подряд и отыграла весь свой военный рост, да, на конфликте Ирана и США. В-третьих, опять-таки, геополитика. Это тот самый дух анкориджа, на котором инвесторы покупали бумаги. Да, в прошлом году, по меткому выражению аналитиков, куда-то испарился. Ну и, наконец, вишенка на торте – это заявление Зюганова на съезде КПРФ с предложением изъять с банковских вкладов россиян 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Потом это все дело опровергли, да, мол, никто не собирается забирать вклады россиян, но осадочек, конечно, остался, и нервозность это добавило во времена и так очень неспокойные. Ну и тут, наверное, самое показательное, что рынок-то и не думает останавливаться. После черного понедельника был день робкого отскока, который аналитики осторожно называли «отскоком дохлой кошки». В среду индекс снова обвалился почти на 4% и пробил отметку 2230 пунктов впервые с февраля 2023 года. Хуже всех пришлось второму эшелону. Самолет, Циан, Сикежа, Ива теряли по 10-14% за сессию. Но, в общем, профессионалы заговорили о капитуляции рынка. Это когда инвесторы массово психуют и продают все подряд. Срабатывают стопы и принудительные закрытия позиций. Кстати, прямо перед обвалом в ЦБ, например, говорили, что волатильность хоть и большая, но не экстраординарная. И скупать активы для поддержки рынка государство не собирается. То есть спасательного круга ждать не стоило. Рынку предложили просто это состояние пережить. Ну и теперь, друзья, самое любопытное. Давайте мы сравним, чего ждали в начале года и что получили. Вот, например, Финам. прогнозировал индекс Мосбиржи на уровне 3450. У Сбера базовый сценарий 3400, причем с учетом дивидендов рост рисовали аж на 38%. И все дружно сделали ставку, да, на одно и то же – снижение ключа и переток денег с депозитов. И логика вроде бы железная, и предпосылки разумные, и фавориты крепкие, да, там выделяли Сбер, Яндекс, Татнефть, X5, Озон. Но вот мы видим, что реальность оказалась сложнее любых моделей. Ну и, кстати, любопытная деталь. В сберовском прогнозе был и негативный сценарий с падением индекса до 2500, который считали маловероятным. Ну а рынок взял и еще ниже провалился, туда, куда никто даже и не заглядывал. Ну и чтобы было вот совсем наглядно, вот прогноз от БКС от 17 июня, буквально за 2 дня до решения ЦБ и за 4 дня до обвала Мосбиржи, аналитики ставили позитивный взгляд на год с целью 3200 и писали, что пришло время играть в долгую. Через несколько дней рынок полетел там ниже 2300, и это не повод над аналитиками смеяться, ни в коем случае я этого сделать сейчас не хочу. Наоборот, это такая просто отрезвляющая, да, иллюстрация того, насколько рынок сейчас непредсказуемый. Да, слишком много развилок в одной точке сошлись. Там геополитика, нефть, бюджет, санкции, инфляция. Они все переплелись в такой вот плотный клубок, который распутать, ну, просто никто не может на самом деле. И такой вот, наверное, главный у нас вывод полугодия. Что дальше? Ну, я не буду называть конкретных уровней, после всего сказанного это было бы как минимум странно, но давайте попробуем обрисовать картину. С одной стороны, рынок, да, перепродан. Там, P на E, дисконт к историческим средним превышает там 35%. Показатель сам ниже справедливого уровня по доходности ОФЗ на 15%. Это антирекорд за 3 года. Пессимизм сильнее, чем после мощных санкций 2024 года, и даже сильнее, чем в худший август за последние 25 лет. Ну а такие перекосы, как история показывает, рано или поздно уходят. И часто уходят довольно резко, потому что появись любой позитив, перепроданный рынок очень быстро выкупит. Плюс впереди июльский дивидендный сезон, который традиционно котировки поддерживает. Но, с другой стороны, никуда не делся фундаментальный негатив. Да? Нефть болтается на минимумах, опустилась ниже $73 за баррель, отыграла весь военный рост, ставка снижается медленно, ЦБ прямо намекает на возможную паузу, прибыли компаний падают, рубль показывает признаки ослабления, ну а на фоне топливного кризиса и проинфляционных рисков рассчитывать на быстрое смягчение политики нам как бы не приходится. Внешний фон тоже неоднозначный, да, американские индексы держатся у максимумов, там искусственный интеллект и вот это все, но и там аналитики, конечно, сомневаются, да, а не пузырь ли это? И ответ, скорее всего, будет утвердительным. Так что, какой промежуточный итог? Первое полугодие 26-го нам уже преподало жесткий, но, наверное, полезный урок. Да, мы увидели, какие ожидания были ошибочными. Увидели, что одно только смягчение политики ЦБ рынок не вытягивает, если все остальное играет против него. Куда рынок пойдет дальше? Наверх, на ожиданиях притока денег и дивидендов, или вниз, под давлением нефти и геополитики? Ну, этот вопрос пока открытым оставим. Мнений будет сейчас звучать много, но однозначного ответа на вопрос, что будет дальше, сегодня, ну, явно ни у кого нет. Ну, а значит, остается то, что всегда выручало инвестора. Это что, друзья мои? Это холодная голова, это скепсис к панике, дисциплина и готовность действовать спокойно, а не на эмоциях. Ну и давайте еще пару слов про валюту, потому что где со сбываемостью прогнозов все пока нормально, это на рынке валютном. После резкого укрепления в конце мая, укрепления рекордного, рубль уже в середине июня начал сдавать позиции. Если коротко, то что вообще сейчас доллар наверх толкает? Ну смотрите, тут сошлись сразу две истории, наша и мировая. Дома на рубль давит дешевеющая нефть и ожидание, что ЦБ продолжит снижать ставку, хотя надо сказать, что эти ожидания далеко не все разделяют, и я к ним отношусь с осторожной надеждой. Буквально накануне, да, еще раз напомню, ЦБ сообщил, что инфляция разгоняется, и понятно, что на фоне топливных проблем это происходит. Если говорить про внешние факторы для рубля, то это что? На мировом рынке доллар укрепляется после пресс-конференции ФРС с новым председателем Кевином Уоршем. Регулятор намекнул, что будет меньше общаться с рынком и что может вообще, собственно, отказаться от прогноза поставки. Рынки это прочитали как рост неопределенности и заложили возможное повышение ставки ФРС уже в 3-м квартале. Ну и тут самое главное, куда дальше пойдем. Аналитики дружно ждут ослабления рубля, но такого спокойного, без резких рывков. Если усреднить все прогнозы коллег, что я успела прочитать, они крутятся вокруг уровня 85 рублей за доллар к концу года. Просто разные коридоры. Кто-то закладывает там 85 как верхний уровень коридора, кто-то как нижний. Но это, собственно, как всегда, всегда творческий процесс, да, прогнозирования курса рубля. Отдельный фактор – история с разблокировкой Армузского пролива. Там очень непонятно идут переговоры Ирана и США. Вроде договорились открыть Армуз, потом оказалось, что Иран все равно его блокирует. Потом вроде все-таки открыли. Ну, в общем, там надо отдельно за ситуацией следить. Главное, что как только этот фактор полноценно сработает, эффект на рубль он даст, вероятнее всего, с задержкой в полтора, там, два месяца. Поэтому мгновенной реакции тут не ждем. Полноценное движение к 85 рублям, по прогнозам, ближе к осени начнется. Ну, посмотрим. Пока 26-й год учит слишком уж на прогнозы не полагаться, но с долларом пока что вроде все идет по сценарию, который многие ожидали. Ну, например, еще в январе ряд аналитиков закладывали среднегодовой курс 88,5 рублей. То есть рынок как бы изначально, да, готовился к ослаблению рубля примерно на 6% за год, и пока что все движется по этой траектории. Друзья, берегите себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Если в вашей компании есть мужчины-сотрудники или даже единственный генеральный директор мужчина, у вас уже есть обязанность по воинскому учету. И это не формальность, а требование закона, за которое сейчас серьезно спрашивают. Воинский учет – это не про военкомат где-то отдельно от бизнеса, это часть вашей обязанности как работодателя – вести учет военнообязанных работников и передавать по ним сведения в военный комиссариат. От этой обязанности, по сути, не освобождены организации. Даже если у вас небольшая компания с несколькими сотрудниками-мужчинами или только один гендиректор-мужчина, обязанность уже возникает. На руководителя компании законом возложено назначить ответственного за воинский учет, обеспечить ему условия для работы, организовать сбор и хранение документов, контролировать оповещение сотрудников и передачу данных в военкомат. Как выглядит базовый порядок постановки компании на воинский учет? Сначала издается приказ об организации воинского учета и утверждается план работы по воинскому учету на год. Затем заполняется карточка учета организации по установленной форме, и в ней отражаются ключевые сведения о компании, а также о том, как именно вы выстроили воинский учет. Эту карточку подают в военкомат и, как правило, в местную администрацию по месту регистрации компании. После этого формируется картотека по сотрудникам, заводятся личные карточки на каждого работника, который подлежит воинскому учету, и ведутся журналы учета карточек и проверок. Очень важный момент – при приеме, увольнении сотрудника или изменении его данных, адрес, семейное положение, образование, категория годности и так далее, сведения нужно обновлять, в установленный срок направлять в военкомат. То есть это не разовая задача – поставиться и забыть. Это живой, постоянный процесс. Теперь про риски. С 2023 года штрафы за нарушения в области воинского учета резко выросли. За несвоевременную отправку сведений о сотрудниках к должностному лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. За непредоставление списков юношей, которым исполняется 17 лет, предусмотрены такие же суммы. Если работодатель не обеспечил доведение повестки до сотрудника или не дал ему возможности вовремя явиться в военкомат, штраф получает уже должностное лицо и сама организация. Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 350 до 400 тысяч. Отдельно введена ответственность за неоказание содействия военкомату при мобилизации. Там штрафы еще выше – от 60 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И это не страшилки из кодекса, а реально постоянно применяемые санкции. После ужесточения законодательства военкоматы и контрольно-надзорные органы регулярно проводят проверки, сверяют данные через межведомственный обмен, и компании получают постановления о штрафах именно за воинский учет. В зоне риска в первую очередь те, кто либо вообще не вставал на воинский учет как организация, либо делал это формально и не обновлял сведения по сотрудникам. Поэтому вопрос не в том, придут или нет, а в том, в каком состоянии вас застанет проверка – с выстроенной системой или с полным отсутствием учета. Что дает услуга постановки компании на воинский учет? Во-первых, аудит текущей ситуации. Есть ли у вас приказы, планы, карточки организации, карточки сотрудников и журналы? Как сейчас выглядит передача сведений в военкомат? Во-вторых, подготовку полного комплекта документов по требованию действующих методических рекомендаций и конкретного военкомата по вашему району. Приказы, планы, формы, картотека, журналы. В-третьих, сопровождение постановки на учет и выстраивание понятного процесса под ключ, чтобы дальше вы могли спокойно выполнять требования без хаоса и постоянного страха проверок. В результате вы снижаете риск штрафов, проходите проверки уверенно и не тратите время команды на расшифровку нормативки и споры с военкоматом. И теперь важный вопрос, который нам задают почти всегда. А может это сделать просто бухгалтер? Формально закон позволяет назначить ответственным за воинский учет, например, сотрудника кадровой службы, бухгалтерии или иное должностное лицо. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, у бухгалтера уже и так высокая нагрузка, и воинский учет – это отдельный пласт задач, который требует времени, системы и общения с военкоматом. Во-вторых, ошибки в этой части обходятся намного дороже, чем экономия на отдельной настройке процесса. В-третьих, мало просто назначить приказом человека, нужно обучить, обеспечить нужными формами, шаблонами, алгоритмами и понимать, как он будет взаимодействовать с военкоматом. Поэтому ответ такой – да, бухгалтер может быть формально назначен ответственным, но без правильно выстроенной системы и поддержки это превращается в риск. И для бухгалтера, и для бизнеса. Наша задача сделать так, чтобы воинский учет был не еще одной нагрузкой на бухгалтера, а работающей, понятной и безопасной системой. Если у вас есть мужчины в штате или среди руководства, и вы не уверены, что воинский учет в компании организован правильно, лучше разобраться с этим сейчас, пока это управляемый проект, а не последствия проверки. Удачи вам во всех ваших делах. Берегите себя и ваших близких.
0: Юридическая рубрика

0: Личный коуч.
1: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг — это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
0: Личный

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности.
2: Маргулан Сисимбаев, казахский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Движение автотранспорта через железнодорожный переезд у села Мусалалу Хасавюртовского района закроют 2 июля с 6 утра и до 16 часов. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Объезд будет организован через село Бета-Юрт. Водителям рекомендуют тщательно планировать свои маршруты и строго соблюдать правила безопасности. Верховный суд Дагестана удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе шестиэтажного железобетонного каркаса в Приморском районе, признав его самовольной постройкой. Ранее суд первой инстанции отказал, но апелляция дело пересмотрела. Строительство велось без разрешения и проектной документации. Объект не соответствует нормам, угрожает безопасности, и его завершение невозможно. Завод «Кикуни» в Дагестане готовится к выпуску новой линейки газированных напитков с классическими вкусами. Это кола, апельсин и лимон. Отмечается, что расширение ассортимента напитков продолжает укреплять репутацию предприятия как символа качества. Стоимость запчастей для иномарок в России увеличилась на 20%, об этом пишет газета «Известия». Наиболее значительно выросли цены на электронные компоненты и кузовные элементы. Эксперты отмечают, что оригинальные запчасти для премиальных автомобилей теперь стоят астрономически дорого. В связи с этим есть опасения, что стоимость ОСАГО также может возрасти. При этом к декабрю цены на запчасти взлетят еще на 10%, предупреждают специалисты. Мировые цены на морские грузоперевозки достигли рекордного уровня за последние два года, предшествующие введению новых таможенных пошлин Америки. Об этом пишет Financial Times. Согласно данным судоходной цифровой платформы Freightos, ставки на маршрутах между Азией и восточным побережьем Америки, а также между Азией и Европой на прошлой неделе поднялись до максимального значения с лета 2022 года. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» временно пропадут конфеты «Ферреро Роше», «Буэно», «Рафаэло» и «Киндер». Об этом ТАСС сообщили в компании X5. Там отметили, что закупка сладостей данных марок приостановлена из-за того, что производители необоснованно увеличили отпускные цены. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем

0: сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июня – дата, изменившая мир науки и гуманизма. В 1900 году в этот день был создан Нобелевский фонд – организация, воплотившая завещание Альфреда Нобеля в жизнь. Еще в 1895 году шведский изобретатель завещал обратить свое состояние в ценные бумаги, а доходы ежегодно направлять на премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Путь к реализации был непрост. Потребовались годы согласований и преодоления споров вокруг завещания. Но 29 июня 1900 года дело Нобеля обрело надежную опору. Появился фонд. Он взял на себя управление средствами и организацию вручения премии по пяти направлениям. Физика, химия, физиология или медицина, литература, содействие установлению мира во всем мире. За каждую номинацию отвечают авторитетные учреждения – от Шведской Королевской Академии Наук до Норвежского Нобелевского комитета. 10 декабря 1901 года прошли первые церемонии награждения. Среди первых лауреатов – Вильгельм Рентген, физика, и Анри Дюнан, премия мира. С тех пор Нобелевская премия стала высшим признанием заслуг перед человечеством. Что же делает эту награду особенной? Универсальность. Национальность не имеет значения, важны только достижения. Авторитет. Решения принимают ведущие мировые эксперты. Традиции. Ежегодное вручение 10 декабря напоминает: наука, культура и мир – это высшие ценности цивилизации. И вдохновение. Премия мотивирует ученых, писателей и миротворцев на новые свершения. Нобелевский фонд превратил личную волю одного человека в глобальный двигатель прогресса. Он не просто вручает награды, он вдохновляет миллионы идти вперед, искать ответы и делать мир лучше. Так из бумаги и воли родилась традиция, отмечающая тех, кто меняет историю.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Лето, жара, солнце.
6: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
5: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Анталья сталкивается с потерей интереса со стороны российских туристов в результате роста цен и серьезной конкуренции с египетскими курортами и другими направлениями Средиземноморья. Об этом сообщил туристический оператор из Анталии в интервью РИА Новости. По данным эксперта, за первую половину 2026 года наблюдается снижение потока путешественников из России на этот востребованный курорт. Российские граждане стали искать альтернативные варианты отдыха в других странах, где поездка обойдется значительно дешевле. Это вынуждает отельеров и туроператоров пересматривать свою ценовую политику, добавил специалист. Он также отметил, что раннее бронирование обеспечивало приличный наплыв туристов, однако затем наблюдалось снижение объемов продаж. Туроператор считает, что Турция постепенно теряет статус одного из наиболее бюджетных курортов на Средиземноморском побережье. Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT. Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу, подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21 часа до 8:00, в выходные с 22 часов до 10 часов. В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу, рекомендовал эксперт. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете РУ в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого» в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Руководитель аналитического управления Федеральной налоговой службы Роман Хорошев заявил о значительной доле компаний, которые прибегают к схемам дробления бизнеса в условиях роста налоговой нагрузки. Ведомство также фиксирует снижение количества пробитых кассовых чеков на одного налогоплательщика. На заседании попечительского совета организации «Опора России» Хорошев сообщил, что в четвертом квартале прошлого года налоговые органы зафиксировали увеличение числа регистраций индивидуальных предпринимателей. По его словам, после детального анализа мотивов предпринимателей была выявлена тенденция к регистрации бизнеса на родственников, сотрудников и других лиц с использованием общих IP-адресов и электронной почты. Анализ, проведенный ФНС, показал, что реальная доля компаний, применяющих дробление бизнеса, значительно превышает результаты соцопросов. Хорошев привел цифру в 2,5%, озвученную исполнительным директором «Опоры России» Андреем Шубиным, и отметил, что фактический показатель выражается двухзначными числами.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Порой трудно угадать и угодить подарком человеку, у которого все есть. Но нужно помнить, что цель подарка – доставить радость. Поэтому, независимо от реальных чувств, следует принять подарок с благодарностью и восхищением.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Начнем с самого, пожалуй, напряженного региона. Сейчас это Ближний Восток, и ситуация там развивается, мягко говоря, пугающе.
2: Да, согласна. Мы видим, как то хрупкое соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном, оно просто рушится на глазах.
1: Именно. То есть это уже не просто какие-то политические угрозы в прессе, стороны реально перешли к прямому обмену ударами. Соединенные Штаты атаковали иранскую инфраструктуру наблюдения и, насколько я помню, еще системы связи и ПВО.
2: Все верно. А Иран в ответ нанес удары по американским военным базам. Это объекты в Кувейте и Бахрейне.
1: И вот что меня, честно говоря, поразило больше всего в этой истории с эскалацией. Я читал отчет о расследовании недавнего смертоносного удара по школе в Иране. Знаете, в чем там была причина?
2: Там всплыла совершенно чудовищная деталь, да.
1: Вот именно. Трагедия произошла не из-за какого-то, приказа сверху или злого умысла. Просто один из аналитиков разведки пропустил важное замечание в документах.
2: Это классическая когнитивная перегрузка. У вас колоссальный поток данных, постоянный стресс, люди работают на износ, и в современной высокотехнологичной войне вот такая банальная человеческая усталость, она приводит к геополитическим катастрофам.
1: Ужасно. И вот на фоне всего этого накала президент США принимает весьма неожиданное решение. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять военно-морскую блокаду.
2: Да, и рынки отреагировали просто мгновенно.
1: Буквально алгоритмы считали заголовки новостей, и цены на нефть полетели вниз. Марка WTI упала со $119 до почти 80 за баррель, а Brent опустилась со $126 до $83. Но, слушайте, вот здесь я хочу задать критический вопрос.
2: Слушай.
1: Как физическое открытие Ормузского пролива может стабилизировать цены на нефть в долгосрочной перспективе, если в этом же самом регионе прямо сейчас летают ракеты и беспилотники обеих сторон? Разве компании отправят туда танкеры?
2: Вы бьете в самую суть этой политической иллюзии. Контроля, да, формальный указ подписан, алгоритмы на биржах отреагировали, цены упали, но реальность судоходства определяется ведь не вашингтонскими политиками.
1: А кем?
2: Страховщиками. Точно. Страховыми компаниями в Лондоне. Пока там летают дроны, страховые премии на проход через Ормузский пролив будут оставаться просто астрономическими. Это делает рейсы абсолютно невыгодными. То есть политическое решение пролив как бы открыло, но пожар в регионе оно не потушило.
1: И этот пожар очень сильно сказывается на людях. Опросы показывают, что американские избиратели относятся к любым сделкам с Тегераном с огромным скепсисом, считают их слабыми. А обычные иранцы, как пишут журналисты, просто отчаянно ищут способы снять стресс.
2: О, да, я видела эти репортажи. Люди массово летят в Турцию просто чтобы пойти на танцпол. Чтобы хотя бы на выходные забыть про сирены воздушной тревоги.
1: Да, просто невероятный контраст. Тем временем страны Персидского залива смотрят на весь этот хаос и призывают соседей забыть старые разногласия. Риски стали экзистенциальными для всех. И, кстати, на другом конце Ближнего Востока дела не лучше.
2: Вы про дипломатический тупик Израиля.
1: Именно. Группировка «Хизбалла» категорически отвергла соглашение о безопасности с Израилем, которое предлагали США. Они назвали это предложение капитуляцией.
2: Да, и на практике это значит, что израильская армия и их знаменитый технологический сектор сейчас работают в авральном режиме. Они понимают, что договориться не выйдет, поэтому спешно разрабатывают новые технологические средства противодействия.
1: Президент США дал понять, что не планирует звонить лидеру Тайваня Лай Цинда. И более того, никаких новых сделок по продаже оружия перед важнейшим визитом Си Цзиньпина не будет.
2: Стратегическая тишина в действии. Но пока на одном направлении выдерживается пауза, на другом идет колоссальное укрепление позиций. Я имею в виду пакт Пакс Силика.
1: О, эти новости звучат как какой-то киберпанк. США заверяют Индию в надежности так называемого ИИ-рубильника, или Kill Switch. В рамках расширения этого пакта. Объясните, что это такое? Звучит жутковато.
2: Термин «пакс силика» — это такая отсылка к «пакс романа», то есть мир, который диктуется силой. Только здесь мир кремниевый, мир микрочипов. Идея в том, чтобы противодействовать влиянию Китая.
1: А рубильник?
2: А рубильник — это аппаратная или программная закладка? Индия строит огромные дата-центры для искусственного интеллекта на американских технологиях. И США хотят иметь гарантию, если эти ИИ-системы выйдут из-под контроля или попадут к врагам, их можно будет удаленно отключить.
1: Превратить в кирпич.
2: Да, буквально в кусок металла. И сейчас дипломаты убеждают Нью-Дели, что этот рубильник — это не угроза суверенитету, а мера крайнего спасения.
1: Ничего себе. А Китай тем временем демонстрирует свой рубильник? Только информационный. В Пекине небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб столицы.
2: Ого.
1: Да. В любой другой стране это бы неделю крутили в прямом эфире. А в Китае цензоры сработали на таком пределе, что очень скоро в сети все выглядело так, будто самолета вообще не существовало. Тотальная зачистка.
2: Это абсолютная монополия государства на реальность. Но иллюзия контроля часто разбивается, скажем так, о неподконтрольные силы. Посмотрите на Южную Америку.
1: Вы про землетрясение в Венесуэле?
2: Именно. Разрушительное землетрясение, люди под завалами – это жесточайший стресс-тест для правительства. Логистика провалена. И оппозиционерка Мария Карина Мачадо немедленно использует этот момент, заявляя, что планирует скорейшее возвращение в страну.
1: Да, природа срывает маски очень быстро. И политические кризисы идут по всему миру. В Сербии, например, президент Александр Вучич вообще объявил об отставке на фоне студенческих протестов.
2: Масштабные протесты сделали свое дело.
1: А в Европе кипят социальные процессы другого рода. В Германии граждане сейчас очень активно, массово исследуют нацистское прошлое своих семей. И это происходит вопреки громким призывам ультраправых партий просто двигаться дальше и забыть.
2: Но общество хочет знать правду о своих корнях. Это такой массовый процесс национального психоанализа?
1: Абсолютно. И интересные дела происходят со свободой слова в Великобритании. Актер Хью Грант сейчас оказывает серьезное давление на политика Энди Бернама. Грант требует ограничить свободу слова в таблоидах, ввести жесткое регулирование прессы.
2: Британские таблоиды — это вообще отдельная история.
1: Да уж. И одновременно с этим бывший боец британского спецназа SAS публикует книгу о своей службе, абсолютно игнорируя запрет Министерства обороны. Просто взял и опубликовал.
2: Институты пытаются контролировать информацию, а люди находят пути обхода. И, кстати, это подводит нас к самой сложной форме контроля сегодня — к искусственному интеллекту.
1: О, да. И сектор сейчас штормит. Администрация и лично президент США попросили компанию OpenAI отложить публичный релиз их новейшей модели GPT-5.6.
2: Попросили отложить?
1: Да. Они хотят, чтобы доступ предоставили только проверенным пользователям, чтобы, цитирую, «избежать угроз». И одновременно с этим правительство снимает блокировку с другой мощной модели Fable 5 от компании Anthropic.
2: Я помню, ее же отключали на 15 дней.
1: Верно. Из-за опасений за нацбезопасность. Там потребовалось вмешательство серьезных людей, секретарей Говарда Латника и Скотта Бессента, чтобы уладить этот конфликт. Плюс модель Mythos 5 от того же Anthropic тоже теперь доступна, но опять же только доверенным пользователям.
2: То есть алгоритмы такого уровня теперь классифицируются почти как оружие, как обогащенный уран. Государство хочет монополию.
1: Но контролировать железо становится сложнее. Чипы на архитектуре ARM захватили уже больше половины рынка облачных вычислений для ИИ, и они даже выходят на рынок физических процессоров, делают AGI CPU вместе с тайваньской TSMC.
2: Ну, удивительно, дата-центрам просто не хватает энергии, а ARM энергоэффективнее.
1: Да. Но пока корпорации делят серверы, в обществе нарастает негативная реакция на ИИ. Так называемый AI backlash.
2: У людей есть веские причины бояться.
1: Еще бы. Появились эти пугающие ИИ-боты божества. Их называют God-bots. Эти сущности говорят своим последователям, людям, что убивать это нормально. Это же звучит как сценарий фильма ужасов.
2: Это результат слома ограничений модели и непредсказуемого поведения. К тому же есть еще одна проблема. Ценности ИИ не универсальны. Недавнее исследование показало, что модели, созданные в Китае, обладают совсем другими ценностями. Они значительно менее либеральные и светские, чем западные.
1: То есть это война не просто чипов, а систем ценностей. Но ради справедливости есть и светлые новости. ИИ помог расшифровать древний папирус, который сгорел при извержении Везувия.
2: Потрясающе! То, что считалось утраченным тысячелетия назад, достали из пепла благодаря алгоритмам.
1: Да, а вот в бизнесе технологии создают новые прецеденты каждый день. Apple сейчас оспаривает патентный счет на $500 миллиардов в Верховном суде Великобритании. Китайская Tencent тестирует платежное приложение TenPayGo специально для иностранных туристов.
2: Давно пора, в Китае наличными почти не расплатишься.
1: Это точно. Президент США пригрозил ввести 100% тарифы европейским странам, если они введут налог на цифровые услуги для американских IT-гигантов.
2: Жесткий шаг.
1: Очень. Рынки лихорадят. На фоне падения акций производителей чипов индекс S&P 500 переживает самую длинную серию снижений за последние 10 месяцев. И автопром тоже страдает. Volkswagen может сократить до 100 тысяч рабочих мест Германии.
2: 100 тысяч. Это огромный удар по экономике.
1: Колоссальный. А внутри США миллионы американцев сейчас отказываются от планов медстрахования Obamacare.
2: Из-за отмены субсидий.
1: Да. Параллельно в Вашингтоне активно обсуждают реформу трещащей по швам пенсионной системы. Многие даже вспомнили наследие Алана Гринспена. Говорят, его политика дерегулирования подорвала его собственный авторитет в свете нынешних кризисов.
2: Да, экономике сейчас нелегко.
1: И вот тут мы переходим к эмиграции, где политика сталкивается с экономикой просто лоб в лоб. Президент США выдвинул Венса Шройера на пост главы ICE. Это бывший полицейский из Оклахомы с 29-летним стажем.
2: Сторонник жесткой линии.
1: Абсолютно. Его кандидатуру поддержал Марк Уэйн Маллен. Цель – проведение кампании по массовой депортации. Но, слушайте, в это же самое время администрация расширяет квоты на труд иммигрантов для молочных ферм.
2: Вот это поворот!
1: У меня вопрос. Как можно одновременно назначать жесткого руководителя ICE для массовых депортаций и официально расширять привлечение иммигрантов для работы на молочных фермах? Разве это не вызовет мощнейший экономический диссонанс?
2: Ну, звучит противоречиво, да. Но если смотреть беспристрастно, это чистая прагматика. С одной стороны, вам нужна политическая жесткость для избирателей. Отсюда громкие назначения и риторика о депортациях. А с другой стороны, если молочные фермы лишатся рабочих рук, сектор просто рухнет.
1: Понятно.
2: Поэтому публично мы видим жесткую линию, а регуляторно – тихие уступки для спасения продовольственной безопасности. Хотя владельцы фабрик и сами иммигранты сейчас в панике, они готовятся к последствиям нового решения Верховного суда и не знают, чего ждать.
1: И еще из крупных новостей – Америка готовится к своему 250-летию.
2: И там много интересных инициатив.
1: Будут выпущены специальные паспорта с изображением лица президента США, а также специальные детские сберегательные счета. Правда, суд запретил переименовывать центр Кеннеди в его честь.
2: Судебная система все еще удерживает некоторые границы.
1: Да. А на Национальной аллее открылась великая американская государственная ярмарка с таким сильным консервативным уклоном. Там выступил президент США, и там произошел скандал.
2: С прудом.
1: Да. Зеркальный пруд у мемориала Линкольна стал ярко-зеленым. Оказалось, что для проведения мероприятия президента просто убрали очистители воды. Но президент США, естественно, обвинил в этом саботаже либералов.
2: Но политика политикой, а реальный климат берет свое.
1: К сожалению, да. В Кентукки 4 человека погибли из-за сильнейших наводнений, там даже ввели комендантский час. Города по всей стране сейчас отчаянно ищут способы адаптации к изменению климата. Но при этом, что интересно, в США наблюдается урбанистическое возрождение, летние толпы людей возвращаются на улицы больших и малых городов.
2: Люди пытаются восстановить социальные связи после всех этих лет изоляции.
1: Да, но общество серьезно травмировано. В Калифорнии произошел жуткий случай. В приюте для животных, который имел статус no-kill, нашли застреленными 117 собак.
2: Это просто в голове не укладывается.
1: Согласен. А в Индии вирусное молодежное движение перешло от обычных интернет-мемов к реальным уличным протестам. И, наверное, самая странная примета нашего времени – в США сейчас набирают популярность специальные тренировочные лагеря – буткемп. Знаете, для чего?
2: Для чего же?
1: Там мужчин учат разговаривать с женщинами.
2: Вот это, мне кажется, синтезирует все, о чем мы говорили. Посмотрите на контрасты. С одной стороны, у нас грандиозные государственные празднования, новые паспорта к 250-летию. А с другой абсолютно суровая реальность. Наводнения, трагедии в приютах для животных. И такая глубокая социальная изоляция, что людям требуются платные лагеря, просто чтобы научиться базовому общению.
1: Сегодня мы видим мир парадоксов. С одной стороны, искусственный интеллект расшифровывает древние свитки из пепла Везувия. С другой, порождает ботов-божеств, призывающих к насилию. Страны обмениваются ракетными ударами, пока их граждане ищут утешения на танцполах в соседних государствах. И пока мы готовимся к юбилеям с новыми паспортами, природа напоминает о себе зелеными прудами и наводнениями. Главный вопрос для всех нас – как наши человеческие институты будут адаптироваться к этой невероятной скорости изменений, когда технологии и климат уже не ждут политиков? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным Союза предпринимателей Дагестана, за первые 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в регион уменьшились вдвое по сравнению с маем. В Союзе отметили, что снижение грузопотока увеличивает вероятность возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке, а это, в свою очередь, может привести к повышению розничных цен и введению ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Дорожные службы частично возобновили автомобильное сообщение с селом Камилух Тлеротинского района. Теперь проезд на 41-м километре трассы Тлерота-Камилух возможен по временной схеме. Из-за сильного подъема уровня воды в реке Джурмут произошло подмывание земляного полотна, что привело к изоляции единственного пути к селу Камилух. В России ожидается повышение цен на все товары. По данным «Коммерсанта», перевозчики массово увеличивают стоимость своих услуг из-за нехватки топлива. Грузовики подолгу ждут своей очереди на заправках. Логистические компании уже сообщили своим клиентам о предстоящем повышении тарифов на 10%, которое вступит в силу с 1 июля. А это неизбежно приведет к увеличению цен в розничных магазинах. Операторы «Большой четверки» — это МТС, Мегафон, Вымпелком и Т2 — просят Роспотребнадзор снять ограничения на установку базовых станций на территории вузов. В письме главе ведомства Анне Поповой и замглавы Минцифры Дмитрию Угневенко они напомнили, что в прошлом году уже достигали соглашения по данному вопросу. Однако принятый Санпин полностью запретил размещение оборудования в образовательных организациях. Дефицит оперативной памяти мог быть искусственно создан. Так в Америке подали коллективный иск против компаний Samsung, Micron и SK Hynix. Их обвиняют в том, что они намеренно сократили поставки оперативки для повышения цен. В качестве оправдания они использовали историю о росте популярности искусственного интеллекта и увеличении спроса на память. Если суд признает их виновными в сговоре, то производителям грозят многомиллионные штрафы. На Кубке России по тэквондо в Набережных Челнах дагестанские спортсмены завоевали 3 медали. Курбан Магомед Магомедов, представляющий республику в весовой категории до 54 килограммов, стал обладателем золотой медали. Бронзовые награды получили Магомед Гаджи Магомедов и Али Абдурагимов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2020

0: 2023 года.
1: Новости спорта.
2: На чемпионате мира первыми в 1/8 финала вышли футболисты Канады, которые никогда до этого не добирались до плей-офф. Канадцы сыграли со сборной ЮАР и со счетом 1-0 выиграли. Лидер общего зачета Формулы-1 итальянский вундеркинд 19-летний Кими Антонелли на Гран-при Австрии был только третьим, а выиграл гонку британец Джордж Рассел. Вторым финишировал некогда всемогущий Макс Ферстаппен, и после этих результатов в общем зачете ситуация изменилась. Рассел теперь второй в табеле о рангах с отставанием 40 очков от Антонелли, а замыкает топ-3 общего зачета Льюис Хэмилтон. На соревнованиях время по плаванию побит еще один мировой рекорд. Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира американка Гретчен Уолш 50 метров вольным стилем преодолела за 23,55 секунды. Она улучшила достижение на 4 сотых. Прежний рекорд установила всего несколько дней назад тоже представительница США, тоже двукратная олимпийская чемпионка и тоже многократная чемпионка мира Кейт Дуглас. В понедельник стартует самый, наверное, ожидаемый турнир «Большого шлема» Уимблдон, и одна из интриг этих теннисных соревнований – выступление 44-летней Серены Уильямс, которая вернулась на корт. 30 июня она проведет стартовый матч в одиночном разряде против 20-летней австралийки Майи Джойнт, которая занимает 87-е место в рейтинге ВТА. Руководство Washington Capitals в ближайшее время проведет переговоры с Александром Овечкиным о возможном заключении нового контракта. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Прежний договор истекает уже 30 июня. Овечкину 40 лет. В прошлом регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. По общему количеству заброшенных шайб и в регулярке, и в плей-офф он занимает второе место. И чтобы побить рекорд Уэйна Грецки, ему не хватает 11 шайб. Российский 18-летний защитник Александр Карманов стал самым высоким игроком, выбранным на драфте НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Его рост 2 метра 16 сантиметров. В прошлом сезоне Карманов выступал за команду North Bay Battalion из хоккейной лиги Онтарио. В 20 матчах регулярного чемпионата он отдал 2 голевые передачи. На драфте Александр был выбран в 7-м раунде под общим 201-м номером Сан-Хосе Шаркс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Участники финансового рынка сообщили «Известиям», что в мае объем операций с наличной иностранной валютой значительно возрос. Крупные банки зафиксировали увеличение спроса примерно на 31% с начала года. На этом фоне рубль укрепился почти на 12% к концу весны по сравнению с январем, что привлекло внимание населения к покупке долларов, евро и юаней. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов отметил, что наибольший рост операций пришелся на апрель-май. В мае объем покупок иностранной валюты практически удвоился по сравнению с началом года. В банке «Русский стандарт» также зафиксировали рост спроса примерно на 12%. Дополнительный импульс был дан сегментом онлайн-обмена. Количество заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах увеличилось почти в 5 раз за этот период и более чем в 12 раз по сравнению с январем. Это следует из данных «Банки.ру». В Абсолют-банке подчеркнули, что интерес к валюте оказался выше в годовом выражении. Участники рынка указали, что дополнительным фактором стало укрепление рубля. Снижение курса было воспринято населением как возможность приобрести валюту по более привлекательным условиям.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Приложение для аренды собак. В китайских мегаполисах появился способ провести время с животным без забот о его содержании. Мини-программа «Вангбу» в переводе «собачья прогулка» соединяет владельцев питомцев с людьми, которые хотят выгулить чужого пса за деньги. Схема простая. На сайте хозяин заводит карточку своего питомца, фото, порода, характер, список того, что можно и нельзя. Желающий выбирает собаку по душе, договаривается о месте встречи напрямую с владельцем и платит аренду. Сумма зависит от породы и продолжительности прогулки. Часть денег, конечно, уходит платформе, остальное получает хозяин. Запустили сервис в марте, и за несколько месяцев он набрал популярность в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне — городах первого уровня, где люди часто живут в маленьких квартирах и не могут позволить себе собственного питомца. Платформа заявляет и о мерах безопасности. Страховка отслеживания питомца по геолокации, проверка документов арендодатора. Маршруты обычно ограничены знакомыми для собаки районами, а при первых признаках недомогания арендатор должен немедленно связаться с владельцем. Для многих пользователей это способ ненадолго почувствовать себя хозяином животного без долгосрочных обязательств. Но ветеринары предупреждают, постоянная смена людей, маршрутов и обстановки создает для животного лишний стресс. Куда серьезнее другая проблема – юридическая. По китайскому законодательству собака считается имуществом, и доказать жестокое обращение или халатность в суде почти невозможно. Закон просто не предусматривает такой категории дел. Подобный эксперимент уже проводили в 2021 году в Чэнду. Тогда зоомагазин запустил прокат котов. Идея провалилась после волны критики от любителей животных. А вообще, приложение классное. Могу ошибаться, но у нас такого нет. Это как каршеринг, но только догшеринг. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 29 июня 1973 года в истории отечественной энергетики открылась новая глава. На Кольском полуострове запустили Кольскую атомную электростанцию. Первую в мире атомную электростанцию за Северным полярным кругом. Представьте, суровый край полярного дня и ночи, низкие температуры, сильные ветра, и посреди этого северного ландшафта возникает современное энергетическое сердце региона. Выбор места был не случайен. Бурный рост промышленности Кольского полуострова требовал надежного источника энергии, а гидроресурсы были практически исчерпаны. Строительство началось в конце 1960 года. Первый кубометр бетона уложили 18 мая 1969 года. А уже 29 июня 1973 первый энергоблок дал ток. Первый год станция выработала 1 миллиард киловатт-час электроэнергии. Темпы впечатляли. Кольская атомная электростанция стала настоящим полигоном для отечественной энергетики. Здесь впервые в мире отработали технологии безопасной эксплуатации в экстремальных условиях. Заполярье при низких температурах, сильных ветрах, в режиме полярного дня и полярной ночи. Станция не просто давала электричество, она создавала жизнь вокруг себя. Рядом вырос город энергетиков «Полярные зори», где сегодня живут более 17 тысяч человек. Кольская атомная электростанция стала градообразующим предприятием, центром притяжения специалистов и опорой для развития Мурманской области и Карелии. Сегодня она обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в этих регионах. За десятилетия работы станция прошла путь постоянного совершенствования. В 1990-2000-х годах провели масштабную реконструкцию первой очереди, продлив срок эксплуатации на 15 лет. В 1919 году завершили модернизацию энергоблоков первой очереди. Это повысило уровень безопасности и продлило срок службы до 2033-2034 годов. Кольская атомная электростанция – это единственная в России станция, где дважды продлевали сроки эксплуатации двух энергоблоков. В 2019 году Кольскую атомную электростанцию признали лучшей в стране по культуре безопасности. Символичный итог почти полувекового пути. Этот проект больше, чем просто электростанция. Он стал доказательством, что человек способен обуздать атомную энергию даже в самых суровых условиях, превратив ее в надежный источник прогресса.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз. Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

в эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масакачу жедайта, ахмакни кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масакачу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
4: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
3: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
4: Компания Positive – одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологии, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
3: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении, несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там, самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
4: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 25-летний пацан, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Угу. Ну, прямо вот так вот. Машину, денег, там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
3: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да. Казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им чего-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. Про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
4: Да,
3: Фрязино. Да, вот вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
4: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
3: Угу.
4: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, по 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
3: Угу.
4: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
3: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
4: Да, я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты и все. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, этим знанием можно заработать себе на машину.
3: Uh-huh.
4: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, со второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
3: Жигули, вот, который, если не ошибаюсь.
4: Да, который был там на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
3: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
4: да?
3: Пойти в IT или стать механиком.
4: Да.
3: Я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент, предпринимательство в стране его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиально. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
4: Угу.
3: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
4: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там, мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там, через 2 года. Потому что там, я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот. Это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много 100-тысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
5: Да.
4: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые 2 года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот. И я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
5: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот, должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
4: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому и момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
5: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься, Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, ё-моё, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
4: Ну, знаешь, когда загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
5: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
4: Да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
5: Нет, я не бегаю.
4: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон, угу. и ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
5: Да, я еще... это я знаю.
4: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
5: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень как раз бегает марафоны, и они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто, и вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон. Я сижу, ржу, смех.
4: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
5: Да.
4: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь. И как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
5: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
4: У меня лично происходит неосознанно. Угу. Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне, и так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа сил нет. А потом как происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
5: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
4: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент. Она назвонила черт знает кому.
5: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
4: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Движение автотранспорта через железнодорожный переезд у села Муцалалу Хасавюртовского района закроют 2 июля с 6 утра и до 16 часов. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Объезд будет организован через село Бета-Юрт. Водителям рекомендуют тщательно планировать свои маршруты и строго соблюдать правила безопасности. Верховный суд Дагестана удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе шестиэтажного железобетонного каркаса в Приморском районе, признав его самовольной постройкой. Ранее суд первой инстанции отказал, но апелляция дело пересмотрела. Строительство велось без разрешения и проектной документации. Объект не соответствует нормам, угрожает безопасности, и его завершение невозможно. Завод «Кикуни» в Дагестане готовится к выпуску новой линейки газированных напитков с классическими вкусами. Это кола, апельсин и лимон. Отмечается, что расширение ассортимента напитков продолжает укреплять репутацию предприятия как символа качества. Стоимость запчастей для иномарок в России увеличилась на 20%, об этом пишет газета «Известия». Наиболее значительно выросли цены на электронные компоненты и кузовные элементы. Эксперты отмечают, что оригинальные запчасти для премиальных автомобилей теперь стоят астрономически дорого. В связи с этим есть опасения, что стоимость ОСАГО также может возрасти. При этом к декабрю цены на запчасти взлетят еще на 10%, предупреждают специалисты. Мировые цены на морские грузоперевозки достигли рекордного уровня за последние 2 года, предшествующие введению новых таможенных пошлин Америки, об этом пишет Financial Times. Согласно данным судоходной цифровой платформы Freightos, ставки на маршрутах между Азией и восточным побережьем Америки, а также между Азией и Европой на прошлой неделе поднялись до максимального значения с лета 2022 года. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» временно пропадут конфеты «Ферреро Роше», «Буэно», «Рафаэло» и «Киндер». Об этом ТАСС сообщили в компании X5. Там отметили, что закупка сладостей данных марок приостановлена из-за того, что производители необоснованно увеличили отпускные цены. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 29 июня 1667 года. День, с которого началась история российского государственного кораблестроения. В этот день царь Александр Михайлович издал указ о строительстве первого военного корабля по государственному заказу – фрегата «Орел». Наблюдение за проектом поручили бояре. Орден Нащёкину, а мастеров пригласили из Голландии, в том числе Ламберта Гельта. Верфь развернули в селе Дединово на Оке. Здесь уже умели строить речные суда, но именно «Орел» превратил место в полноценную государственную верфь. Корабль длиной 25 метров и шириной 6,5 метра оснастили 22 пушками. Он напоминал голландские двухпалубные трехмачтовые военные суда и мог ходить под крутым углом к ветру, преимущество, недоступное традиционным русским ладьям. Строили фрегат по европейским технологиям из тщательно высушенного дерева, что гарантировало долгий срок службы. «Орел» стал больше, чем просто кораблем. Он заложил основы новой традиции. Проект обошелся в казне в 2221 рубль. Серьезная инвестиция эпохи. Она дала старт системе верфей, которую позже масштабно развил Петр I. Корабль предназначался для охраны судов на Каспии. Так впервые на государственном уровне связали безопасность и экономику. Бизнес получил надежного стража. «Орел» первым в стране получил имя в честь герба России. По одной из версий, именно на нем впервые подняли бело-синий-красный флаг. Международная практика требовала осознавательного знака, и это стало шагом к рождению российского триколора. Вокруг верфи выросли мастерские, кузницы, склады. Зародилось предприятие мануфактурного типа с разделением труда. Прообраз будущих промышленных комплексов. Судьба фрегата оказалась недолгой. Он так и не вышел в открытое море, закончив путь в дельте Волги. Но его наследие живет. «Орел» показал, чтобы стать великой морской державой, недостаточно строить отдельные суда. Нужно создавать целую отрасль с обученными кадрами, передовыми технологиями и опорой на государство. Так, с одного указа и одного фрегата началась долгая и славная история российского кораблестроения. От скромной верфи в Дединове до величественного адмиралтейства, от деревянного орла до могучих атомных ледоколов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирске министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что россияне в возрасте 40-45 лет наиболее востребованы на рынке труда. Он подчеркнул, что демографические изменения делают эту возрастную группу уменьшающейся по численности. Министр отметил, что ярмарка вакансий помогает людям найти свое место в сфере, где они могут быть наиболее полезны, а также предоставляет возможность пройти переобучение или повысить квалификацию через дополнительные образовательные программы. Сейчас существует более 200 бесплатных программ переобучения, каждая из которых длится до 256 часов. Перед началом обучения участники заключают трехстороннее соглашение с будущим работодателем. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что на одного безработного приходится 18 вакансий. Она также привела статистику занятости. Среди россиян в возрасте 30-39 лет уровень занятости увеличился с 87 до 91%, а в возрасте 40-49 лет с 90 до 93%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой, на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
8: Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11 классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%, сказал министр. В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф до 300 рублей, заявил в беседе с газетой «Ру» руководитель Центра правопорядка в Москве юрист Александр Хаминский. «Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того, чтобы избежать привлечения к ответственности. При этом за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты, сказал он. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленной на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Товарищи инвесторы, рада приветствовать. Как ваше настроение после этой кошмарной недели? Мощнейший обвал за 4 года, новые санкции, рекордные взлеты цен на нефть, неожиданные решения ЦБ и многое другое. Это все привело к тому, что очень многие прогнозы по рынку не сбылись, почти все. Что обещает нам второе полугодие? Какие инструменты и активы оказались на дне, если сравнивать их с уровнями начала года? И какие у них перспективы в ближайшие 2 квартала? Что происходит и что будет происходить с рублем и основными валютами? Как на все это повлияет топливный кризис? Набросала вам много вопросов, но если вы искали на них ответы, то вы по адресу. Кто бы в начале этого года поверил, что к концу июня наш рынок будет валяться на самых глубоких уровнях за несколько лет, ну а «Газпром» будет стоить дешевле 100 рублей впервые за 17 лет? Ну, как будто бы таких найдется маловато, но именно так оно и произошло. Первое полугодие 26-го для нашего рынка акций очень наглядно показало, что ждать можно одного, ну а получить совсем другое. Поэтому сегодня вместо обычного обзора новостей недели я хочу спокойно, без паники, без какой-то дешевой драмы разобрать, что это было за полугодие и в каком состоянии рынок подходит к третьему кварталу. Ну и давайте начнем с общей картины. В целом она простая и довольно-таки невеселая. Рынок второй год подряд топтался у нас в боковике, ну а без учета дивидендов снижался. Большинство секторов ушло в минус, и главный парадокс в том, что вроде бы все условия для роста были на месте. Центробанк с прошлого лета методично опускал ставку с 21% до 14,25%, и по всем учебникам это должно было запустить переток денег с депозитов на рынок, да, и подтолкнуть акции наверх. И аналитики так и говорили, накопленная за годы высоких ставок депозитная масса вот-вот хлынет в акции, и даже частичный переток нескольких процентов этого объема способен создать ощутимый спрос. Но что-то пошло не так. Снижение ставки в котировках просто не отразилось, да, весь позитив раз за разом перебивался геополитикой, налоговыми рисками, санкциями и нефтью. Чтобы понять масштаб разочарования, давайте посмотрим на цифры по прибыли компаний. Если выручка публичных компаний за первый квартал в среднем подросла примерно на 4%, то с прибылью история вышла другая. Чистая прибыль отчитавшихся компаний упала на 12%. Тут сказалась дешевая нефть и возросшие расходы на проценты по долгам. У металлургов вроде «Северстали» ММК, а также у производителей удобрений отчетная прибыль и вовсе обнулилась. То есть фундамент под рынком оказался куда более хрупким, чем хотелось бы. И когда инвесторы это осознали, уже никакая ставка как бы и не помогала. Ну а потом случился самый драматичный эпизод полугодия к концу июня. Я про то, что уже окрестили черным понедельником. 22 июня индекс Мосбиржи рухнул примерно на 6% и показал сильнейшее дневное падение за год. Сложился такой вот идеальный шторм сразу из нескольких факторов. Во-первых, в пятницу ЦБ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых 50, но еще и намекнул, что снижение может вообще встать на паузу, если разгонится инфляция. И рынок это, конечно, прочитал как тревожный сигнал. Смягчение будет медленным, ну а значит компаниям сложнее расти. К тому же предпосылки для паузы в снижении мы все прекрасно видим. Проблемы с топливом – это прям такая легкая дорожка к росту цен вообще на все. Во-вторых, случилась нефть, которая падала 6-ю неделю подряд и отыграла весь свой военный рост, да, на конфликте Ирана и США. В-третьих, опять-таки, геополитика. Это тот самый дух анкориджа, на котором инвесторы покупали бумаги. Да, в прошлом году, по меткому выражению аналитиков, куда-то испарился. Ну и, наконец, вишенка на торте – это заявление Зюганова на съезде КПРФ с предложением изъять с банковских вкладов россиян 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Потом это все дело опровергли, да, мол, никто не собирается забирать вклады россиян, но осадочек, конечно, остался, и нервозность это добавило во времена и так очень неспокойные. Ну и тут, наверное, самое показательное, что рынок-то и не думает останавливаться. После черного понедельника был день робкого отскока, который аналитики осторожно называли «отскоком дохлой кошки». В среду индекс снова обвалился почти на 4% и пробил отметку 2230 пунктов впервые с февраля 2023 года. Хуже всех пришлось второму эшелону. Самолет, Циан, Сикежа, Ива теряли по 10-14% за сессию. Ну, в общем, профессионалы заговорили о капитуляции рынка. Это когда инвесторы массово психуют и продают все подряд. Срабатывают стопы и принудительные закрытия позиций. Кстати, прямо перед обвалом в ЦБ, например, говорили, что волатильность хоть и большая, но не экстраординарная. Искупать активы для поддержки рынка государство не собирается. То есть спасательного круга ждать не стоило. Рынку предложили просто это состояние пережить. Ну и теперь, друзья, самое любопытное. Давайте мы сравним, чего ждали в начале года и что получили. Вот, например, Финам. прогнозировал индекс Мосбиржи на уровне 3450. У Сбера базовый сценарий 3400, причем с учетом дивидендов рост рисовали аж на 38%. И все дружно сделали ставку на одно и то же – снижение ключа и переток денег с депозитов. И логика вроде бы железная, и предпосылки разумные, и фавориты крепкие. Да, там выделяли Сбер, Яндекс, Татнефть, X5, Озон. Но вот мы видим, что реальность оказалась сложнее любых моделей. Ну и, кстати, любопытная деталь. В сберовском прогнозе был и негативный сценарий с падением индекса до 2500, который считали маловероятным. Ну а рынок взял и еще ниже провалился, туда, куда никто даже и не заглядывал. Ну и чтобы было вот совсем наглядно, вот прогноз от БКС от 17 июня, буквально за 2 дня до решения ЦБ и за 4 дня до обвала Мосбиржи, аналитики ставили позитивный взгляд на год с целью 3200 и писали, что пришло время играть в долгую. Через несколько дней рынок полетел там ниже 2300, и это не повод над аналитиками смеяться, ни в коем случае я этого сделать сейчас не хочу. Наоборот, это такая просто отрезвляющая, да, иллюстрация того, насколько рынок сейчас непредсказуемый. Да, слишком много развилок в одной точке сошлись. Там геополитика, нефть, бюджет, санкции, инфляция. Они все переплелись в такой вот плотный клубок, который распутать просто никто не может на самом деле. И такой вот, наверное, главный у нас вывод полугодия. Что дальше? Ну, я не буду называть конкретных уровней, после всего сказанного это было бы как минимум странно, но давайте попробуем обрисовать картину. С одной стороны, рынок, да, перепродан. Там, P на E, дисконт к историческим средним превышает там 35%. Показатель сам ниже справедливого уровня по доходности ОФЗ на 15%. Это антирекорд за 3 года. Пессимизм сильнее, чем после мощных санкций 2024 года, и даже сильнее, чем в худший август за последние 25 лет. Ну а такие перекосы, как история показывает, рано или поздно уходят. И часто уходят довольно резко, потому что появись любой позитив, перепроданный рынок очень быстро выкупит. Плюс впереди июльский дивидендный сезон, который традиционно котировки поддерживает. Но, с другой стороны, никуда не делся фундаментальный негатив. Да? Нефть болтается на минимумах, опустилась ниже $73 за баррель, отыграла весь военный рост, ставка снижается медленно, ЦБ прямо намекает на возможную паузу, прибыли компаний падают, рубль показывает признаки ослабления, ну а на фоне топливного кризиса и проинфляционных рисков рассчитывать на быстрое смягчение политики нам как бы не приходится. Внешний фон тоже неоднозначный, да, американские индексы держатся у максимумов, там искусственный интеллект и вот это все, но и там аналитики, конечно, сомневаются, да, а не пузырь ли это? И ответ, скорее всего, будет утвердительным. Так что, какой промежуточный итог? Первое полугодие 26-го нам уже преподало жесткий, но, наверное, полезный урок. Да, мы увидели, какие ожидания были ошибочными. Увидели, что одно только смягчение политики ЦБ рынок не вытягивает, если все остальное играет против него. Куда рынок пойдет дальше? Наверх, на ожиданиях притока денег и дивидендов, или вниз, под давлением нефти и геополитики? Ну, этот вопрос пока открытым оставим. Мнений будет сейчас звучать много, но однозначного ответа на вопрос, что будет дальше, сегодня, ну, явно ни у кого нет. Ну, а значит, остается то, что всегда выручало инвестора. Это что, друзья мои? Это холодная голова, это скепсис к панике, дисциплина и готовность действовать спокойно, а не на эмоциях. Ну и давайте еще пару слов про валюту, потому что где со сбываемостью прогнозов все пока нормально, это на рынке валютном. После резкого укрепления в конце мая, укрепления рекордного, рубль уже в середине июня начал сдавать позиции. Если коротко, то что вообще сейчас доллар наверх толкает? Ну, смотрите, тут сошлись сразу две истории, наша и мировая. Дома на рубль давит дешевеющая нефть и ожидание, что ЦБ продолжит снижать ставку, хотя надо сказать, что эти ожидания далеко не все разделяют, и я к ним отношусь с осторожной надеждой. Буквально накануне, да, еще раз напомню, ЦБ сообщил, что инфляция разгоняется, и понятно, что на фоне топливных проблем это происходит. Если говорить про внешние факторы для рубля, то это что? На мировом рынке доллар укрепляется после пресс-конференции ФРС с новым председателем Кевином Уоршем. Регулятор намекнул, что будет меньше общаться с рынком и что может вообще отказаться от прогноза поставки. Рынки это прочитали как рост неопределенности и заложили возможное повышение ставки ФРС уже в 3-м квартале. Ну и тут самое главное, куда дальше пойдем? Аналитики дружно ждут ослабления рубля, но такого спокойного, без резких рывков. Если усреднить все прогнозы коллег, что я успела прочитать, они крутятся вокруг уровня 85 рублей за доллар к концу года. Просто разные коридоры. Кто-то закладывает там 85 как верхний уровень коридора, кто-то как нижний. Но это, собственно, как всегда, всегда творческий процесс, да, прогнозирование курса рубля. Отдельный фактор – история с разблокировкой Армузского пролива. Там очень непонятно идут переговоры Ирана и США. Вроде договорились открыть Армуз, потом оказалось, что Иран все равно его блокирует. Потом вроде все-таки открыли. Ну, в общем, там надо отдельно за ситуацией следить. Главное, что как только этот фактор полноценно сработает, эффект на рубль он даст, вероятнее всего, с задержкой в 1.5-2 месяца. Поэтому мгновенной реакции тут не ждем. Полноценное движение к 85 рублям, по прогнозам, ближе к осени начнется. Ну, посмотрим. Пока 26-й год учит слишком уж на прогнозы не полагаться, но с долларом пока что вроде все идет по сценарию, который многие ожидали. Ну, например, еще в январе ряд аналитиков закладывали среднегодовой курс 88,5 рублей. То есть рынок как бы изначально, да, готовился к ослаблению рубля примерно на 6% за год, и пока что все движется по этой траектории. Друзья, берегите себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
9: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, — использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется злонамеренные возражения. Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. Надо же, как много вы знаете! Вот это да! Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы, как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражения такого объективного типа, например, «Как это работает?», «Как вы можете это доказать?», то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем «общее сопротивление продажам». Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить. Например, я выяснил, что достаточно сказать «можно задать вам вопрос» или «можно задать вам пару вопросов». Если потенциальный клиент отвечает «да», то по существу он говорит «я отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите». Это замечательно. Способ растопить лед и снизить сопротивление. Последнее, девятое, распространенное возражение называется «последняя попытка». Вы презентовали ваш товар или услугу, и потенциальный клиент ясно видит эту пользу. Он знает и понимает, что вы продаете и сколько просите, и уже готов принять решение о покупке, но все еще сомневается. В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане за минувшую неделю было зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В результате инцидентов, как сообщили в Госавтоинспекции по республике, погибли 4 человека. Еще 52 получили травмы разной степени тяжести, включая троих детей. Ставрополь-Энергосбыт, выполняющий функции единого гарантирующего поставщика, проинформировал жителей Дагестана о переносе сроков индексации тарифов на электричество. Так, в отличие от традиционного ежегодного повышения, тарифы с 1 июля останутся неизменными. Их индексация перенесена на 1 октября. Величина будет установлена соответствующим регулирующим органом. Причиной переноса стало распоряжение правительства России от 31 октября прошлого года, утвердившее решение о сдвиге сроков индексации тарифов на электроэнергию как для населения, так и для приравненных к нему категорий потребителей, а также тарифов на услуги по передаче электричества, включая коммерческие объекты. Завершение строительства подводящего газопровода к селам Новая Коса и Старые Тамаза-Тюбе в Бабаюртовском районе ожидается к концу года. На данный момент из общей протяженности в 28 километров проложено почти 19 километров подземного трубопровода из полиэтилена. Строительно-монтажные работы будут завершены в августе этого года, а проектные мероприятия – к концу года. В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали перекупщиков, которые незаконно реализовывали бензин по цене 250 рублей за литр. Лица были выявлены через интернет-площадки для продажи товаров. Кроме того, они организовывали мини-заправочные пункты в непосредственной близости от официальных АЗС. В настоящее время им грозит административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. В России вновь наблюдается ускорение инфляции, что может вынудить Центробанк приостановить дальнейшее снижение ключевой ставки. Рост цен на товары обусловлен сложностями в обеспечении топлива. Транспортные компании начали поднимать тарифы примерно на 10%. Ну а российские автоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на свои услуги в связи с нехваткой топлива. По мнению участников рынка, автомобильный транспорт не имеет альтернатив, и сложившаяся ситуация отразится как на стоимости перевозок, так и на сроках. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже шестой мяч на этом мундиале. Отличился он в заключительном матче группового турнира против Иордании. Аргентинцы взяли верх 3-1. Месси, забив со штрафного за 10 минут до финального свистка, стал пятым игроком в истории чемпионатов мира, кто завершил групповой этап с шестью голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш. В 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли первое место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
0: Круги по воде.
1: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром в конце встречи. На шестой компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Еще один представитель Африки, сборная Демократической Республики Конго, уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли первое место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
0: Попутного ветра.
1: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли второе место в группе, а Гана осталась на третьей строчке. Что касается англичан, то за ними первое место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
0: Плавали, знаем.
1: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во втором тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это первый гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугдатепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугдатепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко. Особенно летом. Горцев мучила лихорадка. От болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 29 июня 1911 года на воду спустили первый российский линкор «Дредноут» «Севастополь». Стальной исполин, который стал символом морской мощи России в бурные времена перемен. Представьте, верфь в Санкт-Петербурге, сотни рабочих, торжественный момент, корабль, словно новая звезда, сходит со стапелей в Неву. «Севастополь» поражал размерами и вооружением. 12 305-миллиметровых орудий главного калибра, броня толщиной до 225 мм, скорость хода около 23 узлов. Это был не просто корабль, это была заявка на силу, инженерный прорыв и гордость отечественной кораблестроительной школы. Судьба линкора оказалась столь же мощной, как и его орудие. Он прошел через испытания, которые выпадают лишь на долю избранных. Севастополь нес дозор в Балтийском море, охраняя подступы к столице империи. Его присутствие сдерживало противника. Один вид этой громады внушал уважение и опасения. Корабль пережил хаос революционных лет, став свидетелем крушения старого мира и рождения нового. В грозные годы обороны Севастополя линкор огнем своих орудий поддерживал защитников города, отражал налеты авиации, бил по наступающим силам врага. Его залпы гремели над бухтами, поднимая боевой дух солдат и напоминая: «Россия стоит». В 1945 году Севастополь был награжден орденом Красного Знамени. Заслуженная награда за стойкость, верность долгу и вклад в победу. Это был знак не только боевых заслуг корабля, но и подвиг его экипажей, сменявших друг друга на протяжении десятилетий. Отголоски императорского флота, эхо революционных штормов эпохи и грохот сражений Великой Отечественной. Он напоминал и напоминает нам: сила государства держится не только на пушках и броне, но и на ладонях, которые стоят за штурвалом, у орудий и в машинном отделении, на тех, кто готов защищать родину, пока бьется сердце и дымят трубы. корабль ушел в историю, но его имя живет как символ несгибаемости, верности, присяги и веры в то, что даже в самый темный час нужно держать курс вперед.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Завтра, 27 июня, в День молодежи России, в Махачкале, в сквере имени Сулеймана Стальского, в 16:00 пройдет круглый стол в рамках молодежного форума. Тема обсуждения – поддержка экспортеров, развитие молодежного предпринимательства, инструменты поддержки и экспортные возможности. Организатором мероприятия выступает Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан. С приветственным словом выступит начальник управления внешнеэкономических, межрегиональных и международных отношений Минэкономразвития региона Гаджи Гаджиев. На круглом столе будут рассмотрены вопросы инфраструктуры, поддержки предпринимательства в промышленности, ее основные меры и сервисы. В обсуждении примут участие представители Минпромторга Республики и Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Программа форума также включает обмен мнениями и кофе-брейк.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Лето, жара, солнце.
5: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России представили ИИ-ассистента для врачей, который позволяет сократить время работы с медицинской документацией до 40%. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», которая и выступила разработчиком упомянутого решения. ИИ-ассистент автоматизирует рутинные задачи во время приема, помогая формировать более полные записи в электронной медицинской карте и позволяя клиникам увеличить пропускную способность. Решение включает три независимых модуля – голосовое заполнение протокола приема, поиск по медицинской базе знаний и поиск по электронной медицинской карте пациента. Во время приема система анализирует диалог врача и пациента, автоматически выделяя жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете «Ру» в пресс-службе «Кинопоиска» со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого» в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
2: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Начнем с самого, пожалуй, напряженного региона. Сейчас это Ближний Восток, и ситуация там развивается, мягко говоря, пугающе.
3: Да, согласна. Мы видим, как то хрупкое соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном, оно просто рушится на глазах.
2: Именно. То есть это уже не просто какие-то политические угрозы в прессе, стороны реально перешли к прямому обмену ударами. Соединенные Штаты атаковали иранскую инфраструктуру наблюдения и, насколько я помню, еще системы связи и ПВО.
3: Все верно. А Иран в ответ нанес удары по американским военным базам. Это объекты в Кувейте и Бахрейне.
2: И вот что меня, честно говоря, поразило больше всего в этой истории с эскалацией. Я читал отчет о расследовании недавнего смертоносного удара по школе в Иране. Знаете, в чем там была причина?
3: Там всплыла совершенно чудовищная деталь, да.
2: Вот именно. Трагедия произошла не из-за какого-то, приказа сверху или злого умысла. Просто один из аналитиков разведки пропустил важное замечание в документах.
3: Это классическая когнитивная перегрузка. У вас колоссальный поток данных, постоянный стресс, люди работают на износ, и в современной высокотехнологичной войне вот такая банальная человеческая усталость, она приводит к геополитическим катастрофам.
2: Ужасно. И вот на фоне всего этого накала президент США принимает весьма неожиданное решение. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять военно-морскую блокаду.
3: Да, и рынки отреагировали просто мгновенно.
2: Буквально алгоритмы считали заголовки новостей, и цены на нефть полетели вниз. Марка WTI упала со $119 до почти 80 за баррель, а Brent опустилась со 126 до $83. Но, слушайте, вот здесь я хочу задать критический вопрос.
3: Слушай.
2: Как физическое открытие Ормузского пролива может стабилизировать цены на нефть в долгосрочной перспективе, если в этом же самом регионе прямо сейчас летают ракеты и беспилотники обеих сторон? Разве компании отправят туда танкеры?
3: Вы бьете в самую суть этой политической иллюзии. Контроля, да, формальный указ подписан, алгоритмы на биржах отреагировали, цены упали, но реальность судоходства определяется ведь не вашингтонскими политиками.
2: А кем?
3: Страховщиками. Точно. Страховыми компаниями в Лондоне. Пока там летают дроны, страховые премии на проход через Ормузский пролив будут оставаться просто астрономическими. Это делает рейсы абсолютно невыгодными. То есть политическое решение пролив как бы открыло, но пожар в регионе оно не потушило.
2: И этот пожар очень сильно сказывается на людях. Опросы показывают, что американские избиратели относятся к любым сделкам с Тегераном с огромным скепсисом, считают их слабыми. А обычные иранцы, как пишут журналисты, просто отчаянно ищут способы снять стресс.
3: О, да, я видела эти репортажи. Люди массово летят в Турцию просто чтобы пойти на танцпол. Чтобы хотя бы на выходные забыть про сирены воздушной тревоги.
2: Да, просто невероятный контраст. Тем временем страны Персидского залива смотрят на весь этот хаос и призывают соседей забыть старые разногласия. Риски стали экзистенциальными для всех. И, кстати, на другом конце Ближнего Востока дела не лучше.
3: Вы про дипломатический тупик Израиля.
2: Именно. Группировка «Хизбалла» категорически отвергла соглашение о безопасности с Израилем, которое предлагали США. Они назвали это предложение капитуляцией.
3: Да, и на практике это значит, что израильская армия и их знаменитый технологический сектор сейчас работают в авральном режиме. Они понимают, что договориться не выйдет, поэтому спешно разрабатывают новые технологические средства противодействия.
2: Президент США дал понять, что не планирует звонить лидеру Тайваня Лай Цинда. И более того, никаких новых сделок по продаже оружия перед важнейшим визитом Си Цзиньпина не будет.
3: Стратегическая тишина в действии. Но пока на одном направлении выдерживается пауза, на другом идет колоссальное укрепление позиций. Я имею в виду пакт Пакс Силика.
2: О, эти новости звучат как какой-то киберпанк. США заверяют Индию в надежности так называемого ИИ-рубильника, ну или Kill-Switch. В рамках расширения этого пакта. Объясните, что это такое? Звучит жутковато.
3: Термин Pax Silica — это такая отсылка к Pax Romana, то есть мир, который диктуется силой. Только здесь мир кремниевый, мир микрочипов. Идея в том, чтобы противодействовать влиянию Китая.
2: А рубильник?
3: А рубильник — это аппаратная или программная закладка? Индия строит огромные дата-центры для искусственного интеллекта на американских технологиях. И США хотят иметь гарантию, если эти ИИ-системы выйдут из-под контроля или попадут к врагам, их можно будет удаленно отключить.
2: Превратить в кирпич.
3: Да, буквально в кусок металла. И сейчас дипломаты убеждают Нью-Дели, что этот рубильник — это не угроза суверенитету, а мера крайнего спасения.
2: Ничего себе. А Китай тем временем демонстрирует свой рубильник? Только информационный, в Пекине небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб столицы.
3: Ого!
2: Да. В любой другой стране это бы неделю крутили в прямом эфире. А в Китае цензоры сработали на таком пределе, что очень скоро в сети все выглядело так, будто самолета вообще не существовало. Тотальная зачистка.
3: Это абсолютная монополия государства на реальность. Но иллюзия контроля часто разбивается, скажем так, о неподконтрольные силы. Посмотрите на Южную Америку.
2: Вы про землетрясение в Венесуэле?
3: Именно. Разрушительное землетрясение, люди под завалами – это жесточайший стресс-тест для правительства. Логистика провалена. И оппозиционерка Мария Карина Мачадо немедленно использует этот момент, заявляя, что планирует скорейшее возвращение в страну.
2: Да, природа срывает маски очень быстро. И политические кризисы идут по всему миру. В Сербии, например, президент Александр Вучич вообще объявил об отставке на фоне студенческих протестов.
3: Масштабные протесты сделали свое дело.
2: А в Европе кипят социальные процессы другого рода. В Германии граждане сейчас очень активно, массово исследуют нацистское прошлое своих семей. И это происходит вопреки громким призывам ультраправых партий просто двигаться дальше и забыть.
3: Но общество хочет знать правду о своих корнях. Это такой массовый процесс национального психоанализа?
2: Абсолютно. И интересные дела происходят со свободой слова в Великобритании. Актер Хью Грант сейчас оказывает серьезное давление на политика Энди Бернама. Грант требует ограничить свободу слова в таблоидах, ввести жесткое регулирование прессы.
3: Британские таблоиды — это вообще отдельная история.
2: Да уж. И одновременно с этим бывший боец британского спецназа SAS публикует книгу о своей службе, абсолютно игнорируя запрет Министерства обороны. Просто взял и опубликовал.
3: Институты пытаются контролировать информацию, а люди находят пути обхода. И, кстати, это подводит нас к самой сложной форме контроля сегодня — к искусственному интеллекту.
2: О, да. И сектор сейчас штормит. Администрация и лично президент США попросили компанию OpenAI отложить публичный релиз их новейшей модели GPT-5.6.
3: Попросили отложить.
2: Да. Они хотят, чтобы доступ предоставили только проверенным пользователям, чтобы, цитирую, «избежать угроз». И одновременно с этим правительство снимает блокировку с другой мощной модели Fable 5 от компании Anthropic.
3: Я помню, ее же отключали на 15 дней.
2: Верно. Из-за опасений за нацбезопасность. Там потребовалось вмешательство серьезных людей, секретарей Говарда Латника и Скотта Бессента, чтобы уладить этот конфликт. Плюс модель Mythos 5 от того же Anthropic тоже теперь доступна, но опять же только доверенным пользователям.
3: То есть алгоритмы такого уровня теперь классифицируются почти как оружие, как обогащенный уран. Государство хочет монополию.
2: Но контролировать железо становится сложнее. Чипы на архитектуре ARM захватили уже больше половины рынка облачных вычислений для ИИ, и они даже выходят на рынок физических процессоров, делают AGI CPU вместе с тайваньской TSMC.
3: Ну, удивительно, дата-центрам просто не хватает энергии, а ARM энергоэффективнее.
2: Да. Но пока корпорации делят серверы, в обществе нарастает негативная реакция на ИИ, так называемый AI backlash.
3: У людей есть веские причины бояться.
2: Еще бы. Появились эти пугающие ИИ-боты божества. Их называют God-bots. Эти сущности говорят своим последователям, людям, что убивать это нормально. Это же звучит как сценарий фильма ужасов.
3: Это результат слома ограничений модели и непредсказуемого поведения. К тому же есть еще одна проблема. Ценности ИИ не универсальны. Недавнее исследование показало, что модели, созданные в Китае, обладают совсем другими ценностями. Они значительно менее либеральные и светские, чем западные.
2: То есть это война не просто чипов, а систем ценностей. Но ради справедливости есть и светлые новости. ИИ помог расшифровать древний папирус, который сгорел при извержении Везувия.
3: Потрясающе! То, что считалось утраченным тысячелетия назад, достали из пепла благодаря алгоритмам.
2: Да. А вот в бизнесе технологии создают новые прецеденты каждый день. Apple сейчас оспаривает патентный счет на $500 миллиарда в Верховном суде Великобритании. Китайская Tencent тестирует платежное приложение TenPayGo специально для иностранных туристов.
3: Давно пора. В Китае наличными почти не расплатишься.
2: Это точно. Президент США пригрозил ввести 100% тарифы европейским странам, если они введут налог на цифровые услуги для американских IT-гигантов.
3: Жесткий шаг.
2: Очень. Рынки лихорадят. На фоне падения акций производителей чипов индекс S&P 500 переживает самую длинную серию снижений за последние 10 месяцев. И автопром тоже страдает. Volkswagen может сократить до 100 тысяч рабочих мест Германии.
3: 100 тысяч. Это огромный удар по экономике.
2: Колоссальный. А внутри США миллионы американцев сейчас отказываются от планов медстрахования Obamacare.
3: Из-за отмены субсидий.
2: Да. Параллельно в Вашингтоне активно обсуждают реформу трещащей по швам пенсионной системы. Многие даже вспомнили наследие Алана Гринспена. Говорят, его политика дерегулирования подорвала его собственный авторитет в свете нынешних кризисов.
3: Да, экономике сейчас нелегко.
2: И вот тут мы переходим к эмиграции, где политика сталкивается с экономикой просто лоб в лоб. Президент США выдвинул Венса Шройера на пост главы ICE. Это бывший полицейский из Оклахомы с 29-летним стажем.
3: Сторонник жесткой линии.
2: Абсолютно. Его кандидатуру поддержал Марк Уэйн Маллен. Цель – проведение кампании по массовой депортации. Но, слушайте, в это же самое время администрация расширяет квоты на труд иммигрантов для молочных ферм.
3: Вот это поворот!
2: У меня вопрос. Как можно одновременно назначать жесткого руководителя ICE для массовых депортаций и официально расширять привлечение иммигрантов для работы на молочных фермах? Разве это не вызовет мощнейший экономический диссонанс?
3: Ну, звучит противоречиво, да. Но если смотреть беспристрастно, это чистая прагматика. С одной стороны, вам нужна политическая жесткость для избирателей. Отсюда громкие назначения и риторика о депортациях. А с другой стороны, если молочные фермы лишатся рабочих рук, сектор просто рухнет.
2: Понятно.
3: Поэтому публично мы видим жесткую линию, а регуляторно – тихие уступки для спасения продовольственной безопасности. Хотя владельцы фабрик и сами иммигранты сейчас в панике, они готовятся к последствиям нового решения Верховного суда и не знают, чего ждать.
2: И еще из крупных новостей – Америка готовится к своему 250-летию.
3: И там много интересных инициатив.
2: Будут выпущены специальные паспорта с изображением лица президента США, а также специальные детские сберегательные счета. Правда, суд запретил переименовывать центр Кеннеди в его честь.
3: Судебная система все еще удерживает некоторые границы.
2: Да. А на Национальной аллее открылась великая американская государственная ярмарка с таким сильным консервативным уклоном. Там выступил президент США, и там произошел скандал.
3: С прудом.
2: Да. Зеркальный пруд у мемориала Линкольна стал ярко-зеленым. Оказалось, что для проведения мероприятия президента просто убрали очистители воды. Но президент США, естественно, обвинил в этом саботаже либералов.
3: Но политика политикой, а реальный климат берет свое.
2: К сожалению, да. В Кентукки 4 человека погибли из-за сильнейших наводнений, там даже ввели комендантский час. Города по всей стране сейчас отчаянно ищут способы адаптации к изменению климата. Но при этом, что интересно, в США наблюдается урбанистическое возрождение, летние толпы людей возвращаются на улицы больших и малых городов.
3: Люди пытаются восстановить социальные связи после всех этих лет изоляции.
2: Да, но общество серьезно травмировано. В Калифорнии произошел жуткий случай. В приюте для животных, который имел статус no-kill, нашли застреленными 117 собак.
3: Это просто в голове не укладывается.
2: Согласен. А в Индии вирусное молодежное движение перешло от обычных интернет-мемов к реальным уличным протестам. И, наверное, самая странная примета нашего времени – в США сейчас набирают популярность специальные тренировочные лагеря – буткемп. Знаете, для чего?
3: Для чего же?
2: Там мужчин учат разговаривать с женщинами.
3: Вот это, мне кажется, синтезирует все, о чем мы говорили. Посмотрите на контрасты. С одной стороны, у нас грандиозные государственные празднования, новые паспорта к 250-летию. А с другой — абсолютно суровая реальность. Наводнения, трагедии в приютах для животных. И такая глубокая социальная изоляция, что людям требуются платные лагеря, просто чтобы научиться базовому общению.
2: Сегодня мы видим мир парадоксов. С одной стороны, искусственный интеллект расшифровывает древние свитки из пепла Везувия. С другой, порождает ботов-божеств, призывающих к насилию. Страны обмениваются ракетными ударами, пока их граждане ищут утешения на танцполах в соседних государствах. И пока мы готовимся к юбилеям с новыми паспортами, природа напоминает о себе зелеными прудами и наводнениями. Главный вопрос для всех нас – как наши человеческие институты будут адаптироваться к этой невероятной скорости изменений, когда технологии и климат уже не ждут политиков? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня: «Игорь, а вообще у тебя сколько капитала?» Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться и пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, и я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современный кровельный материал. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: временно закрыт из-за нарушений санитарных норм при расследовании случаев кори в Хасавюрте. В клинике не было фильтр-бокса для приема детей с инфекциями, что привело к скоплению пациентов и перекрестному инфицированию. За нарушение деятельность кабинета приостановлена и опечатана. Материалы переданы в суд. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, утверждающее правила бесплатного посещения музеев, парков культуры, отдыха и выставок для многодетных семей на территории республики. В целях реализации мер социальной поддержки для многодетных семей в регионе местным органам власти предложено принять соответствующие нормативные акты. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей, об этом сообщили в соцфонде. Отмечается, что сумма выплаты варьируется в зависимости от индивидуальных доходов родителей, с которых удерживается НДФЛ. Минтранспорта России разрабатывает новые рекомендации по изменению правил установления скоростного режима на дорогах. Об этом сообщили в ведомстве. Согласно новым предложениям, скорость движения на каждом участке дороги будет определяться с учетом его загруженности, состояния дорожного покрытия и близости объектов инфраструктуры, таких как жилые здания, школы и торговые центры. В министерстве полагают, что такой подход повысит безопасность дорожного движения. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в следующем году. В России число людей, страдающих от игровой зависимости, достигло рекордной отметки в 13 миллионов. Большинство из них – это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. По данным статистики, они выделяют на азартные развлечения около пятой части своего личного дохода. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале.

0: вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 29 июня – дата, изменившая мир науки и гуманизма. В 1900 году в этот день был создан Нобелевский фонд – организация, воплотившая завещание Альфреда Нобеля в жизнь. Еще в 1895 году шведский изобретатель завещал обратить свое состояние в ценные бумаги, а доходы ежегодно направлять на премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Путь к реализации был непрост. Потребовались годы согласований и преодоления споров вокруг завещания. Но 29 июня 1900 года дело Нобеля обрело надежную опору. Появился фонд. Он взял на себя управление средствами и организацию вручения премии по пяти направлениям. Физика, химия, физиология или медицина, литература, содействие установлению мира во всем мире. За каждую номинацию отвечают авторитетные учреждения. От Шведской Королевской Академии Наук до Норвежского Нобелевского комитета. 10 декабря 1901 года прошли первые церемонии награждения. Среди первых лауреатов Вильгельм Рентген, физика, и Анри Дюнан, премия мира. С тех пор Нобелевская премия стала высшим признанием заслуг перед человечеством. Что же делает эту награду особенной? Универсальность. Национальность не имеет значения, важны только достижения. Авторитет. Решения принимают ведущие мировые эксперты. Традиции. Ежегодное вручение 10 декабря напоминает: наука, культура и мир – это высшие ценности цивилизации. И вдохновение. Премия мотивирует ученых, писателей и миротворцев на новые свершения. Нобелевский фонд превратил личную волю одного человека в глобальный двигатель прогресса. Он не просто вручает награды, он вдохновляет миллионы идти вперед, искать ответы и делать мир лучше. Так из бумаги и воли родилась традиция, отмечающая тех, кто меняет историю.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Время обработки документов для получения в России визы Италии увеличилось. Процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. В центре отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Там предупредили, что из-за этого подавать заявление на визу надо с запасом по времени. И в завершении выпуска ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают носиться по дому, совершая стремительные забеги, прыжки и резкие повороты, пишет Independent. По словам специалистов, чаще всего такие всплески энергии связаны с сильным возбуждением или хорошим настроением. Они нередко возникают после купания, прогулки или просто во время активной игры. У кошек подобное поведение также часто наблюдается после посещения лотка. Одной из возможных причин ученые называют стимуляцию блуждающего нерва, которая может вызывать кратковременное ощущение, облегчение и прилив энергии. Если питомец во время таких забегов приглашает хозяина или других животных присоединиться к игре, например, принимает игровую позу или переворачивается на спину, это обычно свидетельствует о хорошем самочувствии и желании взаимодействовать. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Как мы и предполагали, что, собственно, несложно было предположить, на минувшей неделе в условиях отсутствия плотного потока отчетов эмитентов, конечно же, политика и регуляторика определяли настроение рынка. Во-первых, события вокруг Ормузского пролива, где до сих пор какое-то установилось хрупкое даже не равновесие, а непонимание, поскольку с одной стороны соглашение достигнуто, с другой стороны оно официально в Швейцарии не подписано, и Иран реагирует очень странно. Хотя, возможно, с его логики не так уж и странно. Заявляет о перекрытии Ормузского пролива, потом об открытии. Словом, Дональд Трамп здесь пытается сыграть, что называется, хорошую мину при плохой игре. Так или иначе, но измерение трафика показывает, что поставки нефти через Ормузский пролив все-таки увеличились, хотя и не достигли февральских показателей. А второй момент – это решение, ожидаемое решение ФРС сохранить ключевую ставку на очень высоком уровне. На уровне, превосходящем уровень ставок большинства центральных банков, по крайней мере, ведущих стран мира. И в этом плане можно сказать, что надежды Трампа на то, что в кресло председателя ФРС сядет Кевин Уорш, его ставленник, и будет реализовывать политику минимальных ставок, все-таки не сбылись. Я напоминаю о давнем, по-моему, апрельском заявлении Трампа, который сказал, что я разочаруюсь, если Уорш не снизит ставки сразу после назначения. Уорш не снизил ставки, а теперь рынок гадает. В ближайшие два заседания по ставкам ФРС они будут оставаться на месте или вообще будут повышены. Иными словами, политика Джерома Пауэлла, более аккуратная, более холодная политика, более ястребиная, все-таки продолжается. И в этом плане рынок, конечно же, с одной стороны, охлажден позицией ФРС, но понимает ее ввиду данных по инфляции чудовищных, по крайней мере, по маю, скоро будет по июню, и, возможно, там ситуация со снижением цен на нефть отразится в более позитивных показателях. А во-вторых, на новой неделе как раз состоится знаковое публичное выступление Кевина Уорша, чуть ли не первое выступление в качестве председателя ФРС, где мы можем узнать, уточнить его взгляды на ситуацию. Но напомню, что решает не один председатель, а совет управляющих, а там голоса делятся достаточно жестко, и подавляющее большинство членов совета управляющих ФРС считают, что торопиться со снижением ставок, особенно в условиях роста американского ВВП и весьма позитивной картинки на рынке труда, не стоит. Опять же, из-за инфляции. Так или иначе, но на этих колебаниях и определенных разочарованиях неделя была, в общем, такой пустой с точки зрения движения в достаточно нервном, хотя и не чрезмерно нервном боковике. Индекс S&P 500 закрыл неделю на уровне 7350 примерно пунктов. Это на 150 пунктов ниже, чем неделю назад. И на уровне менее 7% роста с начала года. Индекс Dow Jones выглядит в этом плане более позитивным, 51 880 пунктов, и индекс Russell 2000 перевалил исторически за 3000 пунктов. Вот здесь скорее позитивная картинка, поскольку Dow Jones и Russell 2000 один за счет компаний, в меньшей степени относящихся к бигтеху и теме искусственного интеллекта, а другой за счет куда более широкого охвата, 2000 компаний входит в расчет Russell, показывают, что, в общем-то, S&P 500 не оторван от земли. И это, скорее, позитивный сигнал для рынка. Что касается традиционных знаковых индикаторов, курс доллара на этом решении ФРС и в сравнении со ставками других ведущих центробанков мира находится на былые времена, это, казалось бы, совершенно нереальный для роста фондового рынка уровень, неприятный уровень, на уровне 101 почти с половиной пункта. И в ближайшее время, как мне кажется, нет оснований ожидать принципиального снижения. Дай бог, если индекс доллара понизится до 100 пунктов, это максимум, что мы можем ожидать в ближайшее время. А вот нефть не прореагировала в том числе и на возможное отклонение от соглашения, и на попытку обострения в Ормузском проливе, и осталась на весьма и весьма приемлемых для рынка уровне. Сейчас около 73 долларов за баррель марки Brent. И, судя по всему, на нефть будет существенно поддавливать ситуация, скажем так, из будущего. Из будущего в каком плане? Какие оценки уже сейчас делают с точки зрения, во-первых, спроса на нефть, а во-вторых, возможных поставок нефти? Недавно генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс в очередной раз высказался относительно того, что нефтяная отрасль всего мира недофинансирована, и до 2050 года нуждается в весьма и весьма знаковых инвестициях, которые оценивает почти в 18 триллионов долларов. Совершенно умопомрачительная цифра. Но сейчас куда более значимым является другое. Это опубликованные оценки Международного энергетического агентства, которое считает, что сделка Вашингтона с Тегераном теперь может породить существенный избыток нефти уже в будущем году. И в будущем году предложение нефти может превысить спрос более чем на 5 миллионов баррелей в сутки. А это практически 5% от мирового спроса. Весьма существенный избыток, который, конечно же, будет поддавливать нефтяные цены к низу. И Мэо говорит об этом даже с учетом, что некоторые страны пойдут на дополнительные закупки для того, чтобы восполнить запас из опустевших этих весной нефтехранилищ. Уже в мае среднесуточная добыча нефти составила 94,5 миллиона баррелей. Это на 13,5 меньше, чем до начала конфликта в Персидском заливе. Но наблюдается рост, и Мэо полагает, что вот то отставание, которое было вызвано конфликтом по поставкам нефти, будет сокращено. А в следующем году перейдет в избыток, который задавит цены к низу. И еще один момент из этой же серии, это то, что вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, которые заявили и уже осуществили как выход из ОПЕК, так и выход из организации арабских стран-поставщиков нефти, то есть развязали себе руки до увеличения добычи, предположительно, до 5 миллионов баррелей в сутки, вслед за ОАЭ, видимо, какая-то цепная реакция, о возможности выйти из ОПЕК заявил на днях Ирак. В частности, в Министерстве нефти Ирака отмечают, что квоты уже значительно ниже возможностей по поставкам нефти со стороны Багдада. И Багдад либо просит от ОПЕК существенно увеличить свои квоты, либо будет рассматривать вариант о выходе. А с точки зрения объемов это означает, что если нынешняя квота Ирака чуть более 4 миллионов баррелей в сутки, то сам Ирак готов довести добычу до 7 миллионов баррелей в сутки. Я к чему называю эти цифры? Что вот эти 5 миллионов баррелей в сутки избытка в будущем году, о котором говорит Международное энергетическое агентство, весьма четко вырисовывается и даже могут быть увеличены, если только Ирак будет готов поставить на рынок на 3 миллиона баррелей в сутки больше, а практически на такой же объем уже своим выходом из ОПЕК обеспечили поставки на нефтяной рынок Объединенные Арабские Эмираты. Соответственно, видимо, мы вступаем в период переизбытка нефти, и это, конечно, существенно скажется на мировой экономике. С позитивной точки зрения это будет давить глобальную инфляцию вниз. С негативной точки зрения для инвесторов это означает необходимость пересмотра, переосмысления, возможно, своих вложений в акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, но, однако, с поправкой на ту самую недоинвестированность, о которой говорят в самой ОПЕК. Так или иначе, самая главная цифра, которая ждет нас относительно в ближайшие дни, это, конечно же, данные по инфляции на американском рынке. Напомню, что в мае в годовом исчислении она превысила 4%, то есть в 2 с лишним раза выше таргета ВРС. И это, конечно, очень существенный уровень, который не может не ощутить весь мир. Но есть основания полагать, что в июне эта инфляция может нырнуть на уровень 3% с небольшим. Это будет позитив для рынка на июнь. Ну и в финале, как всегда, о макроэкономике и действиях регулятора на новой неделе, на что стоит обратить внимание с 29 июня по 5 июля, кроме, конечно же, 1/16 мундиаля. На этой неделе опять продолжается традиция очень много выступлений представителей регуляторов всего мира. Во вторник, 30 июня, в Европе проходит форум ЕЦБ по банковскому сектору. Хорошая добавка для понимания сектора в целом после результатов стресс-тестов ФРС. И состоятся выступления целого ряда представителей ЕЦБ. В Канаде во вторник выйдут данные по ВВП. В среду, 1 июля, на канадском рынке как раз выходной день, выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли, опять президент ЕЦБ Кристин Лагард и целый ряд представителей ЕЦБ. А также состоится выступление главы Банка Канады Тифа Маклема и, самое главное, выступление руководителя ФРС Кевина Уорша. Так что 1 июля будет не только день регулятора, но и день, когда главы 4 значимых центробанков мира уточнят свое видение экономической инфляционной ситуации и свое представление о прекрасном в применении к монетарной политике. Ну, а выступление Кевина Уорша, как я сказал, это такое первое крупное системное его выступление в качестве главы ФРС. В четверг, 2 июля, в США выходит статистика по продажам на вторичном рынке жилья и по объемам промышленных заказов. Это всегда индикаторы, как чувствует себя экономика. И очень важный момент, опять возвращаясь к регуляторике, будет опубликован баланс ФРС. Но, как всегда, в четверг выходит количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице. Но, как всегда, это не так важно будет, как минимум до второй половины июля, то есть ближе к очередному заседанию ФРС. В пятницу, 3 июля, спокойно на рынках, потому что в США накануне Дня независимости выходной день. Но, опять же, выступят главы Банка Англии и ЕЦБ. Хотя пятничные выступления уже ожидаются не столь значимыми и заметными для рынка. На сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Улица Пушкина в Махачкале на отрезке от улицы Ливаневского до Магомеда Иракского будет перекрыта на 3 дня с 22 часов 2 июля и до 24 часов 5 июля. Причина в проведении молодежного фестиваля «Дагфест». Владельца кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за массовое отравление посетителей. Суды установили грубые нарушения санитарных норм, неправильное хранение мяса птиц,

0: якобы было снято на приграничной территории. Кадры демонстрируют, что трасса свободна и скопление саранчи не наблюдается. По данным специалистов Россельхозцентра, ситуация остается стабильной, а количество вредителей не достигает уровня, который может нанести ущерб. Московский суд Таганского района вынес решение о виновности Telegram по делу о невыполнении обязанностей владельца соцсети. В основе решения – публикации, которые были обнаружены в феврале и мае этого года. Telegram уже подвергался штрафам на сумму 7 миллионов рублей за отказ удалить информацию, содержащую призывы к экстремизму. Испанский визовый центр BLS International продлил срок подачи документов на визу для граждан России до 45 дней. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Решение было принято в связи с увеличением количества заявок на визы. Центр рекомендует россиянам подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержек. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Приложение для аренды собак. В китайских мегаполисах появился способ провести время с животным без забот о его содержании. Мини-программа «Вангбу» в переводе «собачья прогулка» соединяет владельцев питомцев с людьми, которые хотят выгулить чужого пса за деньги. Схема простая. На сайте хозяин заводит карточку своего питомца, фото, порода, характер, список того, что можно и нельзя. Желающий выбирает собаку по душе, договаривается о месте встречи напрямую с владельцем и платит аренду. Сумма зависит от породы и продолжительности прогулки. Часть денег, конечно, уходит платформе, остальное

0: Второе получает хозяин. Запустили сервис в марте, и за несколько месяцев он набрал популярность в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне – городах первого уровня, где люди часто живут в маленьких квартирах и не могут позволить себе собственного питомца. Платформа заявляет и о мерах безопасности. Страховка отслеживания питомца по геолокации и проверка документов арендодатора. Маршруты обычно ограничены знакомыми для собаки районами, а при первых признаках недомогания арендатор должен немедленно связаться с владельцем. Для многих пользователей это способ ненадолго почувствовать себя хозяином животного без долгосрочных обязательств. Но ветеринары предупреждают, постоянная смена людей, маршрутов и обстановки создает для животного лишний стресс. Куда серьезнее другая проблема – юридическая. По китайскому законодательству собака считается имуществом, и доказать жестокое обращение или халатность в суде почти невозможно. Закон просто не предусматривает такой категории дел. Подобный эксперимент уже проводили в 2021 году в Чэнду. Тогда зоомагазин запустил прокат котов. Идея провалилась после волны критики от любителей животных. А вообще, приложение классное. Могу ошибаться, но у нас такого нет. Это как каршеринг, но только догшеринг. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 29 июня 1973 года в истории отечественной энергетики открылась новая глава. На Кольском полуострове запустили Кольскую атомную электростанцию. Первую в мире атомную электростанцию за Северным полярным кругом. Представьте, суровый край полярного дня и ночи, низкие температуры, сильные ветра, и посреди этого северного ландшафта возникает современное энергетическое сердце региона. Выбор места был не случайен. Бурный рост промышленности Кольского полуострова требовал надежного источника энергии, а гидроресурсы были практически исчерпаны. Строительство началось в конце 1960 года. Первый кубометр бетона уложили 18 мая 1969 года. А уже 29 июня 1973 первый энергоблок дал ток. Первый год станция выработала 1 миллиард киловатт-час электроэнергии. Темпы впечатляли. Кольская атомная электростанция стала настоящим полигоном для отечественной энергетики. Здесь впервые в мире отработали технологии безопасной эксплуатации в экстремальных условиях. Заполярье при низких температурах, сильных ветрах, в режиме полярного дня и полярной ночи. Станция не просто давала электричество, она создавала жизнь вокруг себя. Рядом вырос город энергетиков «Полярные зори», где сегодня живут более 17 тысяч человек. Кольская атомная электростанция стала градообразующим предприятием, центром притяжения специалистов и опоры для развития Мурманской области и Карелии. Сегодня она обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в этих регионах. За десятилетия работы станция прошла путь постоянного совершенствования. В 1990-2000-х годах провели масштабную реконструкцию первой очереди, продлив срок эксплуатации на 15 лет. В 1919 году завершили модернизацию энергоблоков в первой очереди. Это повысило уровень безопасности и продлило срок службы до 2033-2034 годов. Кольская атомная электростанция – это единственная в России станция, где дважды продлевали сроки эксплуатации двух энергоблоков. В 2019 году Кольскую атомную электростанцию признали лучшей в стране по культуре безопасности. Символичный итог почти полувекового пути. Этот проект больше, чем просто электростанция. Он стал доказательством, что человек способен обуздать атомную энергию даже в самых суровых условиях, превратив ее в надежный источник прогресса.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирске министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что россияне в возрасте 40-45 лет наиболее востребованы на рынке труда. Он подчеркнул, что демографические изменения делают эту возрастную группу уменьшающейся по численности. Министр отметил, что ярмарка вакансий помогает людям найти свое место в сфере, где они могут быть наиболее полезны, а также предоставляет возможность пройти переобучение или повысить квалификацию через дополнительные образовательные программы. Сейчас существует более 200 бесплатных программ переобучения, каждая из которых длится до 256 часов. Перед началом обучения участники заключают трехстороннее соглашение с будущим работодателем. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что на одного безработного приходится 18 вакансий. Она также привела статистику занятости. Среди россиян в возрасте 30-39 лет уровень занятости увеличился с 87 до 91%, а в возрасте 40-49 лет с 90 до 93%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Анталья сталкивается с потерей интереса со стороны российских туристов в результате роста цен и серьезной конкуренции с египетскими курортами и другими направлениями Средиземноморья. Об этом сообщил туристический оператор из Анталии в интервью РИА Новости. По данным эксперта, за первую половину 2026 года наблюдается снижение потока путешественников из России на этот востребованный курорт. Российские граждане стали искать альтернативные варианты отдыха в других странах, где поездка обойдется значительно дешевле. Это вынуждает отельеров и туроператоров пересматривать свою ценовую политику, добавил специалист. Он также отметил, что раннее бронирование обеспечивало приличный наплыв туристов, однако затем наблюдалось снижение объемов продаж. Туроператор считает, что Турция постепенно теряет статус одного из наиболее бюджетных курортов на Средиземноморском побережье. Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT. Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу, подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21 часа до 8:00, в выходные с 22 часов до 10 часов. В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу, рекомендовал эксперт. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете РУ в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого» в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Распаковывают ли подарок сразу же? Вопрос хороший, ведь порой так и хочется отложить этот процесс на потом. Однако этикет рекомендует открывать подарок сразу же и благодарить дарителя.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Товарищи инвесторы, рады приветствовать. Как ваше настроение после этой кошмарной недели? Мощнейший обвал за 4 года, новые санкции, рекордные взлеты цен на нефть, неожиданные решения ЦБ и многое другое. Это все привело к тому, что очень многие прогнозы по рынку не сбылись, почти все. Что обещает нам второе полугодие? Какие инструменты и активы оказались на дне, если сравнивать их с уровнями начала года? И какие у них перспективы в ближайшие 2 квартала? Что происходит и что будет происходить с рублем и основными валютами? Как на все это повлияет топливный кризис? Набросала вам много вопросов, но если вы искали на них ответы, то вы по адресу. Кто бы в начале этого года поверил, что к концу июня наш рынок будет валяться на самых глубоких уровнях за несколько лет, ну а «Газпром» будет стоить дешевле 100 рублей впервые за 17 лет? Ну, как будто бы таких найдется маловато, но именно так оно и произошло. Первое полугодие 26-го для нашего рынка акций очень наглядно показало, что ждать можно одного, ну а получить совсем другое. Поэтому сегодня вместо обычного обзора новостей недели я хочу спокойно, без паники, без какой-то дешевой драмы разобрать, что это было за полугодие и в каком состоянии рынок подходит к третьему кварталу. Ну и давайте начнем с общей картины. В целом она простая и довольно-таки невеселая. Рынок второй год подряд топтался у нас в боковике, ну а без учета дивидендов снижался. Большинство секторов ушло в минус, и главный парадокс в том, что вроде бы все условия для роста были на месте. Центробанк с прошлого лета методично опускал ставку с 21% до 14,25%, и по всем учебникам это должно было запустить переток денег с депозитов на рынок, да, и подтолкнуть акции наверх. И аналитики так и говорили, накопленная за годы высоких ставок депозитная масса вот-вот хлынет в акции, и даже частичный переток нескольких процентов этого объема способен создать ощутимый спрос. Но что-то пошло не так. Снижение ставки в котировках просто не отразилось, да, весь позитив раз за разом перебивался геополитикой, налоговыми рисками, санкциями и нефтью. Чтобы понять масштаб разочарования, давайте посмотрим на цифры по прибыли компаний. Если выручка публичных компаний за первый квартал в среднем подросла примерно на 4%, то с прибылью история вышла другая. Чистая прибыль отчитавшихся компаний упала на 12%. Тут сказалась дешевая нефть и возросшие расходы на проценты по долгам. У металлургов вроде «Северстали» и ММК, а также у производителей удобрений отчетная прибыль и вовсе обнулилась. То есть фундамент под рынком оказался куда более хрупким, чем хотелось бы. И когда инвесторы это осознали, уже никакая ставка как бы и не помогала. Ну а потом случился самый драматичный эпизод полугодия к концу июня. Я про то, что уже окрестили черным понедельником. 22 июня индекс Мосбиржи рухнул примерно на 6% и показал сильнейшее дневное падение за год. Сложился такой вот идеальный шторм сразу из нескольких факторов. Во-первых, в пятницу ЦБ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых 50, но еще и намекнул, что снижение может вообще встать на паузу, если разгонится инфляция. И рынок это, конечно, прочитал как тревожный сигнал. Смягчение будет медленным, ну а значит, компаниям сложнее расти. К тому же предпосылки для паузы в снижении мы все прекрасно видим. Проблемы с топливом – это прям такая легкая дорожка к росту цен вообще на все. Во-вторых, случилась нефть, которая падала 6-ю неделю подряд и отыграла весь свой военный рост, да, на конфликте Ирана и США. В-третьих, опять-таки, геополитика. Это тот самый дух анкориджа, на котором инвесторы покупали бумаги. Да, в прошлом году, по меткому выражению аналитиков, куда-то испарился. Ну и, наконец, вишенка на торте – это заявление Зюганова на съезде КПРФ с предложением изъять с банковских вкладов россиян 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Потом это все дело опровергли, да, мол, никто не собирается забирать вклады россиян, но осадочек, конечно, остался, и нервозность это добавило во времена и так очень неспокойные. Ну и тут, наверное, самое показательное, что рынок-то и не думает останавливаться. После черного понедельника был день робкого отскока, который аналитики осторожно называли «отскоком дохлой кошки». В среду индекс снова обвалился почти на 4% и пробил отметку 2230 пунктов впервые с февраля 2023 года. Хуже всех пришлось второму эшелону. Самолет, Циан, Сикежа, Ива теряли по 10-14% за сессию. Ну, в общем, профессионалы заговорили о капитуляции рынка. Это когда инвесторы массово психуют и продают все подряд. Срабатывают стопы и принудительные закрытия позиций. Кстати, прямо перед обвалом в ЦБ, например, говорили, что волатильность хоть и большая, но не экстраординарная. Искупать активы для поддержки рынка государство не собирается. То есть спасательного круга ждать не стоило. Рынку предложили просто это состояние пережить. Ну и теперь, друзья, самое любопытное. Давайте мы сравним, чего ждали в начале года и что получили. Вот, например, Финам. прогнозировал индекс Мосбиржи на уровне 3450. У Сбера базовый сценарий 3400, причем с учетом дивидендов рост рисовали аж на 38%. И все дружно сделали ставку, да, на одно и то же – снижение ключа и переток денег с депозитов. И логика вроде бы железная, и предпосылки разумные, и фавориты крепкие, да, там выделяли Сбер, Яндекс, Татнефть, X5, Озон. Но вот мы видим, что реальность оказалась сложнее любых моделей. Ну и, кстати, любопытная деталь. В сберовском прогнозе был и негативный сценарий с падением индекса до 2500, который считали маловероятным. Ну а рынок взял и еще ниже провалился, туда, куда никто даже и не заглядывал. Ну и чтобы было вот совсем наглядно, вот прогноз от БКС от 17 июня, буквально за 2 дня до решения ЦБ и за 4 дня до обвала Мосбиржи, аналитики ставили позитивный взгляд на год с целью 3200 и писали, что пришло время играть в долгую. Через несколько дней рынок полетел там ниже 2300, и это не повод над аналитиками смеяться, ни в коем случае я этого сделать сейчас не хочу. Наоборот, это такая просто отрезвляющая, да, иллюстрация того, насколько рынок сейчас непредсказуемый. Да, слишком много развилок в одной точке сошлись. Там геополитика, нефть, бюджет, санкции, инфляция. Они все переплелись в такой вот плотный клубок, который распутать, ну, просто никто не может на самом деле. И такой вот, наверное, главный у нас вывод полугодия. Что дальше? Ну, я не буду называть конкретных уровней, после всего сказанного это было бы как минимум странно, но давайте попробуем обрисовать картину. С одной стороны, рынок, да, перепродан. Там, P на E, дисконт к историческим средним превышает там 35%. Показатель сам ниже справедливого уровня по доходности ОФЗ на 15%. Это антирекорд за 3 года. Пессимизм сильнее, чем после мощных санкций 2024 года, и даже сильнее, чем в худший август за последние 25 лет. Ну а такие перекосы, как история показывает, рано или поздно уходят. И часто уходят довольно резко, потому что появись любой позитив, перепроданный рынок очень быстро выкупит. Плюс впереди июльский дивидендный сезон, который традиционно котировки поддерживает. Но, с другой стороны, никуда не делся фундаментальный негатив. Да? Нефть болтается на минимумах, опустилась ниже $73 за баррель, отыграла весь военный рост, ставка снижается медленно, ЦБ прямо намекает на возможную паузу, прибыли компаний падают, рубль показывает признаки ослабления, ну а на фоне топливного кризиса и проинфляционных рисков рассчитывать на быстрое смягчение политики нам как бы не приходится. Внешний фон тоже неоднозначный, да, американские индексы держатся у максимумов, там искусственный интеллект и вот это все, но и там аналитики, конечно, сомневаются, да, а не пузырь ли это? И ответ, скорее всего, будет утвердительным. Так что, какой промежуточный итог? Первое полугодие 26-го нам уже преподало жесткий, но, наверное, полезный урок. Да, мы увидели, какие ожидания были ошибочными. Увидели, что одно только смягчение политики ЦБ рынок не вытягивает, если все остальное играет против него. Куда рынок пойдет дальше? Наверх, на ожиданиях притока денег и дивидендов, или вниз, под давлением нефти и геополитики? Ну, этот вопрос пока открытым оставим. Мнений будет сейчас звучать много, но однозначного ответа на вопрос, что будет дальше, сегодня, ну, явно ни у кого нет. Ну, а значит, остается то, что всегда выручало инвестора. Это что, друзья мои? Это холодная голова, это скепсис к панике, дисциплина и готовность действовать спокойно, а не на эмоциях. Ну и давайте еще пару слов про валюту, потому что где со сбываемостью прогнозов все пока нормально, это на рынке валютном. После резкого укрепления в конце мая, укрепления рекордного, рубль уже в середине июня начал сдавать позиции. Если коротко, то что вообще сейчас доллар наверх толкает? Ну смотрите, тут сошлись сразу две истории, наша и мировая. Дома на рубль давит дешевеющая нефть и ожидание, что ЦБ продолжит снижать ставку, хотя надо сказать, что эти ожидания далеко не все разделяют, и я к ним отношусь с осторожной надеждой. Буквально накануне, да, еще раз напомню, ЦБ сообщил, что инфляция разгоняется, и понятно, что на фоне топливных проблем это происходит. Если говорить про внешние факторы для рубля, то это что? На мировом рынке доллар укрепляется после пресс-конференции ФРС с новым председателем Кевином Уоршем. Регулятор намекнул, что будет меньше общаться с рынком и что может вообще, собственно, отказаться от прогноза поставки. Рынки это прочитали как рост неопределенности и заложили возможное повышение ставки ФРС уже в 3-м квартале. Ну и тут самое главное, куда дальше пойдем? Аналитики дружно ждут ослабления рубля, но такого спокойного, без резких рывков. Если усреднить все прогнозы коллег, что я успела прочитать, они крутятся вокруг уровня 85 рублей за доллар к концу года. Просто разные коридоры. Кто-то закладывает там 85 как верхний уровень коридора, кто-то как нижний. Но это, собственно, как всегда, всегда творческий процесс, да, прогнозирование курса рубля. Отдельный фактор – история с разблокировкой Армузского пролива. Там очень непонятно идут переговоры Ирана и США. Вроде договорились открыть Армуз, потом оказалось, что Иран все равно его блокирует. Потом вроде все-таки открыли. Ну, в общем, там надо отдельно за ситуацией следить. Главное, что как только этот фактор полноценно сработает, эффект на рубль он даст, вероятнее всего, с задержкой в полтора-два месяца. Поэтому мгновенной реакции тут не ждем. Полноценное движение к 85 рублям, по прогнозам, ближе к осени начнется. Ну, посмотрим. Пока 26-й год учит слишком уж на прогнозы не полагаться, но с долларом пока что вроде все идет по сценарию, который многие ожидали. Ну, например, еще в январе ряд аналитиков закладывали среднегодовой курс 88,5 рублей. То есть рынок как бы изначально, да, готовился к ослаблению рубля примерно на 6% за год, и пока что все движется по этой траектории. Друзья, берегите себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
0: Закрома Родины.
1: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане за минувшую неделю было зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В результате инцидентов, как сообщили в Госавтоинспекции по республике, погибли 4 человека. Еще 52 получили травмы разной степени тяжести, включая троих детей. Ставрополь-Энергосбыт, выполняющий функции единого гарантирующего поставщика, проинформировал жителей Дагестана о переносе сроков индексации тарифов на электричество. Так, в отличие от традиционного ежегодного повышения, тарифы с 1 июля останутся неизменными. Их индексация перенесена на 1 октября. Величина будет установлена соответствующим регулирующим органом. Причиной переноса стало распоряжение правительства России от 31 октября прошлого года, утвердившее решение о сдвиге сроков индексации тарифов на электроэнергию как для населения, так и для приравненных к нему категорий потребителей, а также тарифов на услуги по передаче электричества, включая коммерческие объекты. Завершение строительства подводящего газопровода к селам Новая Коса и Старые Тамаза-Тюбе в Бабаюртовском районе ожидается к концу года. На данный момент из общей протяженности в 28 километров проложено почти 19 километров подземного трубопровода.

0: Уловлен сложностями в обеспечении топлива. Транспортные компании начали поднимать тарифы примерно на 10%. Ну а российские автоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на свои услуги в связи с нехваткой топлива. По мнению участников рынка, автомобильный транспорт не имеет альтернатив, и сложившаяся ситуация отразится как на стоимости перевозок, так и на сроках. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Билинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезней и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 29 июня 1667 года. День, с которого началась история российского государственного кораблестроения. В этот день царь Александр Михайлович издал указ о строительстве первого военного корабля по государственному заказу – фрегата «Орел». Наблюдение за проектом поручили бояре орден Нащёкину, а мастеров пригласили из Голландии, в том числе Ламберта Гельта. Верфь развернули в селе Дединово на Оке. Здесь уже умели строить речные суда, но именно «Орел» превратил место в полноценную государственную верфь. Корабль длиной 25 метров и шириной 6,5 метра оснастили 22 пушками. Он напоминал голландские двухпалубные трехмачтовые военные суда и мог ходить под крутым углом к ветру, преимущество, недоступное традиционным русским ладьям. Строили фрегат по европейским технологиям из тщательно высушенного дерева, что гарантировало долгий срок службы. «Орел» стал больше, чем просто кораблем. Он заложил основы новой традиции. Проект обошелся в казне в 2221 рубль. Серьезная инвестиция эпохи. Она дала старт системе верфей, которую позже масштабно развил Петр I. Корабль предназначался для охраны судов на Каспии. Так впервые на государственном уровне связали безопасность и экономику. Бизнес получил надежного стража. «Орел» первым в стране получил имя в честь герба России. По одной из версий, именно на нем впервые подняли бело-синий-красный флаг. Международная практика требовала осознавательного знака, и это стало шагом к рождению российского триколора. Вокруг верфи выросли мастерские, кузницы, склады. Зародилось предприятие мануфактурного типа с разделением труда. Прообраз будущих промышленных комплексов. Судьба фрегата оказалась недолгой. Он так и не вышел в открытое море, закончив путь в дельте Волги. Но его наследие живет. «Орел» показал, чтобы стать великой морской державой, недостаточно строить отдельные суда. Нужно создавать целую отрасль с обученными кадрами, передовыми технологиями и опорой на государство. Так, с одного указа и одного фрегата началась долгая и славная история российского кораблестроения. От скромной верфи в Дединове до величественного адмиралтейства, от деревянного орла до могучих атомных ледоколов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Лето, жара, солнце.
8: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
7: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65, 75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи. И это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу. И часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет. Но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить и единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Секрет правильного употребления салата кроется в том, что это блюдо не стоит нарезать. Лист зелени следует аккуратно сложить и наколоть на вилку.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Супер, это второй этап. Третий.
3: Подготовив презентацию. Ну, как мы сделали? Я не знаю, как другие делали. Мы приехали с Аидкой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
2: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от себя.
3: Максимально. Друзьям, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
2: Вот тут тоже стоп-инсайт. Можно? Вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там. То есть, ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
4: У меня была такая история с мамой.
2: Ну, да, то есть ты...
4: Я звонила во все колокола.
3: Она заманячила тогда.
2: То есть и в бизнесе то же самое. Да, да. То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
4: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
2: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Бейкериста здесь?
4: Все возможные.
3: Наверное, ну, вот честно, больше... 50-60 точно.
2: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
3: Мы никого не знали.
2: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому вы обращаетесь.
3: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
2: А, окей.
3: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
2: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
3: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которую мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Dubai Mall и Mall of Emirates. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
4: Я просто молчала.
2: То есть это был стресс просто, да?
3: Да, понимаешь, ну, да, мне просто, я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
2: Я думаю, да.
3: Мы ждали, мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкерист, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Dubai Hills, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
2: А, кто ищет локации.
3: Да, то есть уникальные бренды.
2: Окей.
3: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, и сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл, если ты не отработаешь, Они отвечают, откуда ты их взял? Почему ты в них поверил? Это же их репутация в первую очередь, правильно?
2: То есть вот. Очень важный момент, настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди
3: смотрят.
2: Он это
3: увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
2: Он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
3: Конечно,
2: он
3: конечно. Там будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть... Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
2: Окей.
3: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
4: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
3: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
2: Окей, хорошо, принял.
3: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Dubai Mall лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот. 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
2: Офигеть.
3: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
2: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
3: Ну, это уникальный
2: проект. Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
3: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
2: Угу.
3: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
2: Можно на примере, вот байкерист или там какой-то бренд известный?
3: Ну, давай, хорошо, возьмем байкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
2: Mm-hmm.
3: Ну да, мы там немножко позаимствовали.
2: Да. Это из доллара, да?
3: Да, okay. Да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
2: Ну,
3: да, здесь двойная смысловая, да. Смысловая нагрузка такая, так. И заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба, либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
2: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот уникальность.
4: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
2: Да.
4: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит к шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона. Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
3: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только да. Просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
2: Да.
3: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
4: Он остался сам собой,
3: да.
4: И в течение
3: вот
4: двух часов
3: момент,
4: каждый день
3: кстати,
4: он ходит.
3: Кстати, рождается,
4: да.
3: Хорошая идея.
4: Да, и вот
2: когда
4: он ходит.
2: Мало отвлекающего фактора.
4: Да.
2: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
3: выбор
2: был?
3: Выбор локации.
2: Выбор локации.
3: Да.
2: Все, выбрали
3: локацию. В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
2: Все, теперь?
3: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
2: Уникальность
3: у вас есть,
2: какая-то.
3: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
2: Окей.
3: Ну, подрядчик,
4: строители.
3: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
2: Угу.
3: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
2: Окей.
3: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
2: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
3: Нет,
2: получается?
3: Сначала дизайнерский, да. Эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
2: Окей, то есть дизайн и стройка, да? Назовем, да, так, да. Следующий этап.
3: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским у них все в порядке, то есть Окей. они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
2: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
3: Ну, во-первых...
2: У вас же их было много, скорее всего.
4: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
3: Здесь он совсем другой. Здесь совсем все по-другому.
4: Здесь ты отдыхаешь.
2: Ну так, в среднем.
4: В Казахстане,
3: ну, в Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то мне даже... У нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
4: Задымление было, да,
3: сильное. Это опять же вот меня чему-то научило, я, опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
2: Угу.
3: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
2: Окей.
3: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект...
2: Скупой плачет дважды, да,
3: это однозначно. Это просто и легко.
2: Окей. То есть, как контролировать? Вот как правильно контролировать?
3: Ну, у вас есть дизайн-проект.
2: Да.
3: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
4: вот
3: вместе с управляющим.
4: Дома у тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
3: ну,
4: ты через месяц
3: приезжаешь.
4: Поэтапно
3: все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
2: Okay.
3: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
4: хочешь,
3: растяжка.
4: Он тебе поможет?
2: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты поставил.
3: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность и тайминг.
2: Если идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За каждый этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
3: Ну, бывают там форс-мажорные какие-то.
4: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
2: Да-да-да, мы вместе
4: чтобы
2: с ними,
4: было,
2: я,
4: да,
2: конечно,
4: да,
2: вот сжимал, потому что они там растянули, там, предвидели,
3: ну,
2: какие-то...
3: Ну, адекватно
2: там
3: все должно,
2: ну,
3: быть.
2: Да,
3: да,
2: то есть
3: все правильно, абсолютно все правильно.
2: То есть вот правильная методология.
3: Да, все правильно.
2: Окей,
3: есть дизайн-проект,
4: нет,
3: есть,
4: да,
3: рабочий.
2: Хорошо.
3: Поэтапность и тайминг.
2: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы,
3: да,
2: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
3: Выбор строителя, вот единственный я скажу, окей, акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь. И начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
2: Отказывают,
3: отказывают
2: кто?
3: Принять их на площадку.
2: Торговый центр?
3: Торговый центр, да.
4: А ты не можешь прийти со своим?
3: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
2: Да.
3: Это же мой выбор.
2: Да.
3: Нет.
4: А
3: оказалось,
4: там ценники же разные были.
3: Даже, ну, ценники, да,
4: да,
3: но мы все равно нашли
4: ничего
3: адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
2: То есть... Знают правила.
3: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
2: И она так и произошла тут?
3: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
2: А, окей.
3: Я наложил на них.
2: Окей.
3: Все, как бы мы практически чистые вышли,
2: окей,
3: оттуда, да.
2: Все, стройка есть.
3: Да.
2: Следующий этап.
3: Строительство проходит, пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
2: Угу.
3: Параллельно.
2: Расскажите, как вы набираете команду? Какие,
4: ну,
2: ключевые?
4: У нас
2: на что
4: вообще...
2: вы смотрите?
4: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
2: Да.
4: Открыли мы его в Атрау.
2: Да.
4: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще байкерист, это проект, название вот этого байкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и брендбук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что круто. Это пекарь и
3: бариста. Это
4: бариста,
3: тот, кто кофе делает,
2: да.
3: Бейкери — это тот, кто печет.
2: Круто.
4: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой, да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать. Ну, да, хотя
3: мы,
4: бы, типа,
3: даже
4: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
2: Угу.
4: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
3: какое
4: количество занимает.
3: Какое удовольствие мы получили. То есть,
4: да.
3: Здесь конкуренция бешеная
4: люди.
3: На одно место.
2: Люди голодные.
3: Да. Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно те лица, которые
4: отобрать,
3: более-менее
4: да.
3: Да, проходят
4: для,
3: по нашим
4: для собеседования.
2: А вот критериям. Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
4: Опыт,
3: так,
4: первую, резюме.
3: Опыт, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это
4: важно,
3: самое
4: для
3: важное.
2: А что это говорит вам о чем?
3: Ну, постоянство, это в первую очередь.
2: Потом,
3: когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
2: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
4: Я
3: думаю,
4: важно смотреть.
3: Всегда
4: на
3: важно
4: стабильность.
3: Смотреть, конечно.
4: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
2: да.
4: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну
3: окей.
4: Вот такое
3: но
4: тоже
3: сейчас
4: есть.
3: Это нормально, абсолютно.
2: Офигеть.
4: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
2: Да.
4: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
2: Супер. Зафиксировали. Что
4: да.
2: еще?
4: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
2: То как есть... это можно? Ну, как вы, на что вы смотрите?
3: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно управляющие,
2: да,
3: да. топы.
2: Да.
3: Да. А если мы говорим о топ-составе…
2: Так, хорошо.
3: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего?
2: Mm.
3: То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути 100%. И ему по пути с нами.
2: То есть вы синхронизируете ваши цели, да, в
3: какой-то момент? Конечно, конечно. У нас
2: прикольно.
3: Одна цель.
2: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Все, кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин и вице-премьер Александр Новак обсудили социально-экономическое развитие Дагестана. Стороны рассмотрели стабильную работу электросетей, инфраструктурные проекты и повышение инвестиционной привлекательности региона. Особое внимание уделили снабжению нефтепродуктами, отметив его важность для транспортной, сельскохозяйственной и социальной инфраструктуры. Кабинет педиатра в клинике Медем временно закрыт из-за нарушений санитарных норм при расследовании случаев кори в Хасавюрте. В клинике не было фильтр-бокса для приема детей с инфекциями, что привело к скоплению пациентов и перекрестному инфицированию. За нарушение деятельность кабинета приостановлена и опечатана. Материалы переданы в суд. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, утверждающее правила бесплатного посещения музеев, парков культуры, отдыха и выставок для многодетных семей на территории республики. В целях реализации мер социальной поддержки для многодетных семей в регионе местным органам власти предложено принять соответствующие нормативные акты. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей, об этом сообщили в соцфонде. Отмечается, что сумма выплаты варьируется в зависимости от индивидуальных доходов родителей, с которых удерживается НДФЛ. Минтранспорта России разрабатывает новые рекомендации по изменению правил установления скоростного режима на дорогах. Об этом сообщили в ведомстве. Согласно новым предложениям, скорость движения на каждом участке дороги будет определяться с учетом его загруженности, состояния дорожного покрытия и близости объектов инфраструктуры, таких как жилые здания, школы и торговые центры. В министерстве полагают, что такой подход повысит безопасность дорожного движения. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в следующем году. В России число людей, страдающих от игровой зависимости, достигло рекордной отметки.

1449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира первыми в 1/8 финала вышли футболисты Канады, которые никогда до этого не добирались до плей-офф. Канадцы сыграли со сборной ЮАР и со счетом 1-0 выиграли. Лидер общего зачета Формулы-1 итальянский вундеркинд 19-летний Кими Антонелли на Гран-при Австрии был только третьим, а выиграл гонку британец Джордж Рассел. Вторым финишировал некогда всемогущий Макс Ферстаппен, и после этих результатов в общем зачете ситуация изменилась. Рассел теперь второй в табеле о рангах с отставанием 40 очков от Антонелли, а замыкает топ-3 общего зачета Льюис Хэмилтон. На соревнованиях время по плаванию побит еще один мировой рекорд. Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира американка Гретчен Уолш 50 метров вольным стилем преодолела за 23,55 секунды. Она улучшила достижение на 4 сотых. Прежний рекорд установила всего несколько дней назад тоже представительница США, тоже двукратная олимпийская чемпионка и тоже многократная чемпионка мира Кейт Дуглас. В понедельник стартует самый, наверное, ожидаемый турнир «Большого шлема» Уимблдон, и одна из

хет-трик этих теннисных соревнований – выступление 44-летней Серены Уильямс, которая вернулась на корт. 30 июня она проведет стартовый матч в одиночном разряде против 20-летней австралийки Майи Джойнт, которая занимает 87-е место в рейтинге ВТА. Руководство Washington Capitals в ближайшее время проведет переговоры с Александром Овечкиным о возможном заключении нового контракта. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Прежний договор истекает уже 30 июня. Овечкину 40 лет. В прошлом регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. По общему количеству заброшенных шайб и в регулярке, и в плей-офф он занимает второе место. И чтобы побить рекорд Уэйна Грецки, ему не хватает 11 шайб. Российский 18-летний защитник Александр Карманов стал самым высоким игроком, выбранным на драфте НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Его рост 2 метра 16 сантиметров. В прошлом сезоне Карманов выступал за команду North Bay Battalion из хоккейной лиги Онтарио. В 20 матчах регулярного чемпионата он отдал 2 голевые передачи. На драфте Александр был выбран в 7-м раунде под общим 201-м номером Сан-Хосе Шаркс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание, обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет – придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача – выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите, по дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Участники финансового рынка сообщили «Известиям», что в мае объем операций с наличной иностранной валютой значительно возрос. Крупные банки зафиксировали увеличение спроса примерно на 31% с начала года. На этом фоне рубль укрепился почти на 12% к концу весны по сравнению с январем, что привлекло внимание населения к покупке долларов, евро и юаней. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов отметил, что наибольший рост операций пришелся на апрель и май. В мае объем покупок иностранной валюты практически удвоился по сравнению с началом года. В банке «Русский стандарт» также зафиксировали рост спроса примерно на 12%. Дополнительный импульс был дан сегментом онлайн-обмена. Количество заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах увеличилось почти в 5 раз за этот период и более чем в 12 раз по сравнению с январем. Это следует из данных «Банки.ру». В Абсолют-банке подчеркнули, что интерес к валюте оказался выше в годовом выражении. Участники рынка указали, что дополнительным фактором стало укрепление рубля. Снижение курса было воспринято населением как возможность приобрести валюту по более привлекательным условиям.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг. Он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, писал Макиавелли. Ты не просто человек. Ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться – раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы время. Энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, — быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины. Просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом. Ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию. Ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. «Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги». Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда, и никогда. Никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна – женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь, ты не доказываешь. Ты просто есть, и этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил государя словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать». Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Улица Пушкина в Махачкале на отрезке от улицы Ливаневского до Магомеда Иракского будет перекрыта на 3 дня с 22 часов 2 июля и до 24 часов 5 июля. Причина в проведении молодежного фестиваля «Дагфест». Владельца кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за массовое отравление посетителей. Суды установили грубые нарушения санитарных норм, неправильное хранение мяса птицы, отсутствие медосмотров персонала и сопроводительных документов на продукты. Подсудимый вину признал. Суд учел смягчающие обстоятельства, наличие двух маленьких детей, положительную характеристику и добровольное признание. В Дагестан в рамках гуманитарной помощи прибудут около 140 голов высокопродуктивного скота от фермерских хозяйств России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Республики. Скот будет передан аграриям, пострадавшим от ливней и заморозков. Первая группа коров галштинской породы приехала в село Адилятар Хасавюртовского района. Они прибыли из племзавода Трудовой Саратовской области и дают более 40 литров молока в день. Сообщения о нашествии саранчи на границе между Дагестаном и Калмыкией не подтвердились. Ранее в интернете появилось видео, которое якобы было снято на приграничной территории. Кадры демонстрируют, что трасса свободна и скопление саранчи не наблюдается. По данным специалистов Россельхозцентра, ситуация остается стабильной, а количество вредителей не достигает уровня, который может нанести ущерб. Московский суд Таганского района вынес решение о виновности Telegram по делу о невыполнении обязанностей владельца соцсети. В основе решения – публикации, которые были обнаружены в феврале и мае этого года. Telegram уже подвергался штрафам на сумму 7 миллионов рублей за отказ удалить информацию, содержащую призывы к экстремизму. Испанский визовый центр BLS International продлил срок подачи документов на визу для граждан России до 45 дней. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Решение было принято в связи с увеличением количества заявок на визы. Центр рекомендует россиянам подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержек. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал очень интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там.
1: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали. Значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще? Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да, и при демография. Этом растущая бесконечная демография, да, как бы, да.
2: Конечно.
1: И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Ну, конечно, у вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее, конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой, угу, да, то есть Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая сейчас монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тигрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить, там, какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, угу, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да, если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья, это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства, это, угу, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но... Тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
2: Но не везде.
1: Ну, не везде,
2: не
1: безусловно.
2: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый, угу, вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
2: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс сделать исторический.
1: Угу.
2: Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого И это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
2: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше. На самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
2: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, межгосударственные и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать. Более того, есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там с там, транзитой, самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш. Кто будет лучше развиваться, да, из них? Вот просто берем два государства. Одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. Большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, а когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять абсолютно. Же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе имеет место быть.
2: Но ожидают 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
2: У нас вот сейчас 8 миллиардов. Представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
2: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я
1: думаю, больше что... про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность?
2: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном и, так сказать, да, и всеми остальными. А даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли на это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что с ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуху 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
2: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, между собой основные воюют. И там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
2: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти вот рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там, ага, там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело, тяжело и больно. Пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, и довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm, ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африку включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские, то есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
2: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим, да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке, да, а могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там Среднюю Азию и так далее, да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны, то есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, причем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4,5%,
1: да,
2: если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центральной и Восточной Европы.
1: Угу.
2: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития?
2: Да, их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонная смесь и прочее, да. Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
1: Угу.
2: Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там, там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
2: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, mm-hmm, и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАДа, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там ФЦАР, огромное количество организаций этих местных, да, запрещено присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиду, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
2: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние 2 года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-аль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
2: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
2: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи. Но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это, то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересная особенность. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, да, договориться на сейчас. А сейчас у вас может очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да,
1: то есть вот
2: встречи, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
2: О внешних, да, игроках,
1: да,
2: говорю.
1: Да, внешних,
2: да, это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку,
1: ага.
2: Да, и это, опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть принести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические, там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельные культурные миссии и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Вот это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они, особенно северные, да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее, да, особенности, если это долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
2: Ну, ты смотри, какая карта, на самом деле. Тут надо очень аккуратно с атласом.
1: И если классический атлас, к которому мы все привыкли...
2: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
2: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
1: хорошо,
2: неправильная карта, выкиньте ее, пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
2: что... Странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
2: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально, визуально воспринимаем Африку как достаточно маленькая. На самом деле она...
2: Ну по-разному, на самом деле, да.
1: У вас такого нет?
2: Нет.
1: Это на самом деле...
2: сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимало, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно. Это,
2: там,
1: на самом деле, такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему.
2: Понятно,
1: вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле. Вот ее
2: площадь. Ну, это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
2: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
2: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
2: да?
1: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
2: Очень большой.
1: И это только начало.
2: Да.
1: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
2: Конечно.
1: Вам большое.
2: Вам спасибо.
1: Все, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия, потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане за минувшую неделю было зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В результате инцидентов, как сообщили в Госавтоинспекции по республике, погибли 4 человека. Еще 52 получили травмы разной степени тяжести, включая троих детей. Ставрополь Энергосбыт, выполняющий функции единого гарантирующего поставщика, проинформировал жителей Дагестана о переносе сроков индексации тарифов на электричество. Так, в отличие от традиционного ежегодного повышения, тарифы с 1 июля останутся неизменными. Их индексация перенесена на 1 октября. Величина будет установлена соответствующим регулирующим органом. Причиной переноса стало распоряжение правительства России от 31 октября прошлого года, утвердившее решение о сдвиге сроков индексации тарифов на электроэнергию как для населения, так и для приравненных к нему категорий потребителей, а также тарифов на услуги по передаче электричества, включая коммерческие объекты. Завершение строительства подводящего газопровода к селам Новая Коса и Старые Тамаза-Тюбе в Бабаюртовском районе ожидается к концу года. На данный момент из общей протяженности в 28 километров проложено почти 19 километров подземного трубопровода из полиэтилена. Строительно-монтажные работы будут завершены в августе этого года, а проектные мероприятия – к концу года. В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали перекупщиков, которые незаконно реализовывали бензин по цене 250 рублей за литр. Лица были выявлены через интернет-площадки для продажи товаров. Кроме того, они организовывали мини-заправочные пункты в непосредственной близости от официальных АЗС. В настоящее время им грозит административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. В России вновь наблюдается ускорение инфляции, что может вынудить Центробанк приостановить дальнейшее снижение ключевой ставки. Рост цен на товары обусловлен сложностями в обеспечении топлива. Транспортные компании начали поднимать тарифы примерно на 10%. Ну а российские автоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на свои услуги в связи с нехваткой топлива. По мнению участников рынка, автомобильный транспорт не имеет альтернатив, и сложившаяся ситуация отразится как на стоимости перевозок, так и на сроках. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: завершил групповой этап с 6 голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш. В 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли первое место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
1: Круги по воде.
0: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром в конце встречи. На 6-й компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
1: Против течения.
0: Еще один представитель Африки, сборная Демократической Республики Конго, уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла 3-е место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли 1-е место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
1: Попутного ветра.
0: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли 2-е место в группе, а Гана осталась на 3-й строчке. Что касается англичан, то за ними 1-е место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
1: Плавали, знаем.
0: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во втором тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это первый гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает настолько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача — не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача — это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимай зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В условиях снижения выручки и увеличения затрат сети быстрого питания начали расширять свое присутствие в сегменте продуктового ритейла. Так, Ростикс планирует поставлять свои товары в магазины «Магнит». По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, такое сотрудничество может быть выгодно для обеих сторон. Популярность готовой еды продолжает расти, и продуктовые сети получают возможность разнообразить ассортимент без значительных вложений в производство. Это особенно актуально на фоне дефицита поставщиков и производственных мощностей, подчеркнула Сумишевская. Однако совладелец сети лапшичных «Вокер» и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что выход ресторанов на рынок продуктового ритейла может негативно сказаться на их бизнесе. Длительные сроки хранения, иная себестоимость, размер порций и требования ритейлеров к продукции создают дополнительные сложности для ресторанов, отметил Рогозный.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. И если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально.

0: нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друздьями эту тему. Просто перестань. Просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни. В 28 – ну, совершенно другую. В 38 – ну, все меняется. Будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри. Тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну, что-то я не готов, вот там вот. Ну, если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну, окей, этот подряд достался кому? А другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пожалуй, у большинства из нас при словосочетании «древние стоики» возникают мысленные образы о бородатых мужах в тогах, которые то и дело философствуют о совсем уж отвлеченных от нашей реальности темах, попивая вино из кубков и наблюдая за кровопролитными гладиаторскими боями, и посему не имеют с нами ничего общего. Позвольте вас разуверить, это совсем не так. Хотя у них не было интернета и микроволновок, да, люди того времени тоже были ярыми спортивными болельщиками и могли тратить все свое время на бессмысленные кутежи и становились продажными чиновниками и ходили везде с телохранителями, боясь каждой тени. Но в то же время некоторые другие люди, причем иногда даже люди, занимающие самые высокие позиции власти вплоть до императоров целого государства, не гнушались искоренять из себя все эти излишества и конкретно пытались понять, как работает их мозг. Одним из таких людей был император и просто хороший человек Марк Аврелий, человек, которого не развратила даже абсолютная власть. Все потому, что с ранних лет ему повезло научиться практиковать тот самый стоицизм, о котором мы так часто слышим, не задумываясь, что он на самом деле из себя представляет. Некоторые люди ошибочно думают, что стоицизм – это стиснуть зубы и терпеть, принимать проблемы молча. Это не так. Хоть стоицизм и позволяет человеку получить независимость внутреннего мира от внешних обстоятельств, это правда, но он также позволяет а. решать решаемое, б. принимать нерешаемое и в. учит нас, как узнать разницу между этими двумя, как видеть все незатуманенным оком. Простыми словами, стоицизм – это сборник действенных методов сохранения самообладания в любой ситуации, конкретная система ценностей и правил, позволяющая переносить любые трудности, понятные способы по принятию и решению сложнейших внутренних и внешних обстоятельств, которые неизменно работают вот уже больше 2000 лет, ведь люди за это время никуда не делись, и как были людьми, так ими и остались. Это особенно хорошо понимаешь, начиная читать небезызвестный труд Марка Аврелия «Наедине с собой», также известный как «Размышление», который был написан им как напоминание самому себе, чтобы не сойти с верного жизненного пути. Нас настигают все те же пороки, все те же импульсы, все те же эмоции и все те же проблемы. К счастью, за нас уже придумали, что со всем этим делать стоики.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять, я
1: типа
2: же...
1: Типа умные люди в науке или...
2: Ну, там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые. Они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да? Они часто наглые. Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум, да?
1: Способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, что, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты
2: это,
1: вот захотел
2: это...
1: прийти сюда, да, ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая способность. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2,10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: «Привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка», в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот есть четвертое, типа твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я всем объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любить, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть
2: что
1: угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому... что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результата,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят: не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он это человек с большим домом, автоматически имеет,
2: да,
1: якобы
2: авторитет. Это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях: вот моя машина, вот мои часы, это я сейчас плохо. Вам расскажу. Это самое главное, это если плохо. Это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата. Учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Назови имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию, да, которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на Нина Мойча, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот... людей, которые нам очень нужны, врачи, учителя, следователи.
1: Ну да, потому что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
2: Но мы будем слушать их, да. Там.
1: Один человек, представляешь? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже, ну это в 500 раз меньше, чем у первого. Ну зачем его слушать вообще, да?
2: Да, есть... Давай этого слушать.
1: Да, да. Доля эфира, который uh-huh. занимает Маск, uh-huh. она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
2: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
2: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь 2 текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы. Просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можно же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
2: Я стараюсь найти экспертов у больших профессионалов в каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик Газпромбанка. Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
1: Кто глубоко разбирается.
2: В этой теме, mm-hmm. да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
2: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают выступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь. Но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
2: Ну, 80. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
2: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
2: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя, может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
2: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это... свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
2: Ты что, думаешь, все так могут?
1: Управление своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
2: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. Я не сказать, я не буду это делать, потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не хочу.
2: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
2: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
2: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
2: И вообще не писал даже по-русски, я помню, и не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
1: Да, да, это странно очень.
2: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
1: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
2: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть... unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы.
1: Опасность,
2: мы люди.
1: Кровь.
2: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
2: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
2: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой советы.
2: Да, я...
1: Хотя говорят,
2: отвечать на вопросы.
1: Советы... хуже всего, не надо давать советы. Слишком все.
2: не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент... И знания не имеют ценности.
1: Да.
2: Ценность имеет только усвоенное знание и да. контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лирсов, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да,
2: я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству
1: Конечно.
2: Вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
2: Вот, видишь? Хотя это развлекательный контент.
1: Конечно.
2: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
2: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
2: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина, он есть сотня Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра, вот тот умер, появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки. Да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Индексация материнского капитала и ряда социальных выплат в России запланирована на начало следующего года. Их размеры будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции, который сложится к концу этого года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, точные суммы увеличения маткапитала пока неизвестны. Осенью правительство представит проект федерального бюджета, основанный на прогнозных данных. Однако окончательный размер выплат будет зависеть от фактического роста цен. Кроме того, Нилов подчеркнул, что 1 февраля следующего года будет проведена индексация страховых пенсий. При этом не исключена возможность дополнительной индексации 1 апреля того же года. Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением сделать программу маткапитала постоянной мерой поддержки семей. Он также отметил необходимость расширения направлений, на которые можно использовать средства маткапитала.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Пределы некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мерфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди, потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор,
1: Пока
0: пока
1: ты
0: ты не
1: не...
0: стал косячить.
1: Да.
0: Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта Архимедова карьерная сила
1: Сама
0: будет
1: вытаскивает.
0: нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но Архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
2: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп.
2: Да, да.
1: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах конфликтов с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
2: да.
1: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас...

0: убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
1: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить, да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть, то ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. А вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
0: Был Гудовский,
1: да, партнер. Коля. А вот. И Саша, он, ну, практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
0: То есть было три изначально партнера, один вышел.
1: Было два, потом три, потом снова два. Вот. Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы, вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
0: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
1: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал. И, соответственно, он у меня жил...
0: Все трое физтехи, да?
1: Да, да, все трое физтехи. Да, вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, ну, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию. Причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше. Да, вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем. Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливое решение, и что у меня нет задачи там, тебя обскакать или там, что-то у тебя забрать, и в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя, да, то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там, можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
0: Жестко, да?
1: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, ну, в базе своей, я помню, что я могу Саше там, доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
0: Возникает синтез.
1: Да, а что все-таки, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
0: по молодости. Но сперва надо устать.
1: Да. Сейчас,
0: Устать.
1: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Да, вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
0: У тебя была точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал. Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: «Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%. Серега такой говорит: давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой: я же принес заказ, типа. Я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю: давай. И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно от

0: кто-нибудь, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом. Потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
1: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри. Как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
0: Естественно, это такой глубинный момент.
1: Поэтому. Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал, там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что, смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там, по миллиону рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит одну копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать, там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну, то есть жизнь, она расставится на свои места.
0: Перенастроится, перепроявится.
1: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там, думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее, она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
0: а но... вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот так было.
1: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда, я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию, да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первых ступенек, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство. 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливое отношение, и я чувствую справедливое отношение. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
0: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрируя. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да. Да, то возникает другая
1: энергия.
0: Энергия. И это даже не синергия, это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
1: Когда
0: мы начали рубиться, я тебе о нем в самолете рассказывал. Тогда, да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичная компания «Технониколь», но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
1: Какая у вас выручка по прошлому году?
0: Ответочку, да? Прошлый год 220.
1: 220.
0: Ну, и бедовый бизнес.
1: То, что я тебе сказал, да, у вас и беда 40 миллиардов. Вот это, конечно.
0: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
1: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю, не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. Да. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
0: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но им нету шанса оказаться на фестивале.
1: Пока еще нет вот единого стандарта такого хорошей школы. Да. То есть может школа быть... Летова, например, она уникальная, да? Я, кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это самое.
0: Я сейчас создаю boarding school тоже.
1: Да, не перебиваю.
0: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
1: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврово-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
0: А, ДПО.
1: Да, там ментальная арифметика, скорочтение, которые
0: подготовка ты патронируешь,
1: к школе. Да? Ну, поддерживаем.
0: Поддерживаешь.
1: Да. Ну,
0: когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда, оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
1: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем, нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня. То есть ты его сам еще лучше понимаешь. Mm. Вот. Во-вторых,
0: ты разглядываешь себя,
1: да, через, да, рефлексируешь.
0: Через кого-то.
1: Особенно,
0: да,
1: тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
0: Прям, ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
1: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, да, про, да, когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. То сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил Тихон.
0: Тихо.
1: Да, который как раз был на выступлении, он говорит: вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. Mm-hmm. Ну, приятно же, да?
0: Ну, ты стал причиной проявленности человека.
1: Да, да, или когда...
0: Подожди, прилив сил, да?
1: Да, то есть у тебя что-то получилось, у тебя раз, у тебя плюс один в твою карму, в, да, да, то, что есть смысл.
0: Прилив,
1: да,
0: сил. Да.
1: Прилив, ну, прилив сил.
0: Я это называю, да, такое, ты испытываешь. Вот, вот, кстати, нечто божественное такое.
1: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Mm-hmm. Да. Есть стимул какого-то вау, я вот как бы... уважаем. Есть стимул, ну,
0: нужности.
1: Нужности, такой, да, да, да, да. Mm-hmm. Вот. То есть есть стимул роль, саморазвития.
0: Роль, да. Роль, статус,
1: ты
0: учитель, признание.
1: Ты ученик, да, в это время.
0: Принадлежность.
1: Принадлежность, да.
0: Ощущение такой автономности, ну, mm-hmm. ты деятель, да. Ну, в общем, ты прям, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот, здорово.
1: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди, я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения там, благодарности, которую мы получаем ежедневно. Там. Наша база там 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это, оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, mm-hmm. и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там есть твоя ДНК. Вот это вот прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, mm-hmm. и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, угу. он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
0: и
1: того,
0: в запределье он и не пошел.
1: И в запределье не пошел, не да.
0: А вот все.
1: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал,
0: давай,
1: но я немножко поделюсь своим
0: рассуждением. Ты делись своей бизнес-практикой. Да. Моей. Это да, очень важно, хорошо, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
1: Мы учимся друг
0: не,
1: у друга.
0: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
1: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да? То есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого. Понимаешь? Вот это вроде простая вещь. То есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь с кем? С людьми. Да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, развитие, доверие, людей. Развитие. Да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
0: Комок.
1: Комок. Будет
0: функция.
1: Не дерево даже, а какой-нибудь металл. Да, ну и, соответственно...
0: Камень.
1: Да.
0: Скала.
1: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие, нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
0: сотворению.
1: К сотворению. Да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше, и дальше, и дальше. И, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег, то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
0: От метрик,
1: да,
0: к внутреннему. Но
1: я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
0: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу,
1: да,
0: твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
1: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
0: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого. Но то, что ты накапливаешь в этих беседах, вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Forbes, журнала Forbes, а... Ну, которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит «деньги имеют значение». Я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала «Рыбаков», «Новый русский Forbes», и тебя...
1: Ой, я с удовольствием.
0: Да, приглашаю, потому что, слушай.
1: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
0: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
1: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
0: Ты считаешь себя везучим человеком?
1: Очень, очень.
0: Lucky man.
1: Супер.
0: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
1: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
0: 15 миллиардов долларов?
1: Долларов, да. Прибыльность должна быть 12%. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
0: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов, значит, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Игорь. Да.
2: Искусство. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания не учиться, не работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасти свободолюбивых и малопредсказуемых кошек. К сожалению, собственники бизнеса в возрасте откровенно не готовы к столкновению с такими кошками. Однако выбора у них нет, поскольку большинство из тех, с кем они когда-то начинали работать, уже перешли в другую сферу, уехали, завели собственные компании, устали от гонки. Вдобавок ситуация осложняется повышенной конкуренцией на рынке труда не только за таланты, но и за обычные кадры. Как выстроить главную опору? Собственник, решительно настроенный наладить системное взаимодействие с сотрудниками, неминуемо столкнется с рядом типичных вопросов. У малого бизнеса, как правило, нет возможности платить выше среднерыночных расценок, заманивать бонусами в виде красивого офиса и безлимитных сников. Поэтому попробуйте создать достаточно значимую цель, привлекательную для ваших людей. Основатель Apple, Стив Джобс, спрашивал: «Ты собираешься торговать подслащённой водой или пойди со мной, чтобы изменить мир?» Почаще проводите общие командные мероприятия, когда люди вместе обсуждают работу, видят вклад каждого, ощущается причастность. Узнайте, какой у каждого из ваших сотрудников главный мотиватор помимо денег. Власть, признание, самореализация, ощущение принадлежности к топовой команде или проекту. Дайте им возможность получить желаемое. Договаривайте с сотрудниками об измеримых и объективных KPI и о контрольных точках, например, раз в месяц. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники под руководством преподавателя работали над вашими реальными проектами. Вместе с тем внедряйте систему наставничества. По мере роста компании становится более заметной на рынке и привлекает внимание HR-ов, которые готовы переманивать ценные кадры. Примите, что вы не сможете удержать всех. Однако можете стать чемпионом по привлечению и развитию новых людей. Минимум, который вы обязаны для этого сделать – назначьте справедливую зарплату.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в крупных российских городах и региональных центрах за первые 6 месяцев этого года увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные аналитического сервиса ЦИАН. В мае количество сделок по покупке вторичных квартир выросло на 45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С января по май текущего года прирост составил 26% в годовом выражении. Эксперты объясняют увеличение числа сделок смягчением денежно-кредитной политики и переходом части покупателей с первичного рынка на вторичный. К маю этого года ключевая ставка Центробанка снизилась до 14,5%, что привело к снижению ипотечных ставок на вторичное жилье ниже 20% впервые за долгое время. Аналитики ЦИАН выделяют три основных фактора, влияющих на динамику вторичного рынка. Первый – высокие ставки по ипотеке сдерживают спрос, но владельцы жилья не спешат снижать цены. Второй – продавцы закладывают в стоимость квартир ожидаемый рост инфляции. Третий – сокращение льготных ипотечных программ на рынке новостроек вынуждает часть покупателей искать альтернативные варианты в виде готового жилья. Еще одним важным фактором, влияющим на рынок, является дефицит предложения.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Богатая дама, проезжая мимо бедного домика, услышала веселый смех и велела слуге узнать, по какому поводу это веселье. «Это семья лесоруба», — доложил слуга. «Сегодня он продал дрова и всех сытно накормил кашей». «А у моего мужа дела все хуже», — тоскливо подумала дама. Вскоре дама снова проезжала мимо того же дома и опять услышала смех. Как выяснилось, у лесоруба родился сын, а мои дочери приносят мне одни проблемы, грустно подумала дама. Когда дама и в третий раз услышала в том доме смех, она сама постучалась в дверь и спросила хозяйку, почему это они всегда веселятся. «У нас все хорошо, вот мы и веселимся», простодушно ответила хозяйка. Тут богатая дама не выдержала и поехала к колдуну. Она рассказала ему о семье лесоруба и воскликнула: «Это несправедливо! Моя жизнь — сплошные мучения, а у этой семьи сплошная радость!» «У тебя богатство, муж, умницы дочки. Что ты еще хочешь?» — удивился колдун. «Наколдуй мне счастье!» «Я не могу наколдовать тебе то, чего ты не хочешь видеть рядом с собой», — вздохнул колдун.
1: Притчи народов мира.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда вы, например, начинаете бизнес, вот что является ключевым при начале любого нового бизнеса? Многие, как правило, начинают думать, ну, это маркетинг, это продажи, это HR, это набор команды, это бизнес-план, это бухучет, это надо уметь разбираться в финансах и так далее, и так далее. На самом деле, это все тактика, планы и суета. Самое главное, вы должны для себя определить вот что. Вы должны четко понимать, что бизнес – это марафон. И в процессе занятия бизнесом вы обязательно будете много раз совершать ошибки и падать. Нету ни одного человека, который сделал бизнес или достиг бы какой-либо цели сразу. И причем я сейчас говорю не только про бизнес. Это любой вид человеческой деятельности. Когда вы начинаете любой вид человеческой деятельности, вас неизбежно ждут ошибки и определенные провалы. Стратегически самое.

0: Важно с самого начала начинать только то дело, при котором вы будете каждый раз вставать после падения. А какое это дело может быть? Это может быть только то дело, которое вы любите. Если вы хотите начать бизнес, то прежде всего нужно определиться и найти то дело, в котором, если вы будете падать, у вас будет хватать энергии и мотивации заново вставать и двигаться дальше. Вот это номер один стратегическая задача при начале или старте нового бизнеса. Вторая стратегическая точка приложения усилий, можно сказать, это то, чтобы найти такой бизнес, желательно, если вы, например, его даже не сильно любите, но который давал бы немедленную отдачу, то есть быструю отдачу. Потому что когда вы получаете от бизнеса либо от любой вашей цели быструю отдачу, то эта быстрая отдача дает вам силы и энергию и мотивацию продолжать дальше. Таким образом, если вы хотите начать новый бизнес или любое новое дело, вы должны сконцентрировать внимание на двух вещах. Первое – выбрать то дело, которым вы готовы будете заниматься, невзирая на неудачи. А это, как правило, любимое дело или любимое занятие. Или второе – то дело, которое даст вам немедленную отдачу, благодаря которой ваша мотивация и энергия будет на высоком уровне, и она будет поддерживать вас во время ваших падений. Вообще, вопрос ошибок и падения – это достаточно большая тема. Самое главное, вот вы должны тоже еще усвоить такую вещь, что падение никогда не бывает плохим, и вы никогда не станете лузером или неудачником от того, что упали. Вы станете лузером или неудачником, если упали и не встали. А если после каждого падения вы встаете, то у вас есть огромный шанс стать победителем. Стратегия, если сказать по-простому, это мудрость, превращенная в план. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, нас ждет очень много неопределенностей, и мы не понимаем, с какими препятствиями мы столкнемся. И предусмотреть все сценарии и все варианты невозможно. Единственное, что мы можем предусмотреть, это то, как мы будем реагировать и действовать в этих ситуациях. И это называется линия поведения. Так вот, линия поведения должна основываться на мудрости. Стратегия – это мудрость, превращенная в план. То есть у вас есть мудрость, жизненный опыт, мудрость, понимание, как себя вести в разных ситуациях. Вы вырабатываете эту линию поведения, которая является стратегией, а потом на основе этого вы составляете план. И тогда в вашем плане есть место для изменений. Вы всегда можете его подкорректировать, изменить, не отклоняясь от вашей цели. А вот что же такое инвестиции? Инвестиции без стратегии – это игра в казино. Вот для тех, кто думает, что он инвестирует или занимается инвестициями и так далее, на самом деле вы занимаетесь трейдингом. Если у вас нет стратегии, если у вас нет инвестиционной декларации своей, в которой выражается ваша инвестиционная стратегия, то вы, скорее всего, играете в казино. Что такое план без стратегии? План без стратегии – это просто список дел, который не объединен ничем общим или не объединен линией наиболее эффективного поведение. Вы должны понимать, что стратегия – это линия поведения в условиях или модель поведения в условиях неопределенности. И когда вы хотите достичь любых успехов или любых целей, то вы должны взаимодействовать с неопределенностью, потому что успеха обычно не бывает там, где все ясно и всем все понятно. Там до вас уже много людей потопталось. А успех всегда возможен там, где что-то не ясно, где есть риски.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, ну, 60 000 ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: пишут. Обратная сторона,
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то-то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И, знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сегодня говорю, вообще, я старым жоп. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но, ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 000 тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то, она, получается, не масштабируется, если вкус так важен для клиента.
2: Да.
1: Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» НИУВШЭ, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это «Электролюкс», «Русал», «Самсунг», «Тинькофф», «Левел Групп» и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерско-популяризаторская деятельность. Да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
2: Где-то так, да.
1: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там, для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там, Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там, в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии – есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
2: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он, отец мой, работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
1: А, ну тогда все понятно.
2: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности и всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику,
1: в том числе. Которые получили хорошее системное образование.
2: Да, абсолютно.
1: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
2: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
1: И выпендривайтесь, слушайте вальс «Амурские волны». Да?
2: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
1: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг,
2: абсолютно,
1: что коммуникация, что реклама, что брендинг.
2: Это, кстати, трудности перевода.
1: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, я задаю этот вопрос. Не рискованно?
2: Отлично.
1: Ну-ка, расскажите, как вам это удается?
2: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
1: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей – если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
2: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово. Нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
1: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
2: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
1: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
2: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает... Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них, и все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да, то есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети, мы идем туда, где находится внимание человека, потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону у любого продукта.
1: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
2: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда... Клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
1: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
2: Конечно,
1: и в пиаре тоже самое.
2: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
1: Прям с языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
2: Самый любимый клиент — это Яндекс, наверное.
1: Ну...
2: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы, они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
1: Ну, они большие молодцы,
2: да.
1: Это и по эффективности видно.
2: Абсолютно, да.
1: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
2: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
1: Инь-янь, инь-янь.
2: Да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить, потому что как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано, поэтому... Безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
1: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Берджерс-Ли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической ориентиры США появились вот эти связи между компьютерами Белого
2: Протокол
1: дома.
2: Протокол появился, да.
1: Протоколы
2: вот
1: появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет? Логин. Они послали слово логин.
2: Логин.
1: И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Берджерс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность, это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Берджерс-Ли, наверное, лет 7 назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
2: Да, конечно.
1: Мы его переезжаем лет на 15. У меня лаборатория с 2000 года. Создает архитектуру нового интернета. Но с этим новым интернетом социальным такая же проблема, как с электромобилями. Все, кто сейчас зарабатывает в старом интернете, так не заинтересованы, чтобы появился другой интернет, в котором информацию обо мне смогу продавать только я, а не Google или социальная сеть. Потому что я владелец информации.
2: Это ломает парадигму, конечно,
1: полностью. Это ломает
2: парадигму,
1: и тогда те компании, которые зарабатывают на то, что в мире 8 миллиардов долларов, не будут зарабатывать ничего.
2: Они очень не захотят этого.
1: Они этого действительно не хотят. Но, тем не менее, к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
2: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
1: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление абсолютно. Бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
2: Сейчас
1: да?
2: Золотая лихорадка вообще,
1: да,
2: сообществ.
1: Да, сообществ. Дальше
2: и они,
1: на дом.
2: И, да, да, там буквально вчера
1: поступал Атланты, как раз. Атланты.
2: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг креатива.
1: Ну, ваши экспертности.
2: Да, и это очень здорово. Я вижу это не только у себя, я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие лет 10. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
1: Тогда вот 2 вопроса. за счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, не где-то.
2: Абсолютно.
1: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас... Тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором, фактически усиление страны и даже безопасности.
2: Абсолютно. Это вообще со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
1: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности, да, внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
2: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
1: связи. И формируется
2: связи.
1: Национально ориентированная бизнес-элита.
2: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах. И это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное,
1: которым
2: они
1: доверяешь.
2: В едином культурном коде
1: которым,
2: с тобой.
1: Да, поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
2: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
1: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
2: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что... Почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что... Это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным. И в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные системы.
1: Массово используемый. Да.
2: Именно, да, потому что ведь как таковому AI, ему 100 лет в обед. Он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы, и мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в 2 клика, ChatGPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП программ, университетом, просто свод-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что я, да, Надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
1: Надо правильно поставить задачу.
2: Да,
1: это требует знаний.
2: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
1: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту. И тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожие. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня. Специалиста по естественному интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ. Все эти там несколько тысяч человек в зале немножко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки и великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, дай порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что у вас, вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да. И вам нужно будет все действия каким-то образом выводить потом на вот эту эмоциональную реакцию. Точно. А вот вы говорите, что искусственный интеллект создает другие искусственные интеллекты. А скажите, вот вы вводите всю информацию на английском? Они говорят, да, конечно. Я говорю, я понимаю, потому что 70% информации в мире хранится на английском языке. А китайцы? Но они на китайском. Говорю, а помните, есть восточное и западное мировоззрение, да, вот инь-янь, вот эти все стратегии. Янь – это мысль, устремленная к образцу. Инь – это син и ши, потенциал, заложенный конфигурация и конфигурация. И там, наоборот, нет цели. Это больше похоже на мужское и женское мышление. А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себя вбирать и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вы вирусы. И тут я их добиваю. Говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали, он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, думали, говорю, да вы для него Бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее?
2: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик и рационалист. Я абсолютно убежден, что Ну, лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть все, что мы называем искусственным интеллектом...
1: Но он так быстро развивается, невероятно быстро... что даже трудно предположить, что будет через год.
2: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему 60% своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В условиях снижения выручки и увеличения затрат сети быстрого питания начали расширять свое присутствие в сегменте продуктового ритейла. Так Ростикс планирует поставлять свои товары в магазины «Магнит». По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, такое сотрудничество может быть выгодно для обеих сторон. Популярность готовой еды продолжает расти, и продуктовые сети получают возможность разнообразить ассортимент без значительных вложений в производство. Это особенно актуально на фоне дефицита поставщиков и производственных мощностей, подчеркнула Сумишевская. Однако совладелец сети лапшичных «Вокер» и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что выход ресторанов на рынок продуктового ритейла может негативно сказаться на их бизнесе. Длительные сроки хранения, иная себестоимость, размер порций и требования ритейлеров к продукции создают дополнительные сложности для ресторанов, отметил Рогозный.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.